0: Спасибо, Злате и Анастасии. Какая чудесная сказка, правда? Ну что ж, друзья мои, вы еще не устали? Как у вас настроение? Готовы делиться талантами своими по-прежнему? Не передумали? Прекрасно. А мы приглашаем на сцену ансамбль «Преодоление» из семейного центра имени Мещерякова города Сергиев Посад. Русская народная песня «Матушка».
1: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.

0: Благодарим ансамбль «Преодоление». Давайте им еще поаплодируем немножко. Их много, они заслужили. Друзья, скажите мне, а каких хитрых животных вы знаете? А еще? Ух ты, как много! А как вы думаете, а хитрые птицы бывают? Какие? Сороки хитрые? Цапля? Интересные какие варианты. Вот про такую очень хитрую птицу знает ученик школы-интерната номер один Максим Емельянов. Он нам сейчас и расскажет детективную историю под названием «Дырки в сыре».
1: Скажите, кто испортил сыр? Кто в нем наделал столько дыр? Во всяком случае, не я. Поспешно хрюкнула свинья. Загадочно воскликнул гусь. Гадать я вовсе не берусь. Овца сказала, чуть не плача. Безумно трудная задача. Все непонятно, все туманно. Спросите лучше у барана. Все зло от кошек, произнес, обнюхав сыр, дворовый пес. Как дважды два — четыре, от них и дырки в сыре. А кот сердито фыркнул с крыши. Кто точит дырки? Ясно, мыши. Но тут ворону бог принес. Ура! Она решит вопрос. Ведь, как известно, у нее на сыр особое чутье. И вот поручено вороне проверить дело всесторонне. Спеша раскрыть загадку дыр, ворона углубилась в сыр. И вот дырки шире, шире, шире. А где же сыр? Забудь о сыре! Заголосил весь скотный двор. Разбой, грабеж, позор, позор! Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно. Ну, это, знаете, придирки. Вас интересовали дырки? Так в чем же дело? Сыр я съела, а дырки все остались целы. На этом был окончен спор, и потому-то до сих пор, увы, никто не знает в мире, откуда все же дырки в сыре.
0: Браво, Максим, спасибо большое, какая интересная история, загадочная. Ну что ж, а мы продолжаем и приглашаем на сцену участницу студии «Драматический театр» школы-интерната номер 2 Агату Антонову с рассказом Леонида Пантелеева «Две лягушки».
2: Жили-были две лягушки. Они были подружки и жили вместе. Вот только одна из них была настоящая лесная лягушка. Сильная, храбрая, веселая. А другая не то не сё, ленивая, Соня, трусиха. Но все-таки они жили вместе, эти лягушки. И вот как-то раз пошли они вечерком прогуляться. Вдруг видят дом. А возле дома погреб, а из погреба так вкусно пахнет плесенью, сыростью, грибами. А это как раз то, что лягушки любят. Забрались они в погреб, попрыгали по нему, попрыгали. И вдруг нечаянно свалились в брошюр со сметаной. Что делать? И стали тонуть. А тонуть им, конечно, не хочется. Та лягушка, что была лентяйка, сразу подумала, зачем мне барахтаться, только даром себе нервы трепать. Лучше уж я сразу потону. И с этими словами одна пошла ко дну. А вторая лягушка, нет, та была не такая, нет, братцы, сразу я не сдамся, пока силы есть, буду барахтаться, а там уж что будет, то будет. И вот барахтается наша лягушка, барахтается, знай себе, лапками перебирает, но нет, ничего не выходит. У этого горшка были очень скользкие и высокие стенки, поэтому лягушке никак не удавалось оттуда выбраться. Но нет, та не сдается, борется со всех сил со своей лягушачьей смертью. Шалишь, лягушачья смерть! И вдруг, что такое? Чувствует лягушка то, что под ногами у нее уже не жидкая сметана, а что-то твердое, как сыра земля. Посмотрела она себе под ноги. Что такое? Откуда здесь масло появилось? И вдруг она догадалась, то, что она сама своими трудами из жидкой сметаны масло сделала твердое. Обрадовалась наша лягушка, выпрыгнула из горшка, подождала чуть-чуть, отдохнула и поскакала обратно домой в лес. А та лягушка, что потонула сразу, так и осталась лежать в горшке. И никогда она, голубушка, не видела белого света, никогда не прыгала и не квакала с другими лягушками. Хотя, если сказать честно, то сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом, не убирай раньше смерти.
0: Давайте поблагодарим Агату. Спасибо большое. Жаль, конечно, лягушку, но что делать? А мы приглашаем на сцену ученицу школы номер 1529 имени Грибоедова Викторию Соколову с песней «Летела Гагара».

Спасибо, Виктории. Друзья мои, скажите, а вы праздники любите? А когда семейный праздник, вот чтоб за одним столом, где много всего вкусного. А вот после застолья еще в парк пойти погулять всей семьей, да? Да, конечно. И все эти праздники большие, народные, которые отмечают в каждой семье, это так здорово, так прекрасно, правда же? А еще обязательно всегда с древних времен все эти народные гуляния сопровождались народной музыкой. Мы приглашаем на сцену ансамбль «Соловушка» школы-интерната номер 2. Концертмейстер Марина Израилевна Бахаревич. Чешская народная песня «Вот волынки заиграли».

На прошлой неделе мы всей страной отмечали великий праздник День Победы. Символом этого праздника является вечный огонь, как память о павших героях. Музыка Рафаила Хозака. «Вечный огонь».

Благодарим ансамбль «Соловушки». Семья учит нас очень многому – любви, заботе, дружбе, честности. И не только любви к родителям, к детям, но и обязательно к родине, да и в целом к нашей планете Земля. На сцене ученики семейного центра имени Мещерякова города Сергиев Посад. Семен Камаев – вокал, Радислав Орлов – жестовое пение, песня «Моя Россия».

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Спасибо большое ребятам. Приглашаем на сцену ученика школы-интерната номер один Евгения Тимаева с песней «Этот большой мир».

0: Спасибо.
1: Спасибо Евгению, благодарим его. А к нам на сцену уже спешит Георгий Дорохов, ученик школы-интерната номер 2 и участник студии «Драматический театр». Он, не поверите, но он будет заклинать нас смехом.
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешись над смеяльных смех у смейных смеющей! О, и смейся над смеяльно смех у смеянных смеющей! Смей во, смей во, усмей, осмей! Смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Благодарим Георгия! Конечно, заколдовал. Вот браво, кричат. Правильно. Молодцы, друзья, какие вы добрые, как вы готовы делиться друг с другом. Это так прекрасно. А теперь приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Задоринка» школы-интерната города Королёва с песенкой «Ходики с кукушкой».

Благодарим ансамбль «Задоринка», провожаем его аплодисментами, а заодно сразу такими же теплыми и дружными аплодисментами встречаем младшую группу ансамбля «Дружный хор» школы номер 1529 имени Грибоедова с песней «Россия, мы дети твои».

Браво! Аплодируем! Аплодируем младшей группе ансамбля «Дружный хор» школы 15-29. А на сцене ученица школы-интерната города Королёва Соня Глазунова. «Нарисовать мечту».

Благодарим Соню. Друзья, скажите мне, как вы думаете, кто самый важный член семьи? Мама, папа, еще какие варианты? Бабушка. А давайте я вам подскажу. Ну, почти. Их иногда бывает не один. Братья и сестры, вы, друзья мои, дети. Дети – самые главные члены семьи. Потому что, глядя на вас, все взрослые возвращаются в детство, начинают верить в сказки, добро, и мир от этого становится чуть лучше, чуть светлее и добрее. И я предлагаю вам сейчас всем вместе поколдовать, помечтать, чтобы мир стал лучше и добрее. А поможет нам ансамбль «Бэби Шлягер» школы-интерната номер 2 с песней «Цветик-семицветик».

0: Браво! Спасибо большое! Ну что ж, друзья, наша творческая встреча подошла к концу. Мы благодарим вас за ваши таланты, за ваше творчество. Мы поздравляем вас с Днем защиты детей.
1: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
2: «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем.
5: Владимир Васильевич, вначале могли бы вы рассказать об итогах заседания Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, о чем велась речь и что рассказывают регионы в связи с работой с этой категорией граждан?
6: Уважаемые радиослушатели, я хотел бы сказать прежде всего, что работа Совета ветеранов нашей организации, возглавляемая Владимиром Сергеевичем Вшивцевым, ведется планомерно, четко. И, конечно, главным сегодня итогом работы Совета ветеранов можно выделить прежде всего это озабоченность по работе с участниками боевых действий СВО. И то законодательные, те моменты, реализация механизмов, законов федеральных, региональных, муниципальных, которые иногда дают сбой. Ну и, естественно, взаимодействие с Фондом защитников Отечества и с новой структурой военно-социальной, центр, который, в общем-то, дает возможности очень оперативно решать вопросы. Мы в ближайшее время побываем в этом центре. Он находится по соседству с нашим офисом и постараемся заключить с ним соглашение о взаимодействии.
5: Сегодня состоялось еще крайне важное событие для нашей организации. Это возложение цветов и экскурсия в музей Великой Отечественной войны. Какое впечатление оставили у вас эти мероприятия и насколько важно в преддверии Дня Победы уделять внимание подобным мероприятиям?
6: Честь имею, это та ежегодная акция, которую мы решили проводить совместно с КСРК и с регионами России, с Центральным правлением Всероссийского общества слепых, с Советом ветеранов. И это очень показательный и важный момент того, что патриотическое воспитание в нашей организации, оно живо. Мы очень живо воспринимаем всю историю, которая связана с Великой Отечественной войной. Ну и начиная сегодня от Брестской крепости до Берлина, мы прошли те трудные дни, прожили их, наверное, очень в таком эмоциональном, хорошем состоянии, потому что, ну, я действительно очень тронут этой экспозицией, тем, как это преподносится. Ну и то, что приятно, что в музее есть и

0: изображение нашего памятника слухачам. Мы, я думаю, подарим им нашу юбилейную статуэтку обязательно и постараемся сделать так, чтобы фильм «Они слышали смерть» звучал и в Музее Победы.
1: Владимир Васильевич, что бы вы пожелали нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых в преддверии майских праздников?
0: Дорогие друзья, мы с вами вступаем в очень важный такой период праздничный. Это прежде всего, конечно, наш весенний праздник труда. Это 1 мая. Я хочу поздравить вас всех с этим прекрасным и замечательным праздником и пожелать прежде всего, пусть в вашей жизни все сбывается, все получается, и труд приносит для вас радость, и труд, конечно, на благо Всероссийского общества слепых, создает новые проекты, новые возможности. С праздником, дорогие друзья, здоровья, счастья и весны. Солнце вам!
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире «Радио ВОС» интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте «Радио ВОС».
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you.

0: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС, музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. В прошлой нашей передаче я рассказал вам о поэте-песеннике, прозаике Борисе Дубровине. Сегодня еще немножко расскажу вам о нем, и мы услышим несколько песен на его стихи, поскольку недавно поэту исполнилось 90 лет. Мы остановились в прошлой передаче на том, что начали в центральной печати стихи публиковать, а вот уже в 1955 году выходит первая книга его стихов, которая называется «На первом рубеже». Ну, там в основном стихи посвящены армии, войне. И далее выйдет впоследствии более 30 книг стихов Бориса Дубровина, 8 книг прозы. Но найти, кстати, их не так просто, как в сети, так и в обычном плоскопечатном формате. Более 60 стихотворений Бориса Дубровина вошли в антологию мировой поэзии. Но, конечно, и песни на его стихи звучали по радио, издавались на грампластинках. В том числе и детских песен на его стихи написано немало. Я сегодня даже две вам песни на его стихи предложу, потому что детские песни сегодня звучат нечасто. Итак, музыка Марка Мильмана, стихи Бориса Дубровина, песенка о дружбе, исполняет детский хор.

И еще одна детская песня. Песенка о плохом почерке. Музыку написала Тамара Александровна Попатенко. Тут два слова скажу об авторе музыки. Дело в том, что очень часто фамилия ее пишется как Потапенко. Люди думают, что это ошибка. На самом деле имя композитора Тамара Попатенко. Исполняет тоже детский хор.

0: Долго будет перечислять всех композиторов, с которыми сотрудничал Борис Дубровин. Назову лишь некоторых. Это Александр Долуханян, Владимир Шаинский, Зиновий Бинкин, Оскар Фельдсман, Виктор Купревич, Борис Савельев, Эдуард Ханок, Анатолий Лепин. С Анатолием Лепиным вообще очень много было совместно песен написано, но все они, насколько я знаю, записаны были на радио. Ну, может быть, на телевидении. Грампластинки не попали, поэтому, к сожалению, ничего из их содружества мы послушать сегодня не сможем. Я говорил же, что все больше песен появляются на пластинках 80-е годы. И сейчас прозвучит песня, которая называется «Ангел мой крылатый». Тут даже не стихи. Стихи здесь Франческо Петрарки. А перевод Бориса Дубровина. Даже была у него книга «Стихи и переводы». Возможно, там ее и нашла композитор Лора Квинт. Песню исполнит Валерий Леонтьев. Песня выходила на грампластинке на миньончике. Но я выбрал концертный вариант. Мне кажется, поинтереснее звучит. Давайте послушаем «Ангел мой крылатый» Валерий Леонтьев.
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы в Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС «Приморья». Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОЗ также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОЗ Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОЗ Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Бабуль, они же были мне почти ровесники. И воевали, погибали, и сами убивали. Неужели им было не страшно?
7: Еще как страшно. Некоторые со страху себя ранили, чтобы не воевать.
6: Как себя ранили? Разве это возможно?
7: Возможно. Только от этого было еще больше страха и стыда. Вот посмотри, здесь рассказ Виктора Некрасова. Называется «Сенька». Почитай. Поймешь, как это было на войне.
6: В первой половине дня Сенька кое-как еще держал себя в руках.
8: Но когда после небольшого перерыва самолеты стали заходить сразу со всех сторон, почувствовал, что больше не может. Тело дрожало мелкой противной дрожью, и зубы стучали, как это было, когда он болел малярией. В животе что-то замирало. Во рту было сухо и горько от табачного дыма. трехдневную норму табаку он искурил за полдня.
9: На две штуки осталось. А потом?
8: Но он так и не успел додумать, что случится потом. Целая куча самолетов с красными лапами стали пикировать прямо на него. Он выронил мешочек с табаком, бумажку, засунул голову меж колен, стиснул зубы и, крепко зажмурив глаза, сидел так, пока не прекратились взрывы. Потом осторожно приоткрыл глаза. Сквозь несущийся куда-то влево дым мелькнуло черное крыло самолета с черным крестом.
9: Господи, боже мой, да что же это такое? Господи, боже мой!
8: Сенька стал искать бумажку, потом мешочек с табаком, потом скрутил цигарку. Но пальцы дрожали, табак рассыпался, и цигарка получилась тоненькая и жалкая. Мимо прополз Титков, пулеметчик второго взвода. Лицо у него было все мокрое, с прилипшей ко лбу и щекам землей. Правая рука болталась, как тряпка, и волочилась по земле.
9: Отвоевался.
8: Сеньке представилось, как Шура, санинструкторша, перевязывает Титкову руку, как трясется он на подводе в медсанбат, как лежит там на соломе. Над рощей опять появились самолеты. Проходившие мимо Сенькиной щели бойцы, увидав самолеты, рассыпались во все стороны. Кто-то тяжелый и горячий вскочил прямо на Сеньку и прижал его к земле. Бомбы рвались совсем рядом. А когда перестали рваться, Сенька попытался разогнуться. Но тяжелая лежала на нем и не хотела сползать. Сенька уперся руками в землю и свалил тяжелое в сторону. Здоровенный боец в расстегнутой, мокрой от пота гимнастерке, лежал рядом, смотря на Сеньку остановившимися глазами. Сеньке стало страшно.
9: Какой большой! Теплый еще! Опять летят, сволочи!
8: Густая удушливая пыль стелилась по земле. Не было видно ни неба, ни рощи. Только тускло поблескивал затылок винтовки на бруствере. Сенька со злобой посмотрел на нее и протянул руку. Он не принимал никакого решения. Просто снял винтовку с бруствера, зажал между колен, взвел курок, положил руку на дуло, зажмурил глаза и нажал крючок. Что-то сильно толкнуло и обожгло ладонь. И сразу же все тело охватило слабость. Пальцы беспомощно повисли, тоненькими ручейками по ним текла кровь и капала на штанину. Большое красное пятно расплывалось по колену.
10: «Какого черта стреляешь, дурь ебашка?»
8: Сенька поднял голову. Перед ним сидел командир взвода. Сенька безразлично посмотрел на него, потом на руку, потом опять на него. Ком взвода что-то кричал, но Сенька не слышал. Он смотрел на серое от пыли, небритое лицо и видел, как шевелятся губы, блестят злые глаза.
9: «Сейчас я вылезу из этой щели и пойду туда-назад, к речке. Там нет самолетов, нет этого бойца с остановившимися глазами, нет всего этого».
8: И он сидел и слушал, а потом напялил скатку, затянул и перекинул через плечо мешок и, опершись о винтовку, вылез из щели. Боли в руке не чувствовал никакой. «Откуда-то появился младший сержант».
10: «Отведешь его к командиру роты, а потом в медсамбат».
11: «Слушаюсь». «Пошли».
8: Сержант ткнул Сеньку в бок прикладом автомата. И они пошли. Он и младший сержант.
11: Ротному вот привел товарищ лейтенант.
12: Ротного нет сейчас. Веди в медсанбат, там уж знает, что с такими делать.
11: Есть в медсанбат.
12: Пристрелил бы на месте, да патрона жалко.
13: Когда они отошли шагов на 100, смысл фразы дошел до Сенькиного мозга. Он обернулся, но лейтенанта уже не было. Они пошли дальше. Впереди маячили телеграфные столбы с оборванными проводами. В медсанбате у большой забросанной ветками палатки толпились бойцы. Лежали, сидели, просто слонялись. Мимо пробежал маленький человечек в халате и круглых очках.
11: Леворучник, леворучник, давай сюда.
13: И человечек в очках забежал в палатку. В палатке было душно и пахло чем-то резким и неприятным. Вдоль стен сидели раненые бойцы. Посредине стояло два белых стола, покрытых клеенкой. На одном лежал боец и тихо стонал. Одной ноги у него не было, а вместо нее было что-то красное с завернутой кожей и куском торчащей кости. Высокий человек в халате ковырялся в этом красном чем-то очень блестящим.
14: Господи, что же это такое? Меня сейчас стошнит.
11: Рубашку скинь и сюда садись.
14: И зачем-то? Ведь у меня все целая рука только, а он рубаху заставляет.
11: На табуретку садись. Сколько лет?
14: Чего?
11: Какого года?
14: Я? С 24-го.
11: 24-го. А как бык здоровый. Вон бицепсы. И не стыдно тебе? Одной рукой двух фрицев задушишь, а ты вместо того.
13: Доктор быстрым движением ущипнул Сеньку за живот, оттянул кожу и всадил в нее большую иглу с чем-то стеклянным посредине. Сенька вздрогнул, но не от боли, а от неожиданности. Потом доктор мокрой ваткой долго мыл его ладонь, а это уже было больно. Сестра в блестящих щипчиках принесла бинт, и доктор туго обмотал ладонь.
11: Все, одевайся.
13: Сенька натянул рубаху, гимнастерку, отошел в сторону и стал смотреть, как со стола снимают раненого без ноги.
11: Ну чего тебе еще? Где твой, что привел тебя?
14: Там, на дворе.
11: Скажи, чтоб четвертую палатку отвел.
13: В четвертой палатке оказался только один раненый. Он спал на соломе, раскинув ноги и положив белую забинтованную руку на живот. У входа стоял часовой. Сенька взбил солому, положил в голову скатку и, растянувшись рядом с раненым, закрыл глаза. Подбежал старый одноглазый пес, повилял облезлым хвостом, лизнул руку.
15: Цыган, а? Собачка моя.
16: Сынок, на-ка вот пельмешки поешь.
15: О, ой, горячие какие, а?
16: А ты не торопись. Куда торопиться-то?
15: Да мы с ребятами на Енисей собрались.
16: Как же. А отец велел починить крыльцо.
15: А, да. А где топор-то?
13: Кто-то вошел и вышел из палатки. Сенька открыл глаза, но в палатке уже никого не было. Спящий рядом боец бормотал во сне. Сенька опять закрыл глаза.
15: Енисей. Широкий, широкий. И маленькая лодочка на нем, в ней отец. Да здесь таких рек нет. Все маленькие какие-то, закисшие, желтые. И лесов здесь нет. Ну разве

0: Леса, дубки, осинки. И вообще ни черта не поймешь. Сказали, немцы приехали бить. А где немец? Привезли с вечера, велели окопаться. Сказали, передовая и за той сопочкой первый эшелон находится. Где он?
1: Ни эшелона, ни немцев Сенька не увидел. Поужинал сухарями, потом выкопал себе окопчик. Грунт мягкий, хороший. Сделал бруствер в ту сторону, где немцы, замаскировал бурьяном, на дно положил травы и лег спать. До утра командир взвода разрешил. И Сенька заснул, пристроив винтовку между коленями. А утром... Как началось... Политрук все говорил, что немец штыка боится. И Сенька так научился работать штыком, что чучело из земли чуть ли не с корнем вырывал. И гранату во всем батальоне дальше всех бросал. Дальше командира батальона даже.
0: Бросал. Бросал. 2 месяца бросал. А что толку? Немец вовсе в воздухе оказался. Да ни штыком, ни гранатой не достанешь.
1: Лежавший рядом боец зашевелился, перевернулся в сторону Сеньки и проснулся. Некоторое время он лежал, смотрел на Сеньку, потом сел.
2: Из 37-го?
0: Из 39-го.
2: Это что, во втором эшелоне лежит?
0: Ага.
1: Боец улыбнулся. У него редкие черные зубы, мелкие морщины на всем лице и маленькие блестящие глазки с короткими ресницами. Левая ладонь, как и у Сеньки, перевязана и подвязана к шее. Он кивнул на Сенькину руку.
2: Сам? Да ты не бойся, говори. Не мой, что ли? Или контузило? Звать тебя как?
0: Сенькой.
2: Семен, значит... А фамилия?
0: Коротков фамилия.
2: Ну, а меня Охромеев. Филипп Филиппович. Охромеев. Будем знакомы.
1: Сенька пожал сухую горячую ладонь.
2: Боишься, что ли? Зря. Зря боишься. Сойдет. С месячишка отдохнем, а там мало-мало заживет и стрекача дадим. Да излечения все равно судить не будут. Это уж я знаю. А может, и отбрешемся еще. Тебе, правда, маленько хуже. Мы хоть на передовой все время толклись, а у вас в 39-м, кроме бомбежки, ни черта. Пулевое ранение, начнутся вопросы, расспросы. Ты через котелок стрелял?
0: Через какой котелок?
2: Через котелок, спрашиваю, стрелял. Или через мокрую тряпку?
0: Нет, просто так.
2: Эх, голова ты. Разве делают так? Котелок, тряпка, они же ожог скрывают. А ожог что? Первая улика. Да, в общем, ни хрена. Драпанем. Не тужи.
1: Он вытянулся на соломе и стал молча курить, сплевывая в сторону крошки махорки. Вечером принесли пшенного супа с куском хлеба. А потом пришел полковой химик, старший лейтенант, вынул лист бумаги и, присев на корточки, стал спрашивать Сеньку, где он родился, сколько ему лет, где учился и еще много вопросов. Сенька на все отвечала, а старший лейтенант записывал, потом прочел записанное и велел подписаться на каждом листочке. Сенька подписал. Старший лейтенант аккуратно сложил листочки в планшетку и, ничего не говоря, ушел.
0: За человека не считает. Прежде он сколько раз моей махоркой угощался, улыбался. А сейчас о махорке даже не заикнулся.
2: Дознаватель, а, ерундовина. Вот когда следователь будет, тогда узнаешь.
0: А что еще и это? Следователь будет?
2: А как же? Он-то уж поговорит, будь уверен. Выйдем-ка, посмотрим, что на Божьем свете делается.
1: Они сели у входа в палатку. У перевязочной все так же толклись бойцы, запыленные, в выцветших гимнастерках, черных от грязи бинтах. Мимо прошел боец, опираясь на палочку.
3: Ну, как там, браток?
4: Не видишь, что ли? Вон, пикируют.
2: А, какие-то новые. Маленькие точно бабочки.
4: Ага, бабочки. Покружатся и вниз камнем падают.
2: Хозяева. Хозяева в воздухе. Только посмотри. Что хотят, то и делают. Пойди вон, потягайся с ними. Сегодня утром один наш ястребок в бой вступил. Так они его, бедняжку, так гоняли, так гоняли. А потом сбили. Туда куда-то за лес упал. Ой, не война, а убийство сплошное. Вот я на тебя смотрю. Парень здоровый, кровь с молоком. Тебе жить надо, жить! А тебя под бомбы, как скотину, гонят. Я вот старик, а и то жить хочу. Кому умирать охота? Да по-бестолковому еще. Мясорубка, вот что это, а не война.
4: Нельзя так говорить.
2: Нельзя, говоришь? А руку зачем продырявил? Чтобы немца сдержать, что ли? Ты уж хвостом не верти. Сделал так сделал. И правильно сделал. Голова, значит, еще работает у тебя. А посидел бы еще на передовой, совсем бы ее лишился. Или вот так, как этого, на носилках приволокли бы.
1: Он указал на раненого на носилках, того самого без ноги, которого Сенька видел в перевязочной. Лицо у него было совсем белое и густо обросло бородой. Он держался руками за края носилок и при каждом шаге носильщиков морщился.
4: Что теперь парень делать будет? Не пахать, не плотничать. Сиди весь век и на других смотри. Или он без руки, как тот, у которого обе оторвал по локте. По малой нужде и то сам сходить не мог. Просил, чтоб помогли.
2: Вот я и говорю, за месяц чего только не случится. Время, время надо протянуть, вот что. А там...
1: Сенька посмотрел на Хромеева и вдруг почувствовал, что еще минута, и он ударит кулаком по этому желтому, морщинистому лицу. Он не знал, почему и за что, а Хромеев ничего ему не сделал. Он так же, как и Сенька, выстрелил себе в ладонь, чтобы... Сенька встал и пошел в палатку. Весь следующий день Сенька просидел у входа в палатку и смотрел туда, где рвутся бомбы. С передовой шли раненые, и он искал среди них знакомых. Прошло несколько человек из 5-й и 6-й роты. Он хотел их остановить, но почему-то не сделал этого. Они прошли в перевязочную, а Сенька продолжал сидеть и смотреть туда, где клубилось и громыхало небо. На третий день в перевязочной он увидел старшину своей роты. В Татьяновке они жили в одной хате. Сенька даже ремень ему свой подарил, совсем новый. Неплохой был старшина. Бойцы у него всегда были сыты. А что еще бойцу от старшины надо? Ругался? Правда. Так это им, старшинам, положено. А Пушков хоть и много ругался, но о бойцах заботился крепко. После перевязки Сенька подошел к Пушкову, поднес руку к пилотке.
4: Здравствуйте, товарищ старшина, ты тоже ранил?
5: Нет,
1: сказал он и отвернулся. Сенька переступил с ноги на ногу, посмотрел на знакомую широкую спину, на свой постаревший ремень.
4: Ну как там, на передовой?
1: Старшина, не отвечая, стоял и смотрел, как фельдшер пишет бумажку.
4: Не расслышал. Я говорю, как там наши? Тимошка, Сенцов.
1: Но тут старшина круто повернулся и с разгона налетел на него.
4: Сейчас облает.
1: Но тот даже слова не сказал, а засовывая бумажку в боковой карман, пошел к выходу. Сенька постоял, потом тоже вышел. Старшина стоял у подводы и, насвистывая, взбивал сено.
6: Стой, Серко!
4: Подойти к нему? Да, попроситься. Возьмет. Может, А я так прямо и скажу, что угодно пускай делают. Гранаты могу бросать, патроны подносить. Товарищ старшина.
6: Чего тебе?
4: Возьмите меня, а? Товарищ старшина.
6: Тебя?
1: Сенька мотнул головой. Во рту пересохло, а язык вдруг стал большой и неповоротливый. Старшина поправил шинель под собой и дернул вожжи.
6: Но, Серко, пошел.
1: Подвода затряслась по ухабам, подымая пыль. Потом скрылась за поворотом. Сенька проводил ее глазами, вошел в палатку и до обеда лежал, уткнувшись лицом в солому. Больше он никому уже не подходил. На передовой что-то изменилось. Стрельба приблизилась, в рощицу все чаще падали снаряды. Раненых стало так много, что ими заполнили не только их с Ахрамеевым палатку, но и клали их прямо на земле в кустах. Доктора и сестры сбивались с ног. Операционная работала круглые сутки без перерыва.
3: Эй, боец! Что там?
5: Плохо дело. Авиация обливает, дыхнуть не дает.
7: Жмут немцы. Спасу нет.
1: Рядом с Сенькой положили худенького, с выбритой головой сержанта-разведчика. У него были большие черные глаза. Ранен он был в обе ноги, четырьмя осколками. Пятый сидел где-то в ключице. Лежал он все время на спине, но не стонал, не жаловался. Только воды все просил. У него был жар.
4: Где это тебя так разделало?
8: На мине подорвался. В разведке. Комзвода нашего убило. Я его заменил. Пошли еще с тремя разведчиками за языком.
4: Ух ты! Достали?
8: Языка-то достали. А на обратном пути сбились. Попали в минное поле, и вот... Только я остался жив. Всех четверых с фрицем вместе. На клочки разорвало.
4: Какой худенький. Совсем пацан. И рука, как у девочки, тоненькая. Не то что.
1: Он посмотрел на свою мускулистую, жилистую руку.
4: Повезло тебе.
8: Повезло.
4: А ты давно воюешь?
8: Я? Дай бог. С первого дня. От самой границы. Третий раз вот уже ранен.
4: Третий раз?
8: Третий под Смоленском, под Ржевом. И вот здесь теперь.
4: И все живой остаешься.
8: Как видишь... Водички нету.
4: А, сейчас принесу.
1: Сенька побежал на кухню. Когда он вернулся, сержант лежал и тяжело дышал. Лицо его стало совсем красным.
4: Жар должно быть.
1: Сенька поднес кружку к потрескавшимся губам сержанта. Тот с трудом сделал несколько глотков, откинулся назад.
8: Обидно, черт возьми. Не увижу больше ребят. Перебьют всех, пока выздоровею.
4: Да может, и не всех.
8: Да и в полк другой пошлют. Все равно не увижу.
4: Тебе что, Костя перебил?
8: Костя на обеих ногах.
1: Сенька смотрел на его ноги, обмотанные во всю длину, толстые. Только кончики пальцев выглядывали.
4: Да, долго тебе лежать?
8: Долго. С полгода проваляюсь, как колода. Ребята воевать будут.
1: Он закрыл глаза и лежал, тяжело дыша. Сенька осторожно приподнял бритую голову его, горячую, как огонь, подложил свою скатку. Ночью сержант стал бредить, вспоминать Полтаву, Клашу, ругать какого-то старшину. И Сенька всю ночь менял ему мокрую тряпку на лбу. К утру жар отпустил, и часа два сержант спал спокойно. Сенька тоже вздремнул. Только утром заметил он, что у сержанта на груди красная звезда.

0: же видать, что смелый. А ведь такой хлипкий.
1: После завтрака Николаю, так звали разведчика, захотелось оправиться. И Сенька бегал за судном. Оно было одно на весь Санбат, и на него была очередь. И помогал Николаю с ним сладить.
2: Слушай, а ты мировая няня.
0: Скажешь тоже.
1: Сеньке это было ужасно приятно. Когда Николая унесли на перевязку, Сенька нарвал свежие травы и подложил под плащ палатку, на которой Николай лежал. А на обед выклянчил у повара лишний кусок мяса. Но у Николая не было аппетита, и пришлось ему самому съесть.
2: Аппетитец у тебя, дай бог. Да ладно уж. А мне вот не лезет. Тошнит чего-то.
0: А это от жару.
2: А вот пить ведро бы за раз выпил.
0: Дать?
2: Дай.
1: Часам к трем, когда солнце стало припекать, Николай попросил, чтобы его вынесли на двор. Палатка накалилась, и у него заболела голова. Сенька выпросил плащ-палатку и растянул ее так между кустами, что солнце совсем не мешало Николаю. Сам пристроился рядом, отгонял лопухом от Николая мух.
0: А хочешь покурить?
2: Хочу.
0: Сейчас кручу.
2: Ловко у тебя одной рукой получается.
0: Ага. Сейчас прикурю на кухне. Да. Кури.
2: Да. Видал? Все бомбят. Это километрах в пяти.
0: Что там?
2: Артиллерия и какая-то кавалерийская часть. Вот кому плохо приходится в эту войну. Кавалерии.
0: А это кто летит?
2: Юнкерс.
1: Николай здорово разбирался в самолетах. Учил Сеньку, как отличать Юнкерс от Хенкеля и Мессершмитта 110. Как стрелять в самолет, когда он низко летит. Потом они просто лежали и смотрели в небо на косяки летящих бомбардировщиков. Подъехали машины с ранеными. Их разгрузили под деревьями, а машины загнали в кусты. Опять стало пусто. Только часовой у палатки ходил взад и вперед.
2: И чего он все ходит? На передовой людей не хватает, а он здесь торчит.
0: Положено так. Должно быть. Перетянуть, что ли, плащ-палатку, а то солнце заходит.
2: Может... Дезертиры тут с нами лежат, а? Как ты думаешь?
0: Да, перетяну, пожалуй.
2: А по-моему, тот, что рядом с тобой лежит, самострельщик. Вид у него какой-то такой.
0: Да, может быть. Тебе воды не принести? Там, на кухне, свежие, привезли.
2: Не хочу. А я вот с ними бы не цацкался. Лечат их, возятся. Кому это надо? Люди там из кожи вон лезут. А эти сволочи о шкуре своей только думают. Пострелял бы их всех к чертовой матери. Дай-ка я докурю.
0: На.
2: И знаешь, их сразу отличить можно. Морды воротят, в глаза не смотрят. Чувствуют вину свои гады. Вот у тебя тоже левая ладонь. Совсем самострельщик. Тебя чем это? Пулей или осколком?
0: Пулей.
1: И Сенька побежал с котелком на кухню. Вечером пришел приказ переходить на другое место. Вся ночь ушла на переезд. Сенька устроил Николая в машине и ехал все время рядом, поддерживая его. На ухабах Николай крепко хватал Сенькину руку. На новом месте Николая с Сенькой чуть не разлучили. Сенька долго бегал за старшим врачом, комбатом, но те и слушать не хотели, дел по горло. Машина с инструментами застряла в дороге, а новые раненые стали уже поступать. Только под самое утро Сенька договорился.

0: Лёса с фельдшером и Николая положили в Сенькину палатку, хотя в ней, кроме него и Ахрамеева, были только черепники. Весь следующий день они спали. Вечером пришел старший врач. Посмотрел на Сенькину руку.
1: Ну, Коротков, недельки через две тебя выписывать можно.
2: А его?
1: А он в списке для эвакуации.
2: Как?
1: Да, придется поваляться, молодой человек. Боюсь, как бы легкое не задето.
0: Но прошел день, и еще, а Николая все не эвакуировали. В первую очередь отправляли животиков и черепников. Сеньку в палатке прозвали Николаевым адъютантом. Он ни на шаг не отходил от него. Мыл, кормил, поил, выносил судно. Спер на кухне большую медную кружку, чтобы у Николая все время под руками была холодная вода. Приносил откуда-то вишни, пичкал где-то раздобытым стриптоцитом. Николаю становилось лучше. Температура упала. По вечерам, когда все в палатке засыпали и только тяжелые ворочались и стонали, Сенька с Николаем долго болтали в своем углу, перемигиваясь папиросами. Сенька полюбил эти вечера.
2: Коль, а ты за лисицами охотился?
3: Нет, не охотился.
2: А за медведями?
3: И за медведями не охотился.
2: А приезжай тогда после войны ко мне. Я тебе научу охотиться. У нас там горностаи, куница есть. А белок. Я как-то с отцом в тайгу ходил на целую неделю. На медведя напоролись. Представляешь?
3: И что?
2: А ничего. Чуть не оторвал хвост собаки нашей цыгану. С тех пор шерсть из него стала вылезать. И хвост совсем голый.
3: А за кукушками ты охотился?
2: Да кто ж за ними охотится? Кому они нужны?
3: А я вот охотился.
2: Да врешь.
3: Ну зачем вру? Они там большие, жирные. Пудов 3-4 весом.
2: Где же такие кукушки?
3: В Финляндии.
2: А ты в Финляндии был?
3: Был. Кяки-сальми, слыхал? Нет, тем лучше. Я добровольцем тогда был. Вот эти два пальца отморозил тогда. И на ноге на левой 4.
2: А ты орден там получил?
3: Там.
2: А за что?
3: Чудак ты, Сенька. За что да за что? За войну, конечно.
2: Не, ну за что именно?
3: Черт его знает. В разведку ходил, языка ловил.
2: Врет, наверное. Танк подбил. Или генерала в плен взял.
3: Эх, Сенька, Сенька. Жаль, что мы не в одной части с тобой. Взял бы я тебя к себе. Хороший бы разведчик с тебя получился. Раз охотник, значит, разведчик. Помку взводом бы назначил.
2: А я карту не умею читать.
3: Научился бы. А завтра меня эвакуируют. Это уже точно. Доктор сказал, в тыл повезут. Ты воевать будешь, а я месяца 4 бока отлеживать где-нибудь в Челябинске. А ты чего не хочется, если б ты знал?
2: Ох, как бы я у него работал помком взводом. Обязательно бы сделал что-нибудь очень геройское, чтобы все обо мне заговорили и орден бы дали. Чтобы обязательно геройский поступок на глазах у Николая. Не, наоборот. Я приду потом, после геройского поступка к Николаю. А на груди орден. Да все равно какой. Красная звезда или красное знамя. Красное знамя, конечно, лучше. А он спросит. А за что орден получил, Сенька? А я небрежно так. За что дают, за то и получил. И сколько бы он ни допытывался, ни за что б не сказал.
0: На следующий день Николая тоже не эвакуировали. Сенька достал с соседней палатки потрепанную книжечку, пьесу Гоголя «Женитьба», и, водя пальцами по строчкам, читал вслух. И хотя читал он, запинаясь, мешали какие-то незнакомые буквы, всем очень нравилось и смеялись дружно. Когда Сенька дошел до того места, где Подколесин в окно выскочил, в палатку вошел красноармеец.
2: Ну тебе чего? Ну ишь, заняты люди.
0: Красноармеец равнодушно посмотрел на Сеньку, прислонил винтовку к шесту и стал искать что-то в кармане.
2: Ну долго искать будешь?
4: Самострельщики тут которые? На двор выходи, следователь вызывает. Давай по-быстрому. Охромеев, Коротков.
0: У Сеньки запрыгали буквы перед глазами. Он даже не расслышал, как произнесли его фамилию. Встал и, ни на кого не глядя, вышел из палатки. Потом стоял перед каким-то лейтенантом с усиками. Тот что-то спрашивал, Сенька отвечал. Потом и лейтенант велел ему сесть. Голос у лейтенанта тихий, но говорил он очень по-городскому, и Сенька не все понимал. Он сидел на траве, смотрел на чисто выбритое лицо лейтенанта и ждал, когда ему разрешат уйти. Лейтенант встал, застегнул планшетку, и Сенька понял, что разговор кончился, что ему можно идти, тоже встал. В палатку он не вошел. Лег под дубом и пролежал до вечера. Несколько раз к нему подходил Охромеев. Сенька делал вид, что спит. В последний раз Охромеев пришел и уселся рядом. Сенька повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.
2: Чего тебе надо от меня?
5: Как чего? Время настало.
2: Какое время?
5: Драпать время. Часа через два стемнеет, а тут село в 3 километрах. Найдем дуру какую-нибудь и...
2: Иди ты!
0: Сенька сжал кулак и почувствовал, как лицо, уши, шея его заливаются кровью. Охромеев искоса посмотрел на Сеньку, встал и, стряхнув с колен землю, быстро зашагал к палатке. Сенька перевернулся на живот и уткнулся лицом в согнутые руки. Когда совсем стемнело, он вернулся в палатку и долго стоял у входа, прислушиваясь, что делается внутри. Потом вошел. Николай уже спал, закрывшись шинель. Сенька принес свежей воды, лег на свою солому и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Под утро он все-таки заснул. Проснулся, когда все уже позавтракали. У изголовья стоял котелок каши. Николай лежал и смотрел куда-то вверх. Сенька встал. Николай даже не пошевельнулся. Сенька вышел и принес чай.
2: Николай, кушать будешь?
0: Николай молча лежал и смотрел вверх. Целый день Сенька пролежал под дубом. Когда вернулся, Николая уже не было. На его месте лежал другой. Котелок с остывшей кашей, нетронутый, стоял на прежнем месте. До сих пор в палатке не знали, что Сенька самострельщик. То ли часовые об этом никому не говорили, то ли открытое, ясноглазое лицо его не внушало подозрения. И даже сейчас, когда тайна его раскрылась, нельзя было сказать, что обитатели палатки обижали его. Но какая-то невидимая стена выросла между Сенькой и окружающими. На вопросы его отвечали сдержанно и кратко. Сами в разговор не вступали. А как-то раз долго искали нож, чтобы нарезать хлеб. И хотя все знали, что у Сеньки есть замечательный охотничий нож с костяной ручкой, никто у него не попросил, а взяли у часового. Сенька молча лежал в своем углу, смотрел на ползающих по стенам мух, прислушивался к приближающейся канонаде. Прибывшие раненые говорили, что немец будто где-то прорвался. Немецкие самолеты бомбили дороги и леса. Раненые шли уже не одиночками, а группами по два, по три, пять человек. К вечеру медсанбат стал сворачиваться. Приехали большие, крытые брезентом машины. Сенька взял свою скатку, котелок и, стоя у дороги, смотрел, как укладывают ящики в машину. Артиллеристы вытягивали свои пушки на дорогу. Кто-то с большой сумкой на боку, кажется, врач, пробежал мимо Сеньки.
6: А ты чего стоишь, красавец? Давай к большому дубу.
7: А там что?
6: Иди давай, без вопросов.
0: Возле большого дуба стояла шеренга красноармейцев, и низенький майор говорил им что-то. Сенька стал рядом с длинноусым бойцом. Все в шеренге были легко ранены. У кого рука, у кого голова, шея. Майор прошел вдоль строя и записал в маленькую книжечку фамилию и имя каждого и из какой кто части. Последним он записал Сеньку и сунул книжечку в карман. Сенька толкнул Длинноусова.
7: Зачем это он записывает?
8: Первый день, что ли, в армии? Не знаешь, зачем записывают?
7: Неужели кончать уже будут?
0: Что-то тоскливое поступило к Сенькиному сердцу. Большая машина выползла из кустов и остановилась под дубом. Все начали залезать в нее. Сенька тоже влез. Майор выглянул из кабины.
9: Все?
10: Все.
9: Все. Поехали.
7: Куда это нас везут-то?
11: На передовую. Куда ж?
7: На передовую?
11: Не слыхал, что ли, что майор говорил? В полк там какое-то пополнение всех ходячих.
7: Врешь!
0: Он схватил соседа за руку. У того даже хрустнуло что-то.
11: Пьяный, что ли, на людей бросаешься?
0: Сенька ничего не ответил. Он увидел вдруг над собой небо, большое и высокое. Увидел много-много звезд, таких же, как дома на Енисее. И ему вдруг захотелось рассказать кому-нибудь, как хорошо у них там на Енисее, гораздо лучше, чем здесь. Как проснешься иногда утром, и двери наружу не откроешь. Все снегом замело. Он ткнул соседа в бок.
7: Ты откуда сам?
11: Чего?
7: Сам откуда, спрашиваю?
11: Воронежский. А что?
7: Да и чего, просто так. А я вот из Сибири, с Енисея. Река такая из Енисея, не слыхал? Весной разольется, другого берега не видно. Совсем море. А лед, когда трогается, вот красота. Тут, небось, и реки не замерзает-то вовсе.
0: Боец ничего не ответил. Машина круто повернула, и все навалились на правый бок. Сенька плотнее надвинул пилотку, чтоб не снесло. Расстегнул гимнастерку и вдохнул полной грудью свежий, напоенный запахом меда ночной воздух.
7: Холодок. Хорошо.
11: Через час согреешься.
0: Потом они долго сидели у стенки полуразрушенного сарая, и немного погодя пришли какие-то двое и раздали им винтовки и гранаты. Сенька винтовки не взял, только гранаты. Растыкал по карманам и повесил на пояс. Потом повели куда-то через огороды, к речке. Посадили в траншеи. Сенька обратился к сержанту, который хлёб.
7: На той стороне немцы?
12: Немцы, немцы. А то кто? Вчера мы там были, а сегодня немцы. Вот сидите, не пускайте их сюда. Понятно?
0: И Сенька сидел и смотрел на тот берег, и щупал гранаты в кармане, а потом вынул и разложил их все перед собой. В груди его что-то дрожало. Он думал о Николае, и ему хотелось обнять его изо всех сил и сказать, что сегодня что-то произойдет. Что именно, он еще не знал, но что-то очень важное. Под утро на той стороне реки что-то заурчало, будто тракторы ехали. Но было темно, и ничего нельзя было разобрать. Потом перестало. Выползла луна. Двое командиров подошли к Сеньке. Один хромал и опирался на палочку.
10: Какой роты, боец?
7: Мы не с рот. Мы с медсанбата.
10: А танки где гудели?
7: Значит, танки, а не тракторы. Там.
10: К мосту прут, сволочи.
4: А куда ж? Конечно, к мосту.
10: Штук 10, никак не меньше.
4: Часа через 3 рассветет.
10: А то и раньше.
4: Синявский что, убит?
10: Убит.
4: А Крутиков?
10: И Крутиков. Как был бы Крутиков, к самому танку бы подполз и на мосту бы подорвал.
4: Надо решение принимать, Ленька. Через час будет поздно.
10: Надо.
4: Кого ж послать? У меня 3 человека всего. 2 из них ранены, а Степанов... Да что о нем говорить?
10: А гранат сколько?
4: Гранат хватит, ящиков 5. Да бросать их надо, умеющий. Нету Крутикова. А Степанов только полные штаны наделает.
10: А медсанбатовские?
4: Что медсанбатовские? Одни калеки. Их спросить ты не спросишь, подведут только.
10: Значит, кому-то из нас. Или мне, или тебе.
4: Куда тебе с ногой?
10: Не ногами же кидать. Руки здоровые. А ты левые на 10 метров не кинешь.
4: Кину или не кину, другой вопрос. Через час танки уже здесь будут.
0: Сенька пристально посмотрел в ту сторону, где урчало. Ничего не увидел. Собрал с бруствера гранаты. Подтянул потуже ремень. Расправил складки спереди. И, засовывая гранаты в карман, подошел к командирам. Первый танк неуверенно вылез из-за полуобвалившейся хаты и, медленно переваливаясь сбоку на бок, пополз к мосту. По нему никто не стрелял. Пушек в полку уже не было. Танк подполз к мосту, остановился. Снаряды разорвались где-то совсем недалеко, за спиной у Сеньки. Танк пошел по настилу. Из-за хаты появился другой. Сенька взял связку гранат и взвел центральную. 3 другие связки лежали рядом на траве. Танк был серый, на боку черный крест, обведенный белой краской. Рядом с крестом ярко-красным пятном выделялся какой-то нарисованный зверь с задранными лапами.
7: Совсем как на картинке. Тут там баки с горючим, там мотор, первый, значит, под гусеницей, второй в баке, а дальше...
0: Сенька встал на одно колено. Другой ногой уперся в какой-то корень. Мешали ветки кустарника. Сенька осторожно обломал их, взял связку гранат и проверил взвод. Танк полз по мосту. Мост изгибался под ним.
7: 3 пролета проехал. Осталось еще 2. А там еще один ползет на мост. И 3-й по берегу.
0: Сенька посмотрел на небо. Оно было чистое и чистое. Без единого облачка. На берег, на кусты, на ослепительно-желтый песок воды. Стиснул зубы. Размахнулся как можно сильнее. И бросил связку прямо под гусеницы. Потом вторую. Потом встал во весь рост и бросил 3-ю. Гигантский клубок пламени взметнулся к небу. 2 пролета моста охвачены были огнем. Танка больше не было видно. Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно-голубому небу.
13: Танка больше не было видно. Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно-голубому небу. Бабуль! А как ты думаешь, Сенька сейчас жив? Хотя он теперь уже дедушка Семен.
14: Может, жив. А может, время-то было лихое, страшное. Кто и остался жив, без раны и контузии не обошлось.
13: Наши мальчишки такого испытания бы не вынесли.
14: Мы про наших тоже так думали. А ведь вынесли. Вот только цена уж слишком высока. Не приведи, Господи, вам пережить такое.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Книга ворот» в полном составе. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет, ребят, привет.
3: Привет.
4: Да, ребят, привет, и всем тоже привет.
2: Сегодня мы обсуждаем произведение Дафны Дю Морье, которое называется «Ребекка». Вышла эта книга в 1938 году. Психологический роман и, в общем, достаточно интересное произведение, которое дает много поводов для размышлений, рассуждений. Ну и обо всем об этом мы сегодня с коллегами немножко попробуем поговорить, подискутировать. Глеб, мне кажется, вообще ты для нас открыл писателя Дафну Дю Морье. Расскажи немножко в целом, какое впечатление она у тебя оставляет. Мы не первый раз к ее творчеству обращаемся, когда-то обсуждали ранее «Козла отпущения», но вот в целом для себя, может быть, есть ли какие-то характерные черты, присущие ее творчеству, почему ты ее любишь, читаешь, и как ты ее воспринимаешь вообще?
3: Ну, давай так просто скажем, мне нравится. Мне действительно нравится Дафна Дю Морье, я считаю, это один из, наверное, таких, ну, не скажу там, что это прям топовый писатель 20 века, но это действительно автор, которому стоит прислушаться, присмотреться, потому что это всегда хорошо, да, по тем или иным причинам. А если вот брать данное произведение, то здесь вообще у меня есть, ну, наверное, такое определение, сейчас включу эстета, и скажу, изящная вещица. То есть, вот, наверное, если вот, охарактеризовать этот роман в двух словах, то это будет самое точное. Сейчас я пробую эту вещицу просто описать, почему это так. Действительно, по форме совершенно, вот с моей точки зрения, оптимально сделанная вещь. Именно с какой-то ювелирной точностью. Причем больше всего мне этот роман напоминает, я не знаю, помните или вы нет, знаете ли вы или нет, такие фишки были в моем детстве очень популярные, всякие стереоизображения. Там стереозакладки, стереооткрыточки и прочие стереокартиночки. То есть когда берешь какую-то картинку и вот смотришь на нее так, видишь одно изображение, потом немножечко ее смещаешь, и там меняется ракурс, и картинка тоже немножко меняется, и ты видишь ее совсем по-другому, потом еще немного смещаешь. И она видит совсем еще иначе. И вот как раз с этим романом, мне кажется, очень похожая история. И вот психологический роман, это, конечно, есть, но, как мне кажется, это в самую последнюю очередь, при том, что тут действительно очень много жанров, как бы, можно найти в одной книжке. Причем читая ее сначала до конца. Вот с моей точки зрения, прежде всего, если можно, пройдусь сразу по тем жанрам, которые я здесь вижу. Вот как ни странно, прежде всего, это женский роман, с моей точки зрения, потому что, ну, понятно, что я не могу себя относить к любителям женского романа, но это вот именно та история, когда, попытавшись написать, использовать как бы какой-то минимальный инструментарий, да, то есть именно вот те фишки, те атрибуты женского романа, которые чаще всего там применяются, ну, может быть, те стереотипы женского романа, да, которые у нас сразу приходят в голову, автор делает это очень классно. При том, что, ну, вещи абсолютно стереотипные, да, то есть есть любовный треугольник стопроцентный, есть некая, ну, так сказать, история с тем, что просто люди не слушают друг друга, да, и как бы их представления об одних и тех же действиях оказываются разными, и отсюда вся интрига, отсюда все непонимания. Ну, то есть очень много от женского романа. То есть такая история Золушки, да, по сути, что бы с Золушкой случилось дальше после свадьбы, условно говоря, да. Это один пласт, и он, это то, что читается прежде всего, да. Потом это, конечно же, очень классный готический роман, потому что, опять же, с самого начала до конца там есть все, да, там есть дом с привидениями, вот этот самый Мендерли, это 100% дом с привидениями, в котором происходят всякие таинственные, непонятные до самого последнего момента вещи. И, кстати говоря, абсолютно шаблонно, но при этом, ну, никак. Ну, то есть, абсолютно по законам жанра, любой дом с привидениями в конце Мендерли сгорает, потому что, естественно, любой дом с привидениями в конце по законам жанра, будь там то дом Эншеров или там отель Оверлук или Мендерли, обязательно должен сгореть. И он сгорает. Вот. Ну и уже если дальше пойти, то это, конечно же, социальный роман, потому что, ну, год написания ты уже сказал, ну, в общем, вот этот самый «Закат Европы» там, конечно же, чувствуется очень хорошо. И если, опять же, вспомнить одно произведение, которое мы обсуждали некоторое время назад, я имею в виду камеру «Обскора Набокова», тут, ну, скажем так, пара персонажей оттуда, по-моему, перескочила на страницы Ребекки. Ну и, конечно же, роман психологический, и здесь ну, в каком плане? Психологически, потому что как раз-таки здесь очень много, тоже речь идет вот об этих самых манипуляциях. Помните, мы с вами говорили про Волхова Фауза, и здесь как раз-таки, мне кажется, ну, как минимум, вот эту самую Ребекку, да, которую можно назвать тоже главным героем, хоть и таким, находящимся где-то все время на заднем плане, объединяется с одним из героев Фауза. Именно вот это, с одной стороны, полнейшее пренебрежение, ну, какими-либо общественными нормами и вообще презрение к, так сказать, к устоям и ко всему, да, а с другой стороны, стремление манипулировать людьми, что она на самом деле, как выясняется, прекрасно, блестяще делала. Вот. И единственное, что если у там, манипуляторов у Фауза там, собственно, какой-то цели всех манипуляций не просматривается, то здесь, ну, как бы цель вполне четкая и понятная. Вот. Это, ну, как минимум, то, что приходит в первую голову, наверное, можно при желании там еще какие-то пласты нарыть, да, но это вот то, что я когда думал, как же я охарактеризую этот роман и почему он мне представляется столь изящным, вот то, что мне пришло в голову в первую очередь.
2: Очень много есть чего сказать, начиная от жанровости и заканчивая тем же треугольником любовным, ты его прорисовал между героями из прошлого и настоящего, насколько я понимаю, да? То есть любовный треугольник, где конкурирует прошлое и нынешнее нашего одного из главных героев, Макса. Хорошо, ну, здесь я бы, наверное, добавил по жанровости еще, ну, детективную какую-то историю или легкую загадочность даже, скорее, потому что то, как ты охарактеризовал это как, ну, не знаю, вещь с двойным дном, да, или стереокнига в этом смысле, это действительно здесь присутствует. Но для меня здесь, кстати, больше гораздо каких-то психологических моментов, об этом еще поговорим, Петь. Давай ты расскажи, сколько тебе в целом произведение зашло, понравилось ли, и что ты в нем вот, ну, так в первую очередь готов отметить.
5: Мне очень сильно понравилось. Я сейчас буду немножко повторяться за Глебом. Наверное, сразу скажу, что невозможно не восхищаться тому, как бесстыдно используются все возможные шаблоны, прям максимально, но при всем при этом, как они используются. Это какой-то такой вызов авторский, причем очень, ну, как бы, пойти на это не каждый сможет и реализовать это. То есть я возьму все, чем характеризуется, например, какое-то там бульварное чтиво, да, уже тогда, наверное, было такое понятие, и сделаю это хорошо. То есть не сомневайтесь, здесь все шаблоны, но эти шаблоны написаны прекрасно. Это вот очень крутая история. А здесь еще, наверное, есть такой момент, что это такая литература переходного периода, вот литература между двумя мировыми войнами, которую я сам лично не очень хорошо знаю, но она вот вся какими-то такими общими чертами обладает, вот этими чертами безвремени, чертами разрухи с одной стороны, с другой стороны зарождение чего-то нового, но очень-очень такого робкого, и понятно, что это новое не выживет, потому что есть большая такая махина. Пока все это новое уничтожит, надо как-то сохраниться, да, вот, и пожар, вот, все равно, ну, как бы сам год написания, он, вот этот вот пожар, он все равно навеивает какие-то такие метафоры, какие-то такие масштабные сравнения. А мне еще пришла, наверное, в голову вот такой образ, и тоже я, наверное, притягиваю за уши, потому что я думаю, что Демарье не знала, как будет дальше, да, но мы уже знаем. Но вот, с другой стороны, книга и после автора живет. Вот этот вот, то, что, наверное, образ Ребекки — это старая Европа, как зовут героиню, напомните мне, она...
2: А у нее нет имени.
3: Она без имени там, не упоминается.
2: Да, это отдельная история.
5: А это зародыш вот новой Европы. Он еще молодой, он еще такой, но более добрый, ну, то самое социальное государство, да, которое там появится позже. И вот этот вот благородный дворянин своими руками, да, гражданский поступок, вот, его убил. Ну, то есть это очень такое сильное притягивание за уши, но просто я помню, что примерно такое же именно, когда в персонажа, в человеческого вписывают образ целой такой цивилизации, да, в «Докторе Живаго» есть, да, где вот в Ларисе есть вот такой вот образ России, который выбирает между Живаго и и адвокатом Виктором, если не ошибаюсь, да? А здесь наоборот, здесь две девушки, две женщины, которые символизируют с собой старые и новые. Ну, это уже такое немножко, наверное, притягиваю, но у меня почему-то вот ни на секунду не покидала эта история.
3: И когда вот с этой точки зрения рассматривал вот это противостояние, скорее как казалось наоборот, что Ребекка — это не старая Европа, это скорее вот, ну, как вот есть две философии, то Ребекка — это скорее такой Ницше, да, вот, а вот эта девушка тогда, ну, вот сложно, она какое-то противопоставление придумать, ну, какая-то философия гуманизма, да, скорее вот так вот.
5: Ну, возможно, я, наверное, преувеличиваю, называя это всей Европой, но какая-то вот действительно гуманизм вот этот вот, который приходит на смену, то есть там вот это вот есть история. Но если вот как хорошее произведение, оно должно, да, там быть на всех уровнях, от там, божественного до уровня там, простого человека, да, мы это знаем. Вот. И здесь, конечно, это тоже есть, потому что вот это вот то, как описываются обычные сцены, ну, то есть вот эти ремарковские там посиделки в ресторанах, поездки на машинах, которые, естественно, там в миллион раз лучше, чем у Ремарка написаны, да, и вот это вот ощущение леса меня абсолютно покорил, вот этот вот лес, то есть лес, который везде, который каким-то образом себя прям поглощает, очень крутое ощущение. Ну и вот это вот еще момент, наверное, который не могу из этого каких-то выводов сделать, но чисто как описано, вот эта влюбленность в демона, то есть вот влюбленность в Ребекку всех, кто там есть, при том, что у многих из них есть понимание ее реальной сущности, но они в нее все равно влюблены. Это вот такая, не знаю, готическая, не готическая, но вот это вот ощущение, оно прям вот всепоглощающее, действительно очень сильно написано.
2: Слушайте, ну а вот у меня контекстов больше гораздо обычных житейских и психологических из этой книги, потому что, с одной стороны, да, вот что, Глеб, ты заметил по поводу в целом атмосферности, мне кажется, у Дюмари это одна из таких характерных черт, когда ты проникаешься вот этой тревожностью момента, ожиданием того, что что-то должно произойти, хотя в целом вот, ну, как будто бы к этому ничего не должно вести. И вот создание настроения — это, наверное, одна из таких крутых черт, которая ей свойственна. По поводу поместья Мендерли как отдельного персонажа, это тоже действительно, ну вот, отдельная история. Но вот если говорить просто про героев и как они здесь прорисованы, ну, во-первых, особенность то, что заглавная героиня в принципе уже мертва к описанию событий, и мы ее наблюдаем только через призму других людей, через их восприятие. И здесь я не согласен, Федь, с тобой, что все восхищаются, ее очень по-разному все воспринимают. Она, безусловно, оставляет
5: прости,
2: след.
5: Пожалуйста, что перебиваю, я не сказал восхищаются, я сказал, что они все влюблены.
2: Влюблены, ее... ну вот я считаю,
5: да.
2: Что нет.
5: Они ее считаю, боятся, они знают про ее жестокость, но при всем при этом вот, и вот эту вот любовь иррациональную они к ней испытывают.
2: Ну, я думаю, что она просто вызывает очень сильные эмоции. Положительные или отрицательные, да, как там роковая женщина, ну, точно не положительные у всех. И там Макс в первую очередь это показывает, да, то есть он готов ее был убить, и как будто там, ну, где-то, наверное, чем-то она в начале отношений привлекла, раз они сошлись, ну, почти сразу и до конца, как только он раскрывается и описывает мотивы своих действий, как будто бы там любовью, ну, в общем-то, ничто на это не указывает. Наверное, единственный человек, который вот прям действительно ей восхищался и был предан до конца, это ее, ну, вот, видимо, няня, да, которую мы видим под именем миссис Дэвис, а все остальные ей восхищались, ну, не зная ее, наверное, до конца, да, если мы не будем перечислять ее там каких-то любовников и так далее, то вот этот высший свет — это отдельная, наверное, история, отдельный герой-персонаж, который здесь тоже описан как, ну, вот это некое общество со своими манипуляциями, со своими инструментами давления. И вот здесь как раз интересно, ну, для меня было противопоставление этой действующей героини, да, к той героине, которая названа, и которую все помнят, все сравнивают, точнее, она сравнивает себя с ней, при этом у нее нет как бы до поры до времени этой личности, идентичности, нет имени сознательно абсолютно, да, то есть она как будто бы пришла на чужое место, она его заняла, она ощущает себя самозванкой и как будто бы боится что-то сделать, потому что вот Ребекка была идеалом. Ну и постепенно это происходит трансформация, разрушение образа, ее одновременное усиление с точки зрения там какой-то уверенности и так далее и тому подобное. И вот это, как мне кажется, может быть, не самая сильная часть этой книги, но она здесь, безусловно, сделана не случайно. Ну, а по поводу взаимоотношений героев, мне кажется, вот для меня, опять же, не очень, наверное, понятна мотивация и взаимоотношения вот новой этой девушки с Максом. Да, ну, я не знаю, можем ее называть The Winner, да, из The Winner, чтобы как-то ее обозначать. Вот. Для меня вот эта линия их взаимоотношений, она какая-то не совсем, наверное, ну, как-то гладкая. Вот. И в целом вот эта история с финалом, ну, таким, как будто бы хэппи-эндовским, с открытой концовкой, что же будет дальше, да, и можно ли построить вот эти отношения на том прошлом, которое было, да, с одной стороны, вроде как мы видим разрешение этой ситуации, что прошлое ими больше не владеет, и вот этот вот дом, поместье, оно сожжено. Но что будет дальше, как будто здесь и вот вопрос виновности, вопрос того, насколько допустимы те действия, которые привели к тому, что произошло. Ну, в общем, здесь, не знаю, вот эта история, она для меня такая как будто не совсем ну, очевидная, прописанная. Вот, Глеб, мне интересно, как ты в целом относишься именно к сюжетной составляющей, насколько для тебя вот эта героиня, она самостоятельно она трансформируется и без того, что она символизирует Европу или чьи-то философские взгляды, а вот именно как персонаж на страницах романа.
3: Ну, смотри, на самом деле там начинается все с конца. Вот если вы помните, там да. в прологе уже как бы она в конце все это вспоминает, и понятно, что, ну, в общем, они каким-то образом оттуда уедут, и то есть только непонятно, там сгорит там все или не сгорит, только это в конце все выясняется. Так что, видимо, все-таки, ну, надо полагать, что прошлое они отринули, а что там будет дальше, но это, собственно, уже не важно, потому что это другая совсем история. Вот. Мне на самом деле сам по себе сюжет, он здесь, мне кажется, не то чтобы вторичен, не столько важно, зачем это написано и что написано, важно действительно, как это написано, потому что это редкий случай, когда форма меня привлекает гораздо больше содержания, мне содержание при этом кажется совершенно неважным. Что касается вот этой конкретной героини, то мне кажется, она достаточно типична, да, то есть я бы как раз не стал ассоциировать там ни с новой Европой, ни с... там, не знаю, ни со старой Европой, ни с кем, да, то есть это просто вот, я повторюсь, да, с одной стороны, абсолютная история Золушки, ну, и уж если сравнивать, то как раз-таки здесь, по-моему, на одной стороне, если, ну, переводить в какую-то социальную плоскость персонажей, то здесь на одной стороне как раз-то вот она, мисс Де Винтер, да, с ней же вместе Макс, с ней же вместе вот этот Фрэнк, тоже очень положительный персонаж, такой вечный друг, да, который всегда готов помочь, подставить плечо. Ну, то есть вот это вот как раз та самая, может быть, старая, а еще благородная, живущая по каким-то правилам, может быть, чести Европа, да. А с другой стороны, там как раз-таки вместе с Ребеккой вот эта вот ее знакомая, там, не знаю, как ее назвать, нанимательница, вот эта вот американка, в общем, которая, собственно, их с Максом познакомила, которая абсолютно бесцеремонная, беспардонная, вообще, которая, ну, в общем, ни для чего, ни для кого. На этой же стороне вот этот двоюродный брат Ребекки, который, значит, абсолютно тоже такое существо низменное, которое, вот, как, помните, как только он узнает про этот рак, да, он сразу же, значит, его волнует только, не заразно ли это совершенно замечательное место, такое совершенно показательное. Вот, ну, единственный, наверное, по-настоящему неоднозначный персонаж — это вот эта вот миссис Денвер, которая являлась там вот экономкой и домоправительницей. Ну, судя по всему, по намекам, она, естественно, была при Ребекке еще до ее замужества и, видимо, знала ее там как бы не с детства. И есть даже какие-то намеки, может быть, чуть ли не на материнские чувства, потому что мы же не знаем до конца, откуда вообще сама по себе взялась Ребекка, вот есть. можно только предположить по некоторым намекам, что она как раз не из столь благородного сословия, как сам Макс, да, и взяла она его чем-то другим. А уж откуда она пришла, и вот говорит, что нету какие, ну, что называется, а что бы было дальше с героиней камеры обскура, да, то есть одна из мыслей, которая по ее поводу приходит. Ну вот как-то так.
5: Ну я вот, если про сюжет говорить, если вы меня спросили самое слабое место книги, это как раз сюжет. Ну, просто мне кажется, что он осознанно Дюмарье такое сделал.
3: Тут
5: нельзя к этому придираться, потому что это как раз сюжетная трансформация, будто там все было понятно изначально, чем все закончится. Там, мне кажется, ну, настолько все на поверхности лежит, что это даже обсуждать такое себе. Вот. Я, наверное, про то, что она будет счастлива или несчастлива, мне кажется, что там вот в этом вот прологе, про который говорит Глеб, там же все как будто бы на поверхности, она, ну, как бы, это какая-то любовь в насилии в каком-то, там этот Мендерли, да, который, ну, скорее всего, сгорел, и он как кошмар какой-то, с которым они живут, и она живет с этим кошмаром, и, в общем-то, она во всю эту историю, ну, то есть, да, она влюбилась, но она вляпалась, она на самом деле, у нее очень тяжелая жизнь, явно там по вот этим вот их диалогам, которые там проскакивают. Она фактически человек, который вот забирает на себя все его страдания, которых там огромное количество, да, и вот эта вот, ну, как бы фамилия, мне кажется, там вот эта Винтер говорящая, да, то есть это зима в ее жизни. И никакого там счастья как будто бы нет, там его вообще изначально не было, там же вот, да, вот эти вот все поездки, там все это пытается, описывается как будто бы какая-то романтичная история, но там романтичной истории, как таковой нет. Там все время какое-то вот какое-то давление на нее. Она все время под этим давлением. Она сначала... Там сама история, она как бы романтичная только в том, что они на машине покатались, а дальше вот все начинается в том, что сначала она проходит через унижение в этом доме, потом она проходит через там соревнования с Ребеккой, потом сгорает этот дом, и потом она остается нянчиться с ним, и как будто бы там просвета никакого не будет.
3: Нет, ну чего-то у них там в Венеции было якобы, да? То есть это как бы упоминается, но никаких подробностей-то нет.
5: Ну да, да, но как будто бы там самое главное, вот в чем отличие от классического женского романа? Классический женский роман заканчивается хэппи-эндом, где все счастливы, все и детишки маленькие бегают, да, вот эти вот всегда их там шестеро, они все красивые, и любовная сцена в конце, да.
3: А, кстати, помнишь, как она ему там говорит, что вот все у нас все будет хорошо, и у тебя будут дети, и мы их будем воспитывать, это прям вот, ну, это как кто-то же такая насмешка тоже, да? Вот.
5: Да, там весь шаблон есть, но вот по этим штукам мы понимаем то, что он там сходит с ума плавно из-за этого Мендерли, и ей, ну, мозг, грубо говоря, выносит, там такая психологическая тирания, как бы, во второй части. Это такой психологический триллер просто. Там еще неизвестно, может, она его убьет потом в продолжении всей этой истории, потому что он ее доведет. Вот. Но то, что там никакого там ничего приятного, как будто бы нет, не знаю, для меня очевидно.
2: Ну, тут такая, да, история с приглашением на додумывание этой дальнейшего развития событий. А по поводу героев, мне кажется, в целом у Дюмарье очень классно прорисовываются характеры, и здесь нельзя их делить на каких-то положительных, отрицательных. Но есть, наверное, какие-то там немножко карикатурные персонажи, как вот этот кузен Ребекки, да, который так вот олицетворяет какие-то низменные чувства. А если мы берем вот трех главных персонажей, одна из которых нам, ну, показана только там по воспоминаниям. По сути, каждый из них олицетворяет какие-то степени одиночества, да, то есть вот это наша главная героиня. У нее нет друзей, да, она как бы из ниоткуда приходит, и вот для нее весь новый мир, у нее как бы со старым ее ничего не связывает, да, у нее как будто и родных, и родственников, и никого нет. А этот Макс, с одной стороны, обладая каким-то статусом в обществе, он тоже, в общем-то, как будто в этом обществе себя чувствует каким-то инородным элементом. Ему многие вещи там не близки, его все раздражает. И Ребекка, несмотря на всю ее эксцентричность, да, и вот эти все ее формы выражения, как будто бы тоже ей рядом-то особо никто и не нужен. И вот эти все три формы одиночества, они здесь тоже таком, ну, интересным образом представлены. Поэтому вот несмотря на то, что два героя нашли друг друга, и получится ли из этого что-то или нет, ну, наверное, в этом смысле скорее не должно получиться по такой логике развития событий. Но в любом случае, действительно, наверное, соглашусь, что сам сюжет — это вторичность, но поскольку он здесь присутствует, да, и какие-то, ну, ключики даны, наверное, их тоже можно попробовать покрутить. Не знаю, наверное, на этом можем постепенно подводить итог, может быть, в конце, я не знаю, Глеб, для тебя, может быть, самая сильная часть этого произведения, почему ты считаешь, что эта книга действительно достойна прочтения, исходя, там, может быть, из одного момента, одного посыла?
3: Как, наверное, и в любой книге нет одного момента, потому что этот момент для каждого свой. Вот. Я бы даже не сказал, что там вот с точки зрения сюжета есть какие-то идеальные сцены, да, прям супер написанные, наоборот, какие-то там плохо написанные, да. Там все достаточно приятно и хорошо, и еще раз повторюсь, то есть это роман формы, это роман очень изящный, очень такой атмосферный, опять же повторюсь, да, потому что тут других эпитетов, наверное, нет. Вот все, кто любит вот подобную литературу, литературу, которую просто получаешь удовольствие от прочтения, от текста, от слога, от стиля. Вот, наверное, вам сюда, потому что это правда, это про это.
2: Да, ну что ж, действительно, остается только пожелать ознакомиться с произведением Ребекка. Кстати, есть и замечательная экранизация хичкоковская, получившая Оскар, поэтому можно сравнить и киноверсию. Ребекка, Дафна дю Морье, читайте, наслаждайтесь, и будет желание, обязательно поделитесь своим мнением. И спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем счастливо, услышимся через пару недель.
1: Книга ворот.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
6: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
8: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
9: Реабилитация и мы. Анна Ванян. Прорвемся, папа. Герои СВО строят новую жизнь.
10: 23 февраля – День защитника Отечества. Для каждого россиянина это особенный день. Мы стоим у вечного огня, у могил погибших солдат, которые отдали свои жизни за будущее страны, за будущее наших детей. И теперь, как никогда прежде, мы чувствуем духовное единство и огромную ответственность перед Родиной, перед Россией. В КСРК ВОС ко Дню защитника Отечества была проведена акция-концерт «Честь имею». Среди слушателей в зрительном зале сидели герои, наши родные бойцы, ребята, участники специальной военной операции, потерявшие зрение и получившие тяжелые ранения на полях сражений. Сейчас им непросто. Очень непросто. Им нужна поддержка и помощь, и мы чувствуем глубокое уважение к ним. В огромном зале мы слушали военные песни разных лет и подпевали все вместе, чувствуя единство и духовное родство. В нашей с вами сегодняшней реальности каждый прожитый день — это день защитника Отечества. После окончания концертной программы я поговорила с генеральным директором КСРК ВОС Андреем Мочалиным.
11: Сегодня такое мероприятие, акция-концерт «Честь имею». Это уже второй концерт, который организует КСРК ВОС. В прошлом году это был такой первый опыт. Почему все-таки концерт назвали акцией? Чем-то он отличается от обычных концертов?
12: Да, безусловно. Военно-патриотическая акция «Концерт «Честь имею» является продолжением наших мероприятий. Помимо уже упомянутого вами концерта в прошлом году к февральским праздникам, мы проводили еще весной на базе Снегиревского музея тоже акцию «Честь имею. Истринский рубеж». И мы надеемся, что эта инициатива будет подхвачена в регионах, и мы будем проводить ее совместно, будем помогать. Ну, хотелось бы, чтобы память о защитниках Отечества и тот долг, который мы хотим, можем и должны отдать тем ребятам, которые сейчас воюют, стала неотъемлемой частью нашей жизни. А почему это концерт-акция? Потому что это акция. Она сегодня началась с возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В прошлом году мы возлагали цветы к памятнику маршалу Жукову здесь у нас недалеко. Истринский музей – это вообще огромный мемориал, посвященный памяти бойцов, которые защищали Москву. В этом году у нас еще запланировано как минимум 2-3 акции подобного же рода. Уже тоже Истринский рубеж, который становится традиционным при поддержке правительства Московской области. И постараемся провести такую же область, и постараемся провести такую же акцию уже в новых регионах. У нас широкие планы. Многие из нас служили в армии.

0: на такие мероприятия? Какой-то есть ответный отклик?
1: Конечно, ребята сейчас находятся в сложной ситуации, мы это понимаем. Они недавно вышли из госпиталей, у многих тяжелые травмы и глазного аппарата, и конечности, у многих ампутированные. Конечно, они нуждаются в моральной поддержке, и подобного рода мероприятия для них тоже, в общем, отдушина. Они подходят, потом говорят добрые слова. Да, у них есть, конечно, свои проблемы, мы стараемся им помогать, не только, так сказать, развлекая их, привлекая, награждая, но пытаемся помогать решать их проблемы насущные с медициной, с пособиями и так далее. Мы находимся в контакте и с администрацией реабилитационных центров. Сейчас налаживаем плотное взаимодействие с Фондом защитников Отечества. Ну и Всероссийское общество слепых продолжает свою традиционную реабилитационную работу, сопровождая незрячих от выхода из госпиталя до трудоустройства. Вот, трек такой жизненный, который мы выстраиваем нашим ребятам. Многие уже прошли этот трек и сейчас успешно трудятся и в системе общества слепых. Но в любом случае мы их не упускаем из поля зрения.
0: Этот год наверняка много было сделано по отношению к этим ребятам. Вот вы являетесь генеральным директором КСРК ВОС. Вы видите, как они тянутся сюда, вот принимают участие?
1: Ну, во многом, понимаете, сейчас такая ситуация у них, что они немножко, конечно, дезориентированы. Многие из них не очень осведомлены вообще о Всероссийском обществе слепых. Вот наша деятельность в течение этого года во многом и заключалась в том, чтобы рассказать ребятам, что мы есть. Показать им, что мы можем, чем мы можем быть для них полезны. Мы вот сейчас вышли на хорошее рабочее взаимодействие с Центром реабилитации слепых имени Мещерякова. И там у них каждый квартал меняется по 40-60 человек незрячих с различными тоже травмами. Мы сейчас организовали для них регулярные курсы по освоению сенсорных устройств. Мы ведем там спортивные занятия, социокультурную реабилитацию, привлекаем их. Вот сейчас в концерте будет выступать у нас участник из Центра Мещерякова. Но надо понимать, что это начало пути. Ребята, конечно, еще только нащупывают эти дороги. И во многом это, ведомые они, да. То есть, поэтому мы сейчас просто стараемся раскрыть им глаза, дать им надежду, какой-то взгляд вперед, для того, чтобы они понимали, что они не одни, их не бросят, их будут вести по жизни, и все у них будет хорошо.
0: Я побеседовала с участниками специальной военной операции. Ребята рассказали о себе, о том, чем сейчас занимаются, с какими трудностями сталкиваются, и поделились также своими планами на будущее.
2: Меня зовут Макаров Серафим Иванович. Я живу в село Дивеево, Нижегородская область. Мне 27 лет. Я ветеран боевых действий, разведчик-гранатометчик. Был на войне с 22 февраля по 2 апреля. Меня ранило. Мина от миномета прилетела в голову, но я выжил. Меня Господь спас. Я ангел-хранитель, но я остался без глаз. Но я продолжаю не унывать и живу дальше. И учусь очень много чему. Учусь компьютеру, учусь телефону, учусь вязать четки, учусь работать, помогаю отцу, матери и очень много чему делаю.
0: Серафим поделился со мной историей о том, как чудом остался жив и кому обязан своим спасением.
2: Ангел-хранитель мне помог. Вот выхожу из леса, несу сигарету человеку, который копает окоп на дороге. Он копает окоп на дороге и говорит: принеси мне сигарету зажженную, потому что в окопе копать и в присядку очень трудно поджигать. И я остановился в 5 метрах в лесу и обжегся сигаретой, и мне был голос ангела-хранителя: остановись, Серафим, и присядь, там опасно. Этот голос был такой нежный, сладкий, но серьезный и опасный. Я понял этот голос такой, что если я дальше пойду, я умру. И он через 3-4 секунды, этот человек закричал: вон они через 30 метров стреляют. И вот если бы я вышел, я бы умер. У меня бронежилет и каска, пули пробиваемые, потому что они спасают только от осколков. А 30 метров они бы убили меня, и все. Потом просто меня ранило в голову, когда я Мариуполь окружал в деревне Брашковка. Мина прилетела прямо в голову мне. Каска разлетелась, и мне делали трепанацию черепа, осколки из мозгов доставали.
0: Ой, кошмар.
2: Один осколок до сих пор у меня в голове, потому что его нельзя было вытащить. Я мог стать овощем, либо умер. Дальше я приехал в госпиталь и не помнил себя, не помнил даже, как себя зовут. Я был под чужим именем, под чужим фамилием. Меня месяц мама не могла найти, и она смогла найти только через месяц, когда меня командир роты по фотографии нашел. Не по имени, фамилии, а по фотографии. Он пришел ко мне и узнал только тогда, когда расспросил меня. Потому что я весил

0: килограмм кожи с костями. Вот он расспросил, и маме приснился в этот день сон, когда она несет икону за веревку Матроны Московской. А этот день был праздник 2 апреля Матроны Московской. И в этот день позвонил командир роты и сказал: «Серафим нашелся». И потом ко мне приехал в госпиталь Вшивцев Владимир Сергеевич, депутат московский, незрячий, и попросил меня поехать на реабилитацию в августе. И я поехал на социальную реабилитацию в Волоколамске, Подмосковье. Там занимался брайлем, домоводством, деревообработкой.
1: Сложно было вот этот период адаптации?
0: Было сложно мне, да, потому что это было сразу после госпиталя, и у меня появилось заболевание эпилепсии после ранения. Я за один день два раза упал в эпилепсию, и меня увезли домой. Я до конца реабилитацию не прошел.
1: И больше не приходили, да? Ни в Мещерякова не были?
0: Я в Волоколамске учусь третий год, но просто я сейчас без эпилепсии учусь.
1: Какая-то специальность получаете?
0: Я сейчас на социальную учился, а вот теперь на компьютер учусь.
1: Социального работы.
0: Социальное – это брайль, домоводство, деревообработка, физкультура. Есть профессии, там, например, пчеловодство, или обувь чинить, или компьютер. И вот я приехал на компьютер.
1: Как у вас вот немножко получается?
0: У меня получается, потому что мне в Дивеево предложили работать в администрации на компьютер.
1: О, круто.
0: Я еще хочу выучиться на массажиста, там тоже нужен компьютер.
1: Вы уже пробовали людей массировать?
0: Да. Папа говорит, очень хорошо получается.
1: А, то есть вы на родных, на маме, на папе?
0: Нет, на папе.
2: Харчев Максим Александрович. В данный момент учусь на профессиональном обучении в Центре реабилитации слепых.
1: Волоколамске? На кого учитесь?
2: Резьба по дереву.
1: Ну, немножко расскажите о себе. Когда вы получили ранение?
2: Ранение получил я в 22-м году, в начале спецоперации.
1: Долго вы находились на СВО?
2: Нет, 3, наверное, дня. 27 числа уже был госпитализирован, 27 февраля 2022 года. Я служу с 2003 года и по настоящее время еще не уволен со службы. 76-й десантно-штурмовой дивизии. Знаменитая 6-я Псковская воздушно-десантная рота. Я сам с Воронежской области. Как нас учили в школе, что служба в армии – это почетное право каждого гражданина Российской Федерации. Если почетное, значит, надо идти выполнять свой воинский долг. В 2003 году я призван был на воинскую службу в воздушно-десантные войска. В 2019 году был на спецоперации в Сирийской Арабской Республике. После чего на учениях поступил приказ защищать суверенитет и независимость Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине. После штурма 27 февраля меня вертолет эвакуировал в госпиталь. Я лежал до мая в госпитале. После приехал домой, в город Псков, начал взаимодействовать с ребятами. Ребята отзывчивые, помогли. Начал ходить на соревнования. Вот Камиль Ишболдин, Дима Ющенко звали на мастер-класс. И с этого все началось. Потом узнал про реабилитационные центры. Съездил в КСРК, отучился на Android-телефон. После КСРК поехал учиться в Центр реабилитации слепых на ориентировку. Потом участвовал в соревнованиях по армрестлингу. Два раза занимал вторые места. В сентябре 2023 года были поданы документы в ПСКОВГУ. И я учусь, вот заканчивается летом второй курс на социального работника. А роль социальных служб имеет прямое отношение ко всему народу. Под социальные проблемы попадают не только инвалиды и участники боевых действий, но еще и малоимущие, необеспеченные люди.
1: Получается, что вы учитесь на социального работника и на деревообработку ходите?
2: Я учусь заочно. Сейчас у меня сессия закончилась, и меня командировали в Центр реабилитации слепых, чтобы учиться резьбе по дереву. Так как я тотальник, в жизни все пригодится. Только вопрос, когда? То есть сегодня может не пригодиться, а через месяц пригодится. Учиться никогда не поздно.
1: Ну а вот сам процесс, какие у вас ощущения?
2: Дело в том, что я всегда привык думать головой, и руками мне очень нравится работать. Можно, конечно, и только думать головой, но если мы руками не будем работать, а кто будет потом за нас что-то делать? В любом случае, мужчины, как бы какие документы они не подписывали, в каких бы кабинетах не сидели, но элементарные вещи все равно мужчина должен знать. Это мое такое мнение. Может быть, конечно, кто-то с ним не согласится.
1: Что вы сделали уже по дереву?
2: Сделал маленькую ложку, сделал большую и сейчас доделываю ковш.
1: Ваше ощущение от того, что вы сделали сами этот ковш или ложку?
2: Понимаете, когда начинал, думал, что не получится, потому что тотально слепой, и получилось все равно, мышечная память работает, ну и с помощью таких преподавателей хороших, естественно, они обучают и рассказывают, где-то помогут.
1: А мышечная память, то есть вы раньше работали с деревом?
2: Ну, конечно, я после службы в отпуске я делал и винтовые лестницы, но не так много. Мне нравилось заниматься и деревом, и электроникой. Ну, конечно, это все самоучка. Телевизоры собирал. Вот у меня дома до сих пор остались еще порядка 60 советских приемников разных.
1: Вы были самоучкой, а сейчас станете профессионалом в резьбе по дереву. Может такое быть?
2: Возможно, да. Дело в том, что вечером, если есть возможность, почему бы не занять руки? Моторика, она инвалидам нужна. Ведь это же своего рода тоже и усилие, и развитие для рук. Человек должен быть в движении. Если движения нет, ну, врачи говорят, что и ноги, и наш интеллект. Ноги, во-первых, второй насос, то есть надо ходить. А хоть и сидишь, и режешь, да, но все равно надо будет со стола убирать за собой.
3: Я Мартынов Денис Константинович, проживаю в Республике Башкортостан, город Уфа. Приехал на адаптацию, обучение. Получил ранение осколочное, полностью ослеп тотально.
1: В каком году?
3: В 2025.
1: Где вы служили, воевали?
3: Я служил в 400-м артиллерийском полку сначала, потом перевелся в 428-й мотострелковый штурмовой полк. Поступил по контракту в 2023 году и окончил службу я в 2025 году.
1: Но после ранения, после, да?
3: Служба была у меня полтора года, и плюс еще я в госпитале лежал, то есть был на службе в это время еще полгода. Сделали мне необходимую операцию, удалили один глаз, поменяли роговицу во втором глазу и объяснили, что я свое зрение оставил на поле боя.
1: Кто пришел к вам, кто протянул руку помощи в тот сложный период времени, когда вы понимали, что нужно жить теперь по-другому?
3: Конечно, было тяжело сначала. В основном помог мой дед. У меня нет ни отца, ни матери. Остался только дедушка, 77 лет. Я и воевать пошел ради детей, ради ихнего будущего. Мой прадед был командир пулеметного взвода в период 1942 по 1945. Он дошел до Берлина.
1: Вы сказали за детей, то есть у вас дети, семья?
3: У меня двое детей, да, но я разведенный, до СВО еще. Я с ними общаюсь, и кто не запрещает с ними общаться.
1: Поддерживают они вас сейчас как-то, может, духовно, морально?
3: Конечно, ко мне приходят, мне с ними весело.
1: А маленькие еще или уже взрослые?
3: У меня маленькие, да, еще. Старшему 8 лет, а младшему 6.
1: После того, как у вас произошло ранение, и вы пролежали в госпитале, встал вопрос реабилитации. Вам сказали, что можно приехать в Волоколамск.
3: Да, поступил я в общество слепых, и пришел звонок телефонный, я через месяц могу ехать на реабилитацию.
1: А сколько уже месяцев вы в Волоколамске?
3: Месяц. Я учусь по Брайлю, у меня ориентировка, домоводство, физкультура и нейрогимнастика, и труды, деревообработка.
1: Сложно, может, дается по Брайлю учить? Как у вас с чувствительностью?
3: Да, после ранения у меня не только было ранение глаз, у меня еще была гематома внутричерепная. Мне делали операцию, трепанацию черепа. После этого как бы я соображать стал похуже немножко. Но... Ну, тяжеловато, но я справляюсь.
1: Ну, у вас еще очень мало времени прошло все-таки.
3: Да, у меня еще контузия не отошла.
1: В Волоколамске там даже можно учиться и получить какую-то профессию.
3: На август месяц меня зовут опять приехать в Волоколамск. То есть я уезжаю в марте, и в августе месяце меня зовут на профобучение. На компьютер.
1: Сейчас, мне кажется, нужно все-таки идти на такое, и если вы овладеете компьютером, то уже будет намного как
3: да,
1: бы
3: я
1: радостнее.
3: Тоже думаю, что у меня получится.
1: Со мной побеседовал участник специальной военной операции Вадим Шарипов. В каком году вы получили ранение?
4: В 23-м году. Были на задаче, прилетело.
1: Где вы воевали?
4: Под Бахмутом. Артемовск. Донецкое направление.
1: Долго вы...
4: Год вообще, да, на СВО, с 22 по 23.
1: Расскажите, сколько вам лет и чем вы занимались?
4: 39 лет мне, военный. 31-я отдельно-десантно-штурмовая бригада. После госпиталя полгода, наверное, сам был просто в себе. Потом попал в центр реабилитации в Сергиевом Посаде имени Мещерякова. Там уже психологи со мной работали, и научился как-то и с тростью передвигаться, и на компьютере работать. Дальше поступил в университет «Синергию», также отучился классическому массажу. То есть все в этом Мещерякова. Сейчас в данный момент Волоколамский центр реабилитации, тоже на компьютере учусь.
1: А уже долго занимаетесь массажем?
4: Да нет, буквально в 25-м году получил сертификат, то, что обучился, и все.
1: Как сложно было с компьютером, вот, и с телефоном освоиться?
4: Очень трудно. Когда раньше еще с компьютером не работал, это приходится клавиатуру учить, все на ощупь. Ну, преодолели мы это.
1: Как вообще сложно проходила адаптация, вот первые недели, месяцы, вот ваши ощущения? И вообще был такой, что как это вообще возможно все освоить, и тем не менее вы же освоили?
4: Ну, когда человек не видит, мне кажется, и нашим, как говорится, возможностям нет предела, было бы желание.
1: То есть вы сказали, что вы сначала как-то замкнулись в себе, а потом что вас вывело из этого замкнутого состояния? То есть люди, помощь, или как-то пришло просто время, и вы сказали, да уж хватит хандрить, пора вообще за работу приниматься?
4: Семья, скорее всего, у меня трое детей, три сына. Они меня из штопора, как говорится, вывели.
1: Маленькие сыновья?
4: 14, 13 и 4 года.
1: Ну, ради них надо жить и бороться.
4: Конечно.
1: Что говорили вам, ребята, как поддерживали ваши дети?
4: Просто они сразу же, ладно, хоть живой, говорят, и все, говорят, остальное, говорят, прорвемся, папа. Ну, все, то есть везде со мной. И погулять мы вместе ходим всегда. Ну, везде со мной, то есть не оставляют вообще меня.
1: Вы вообще как бы часто приезжаете на такие мероприятия культурные, скажем так, или это первый раз?
4: Нет, я частый гость в Москве, как говорится. На декабре был на прямой линии с президентом, работал, то есть с президентом встречались.
1: Да, то есть какие-то, может, даже вопросы задавали?
4: Задавал вопросы, да.
1: Вспомните, какие вопросы интересные?
4: Да, мне хотелось там слепой футбол в Челябинске у себя организовать. Он попросил, чтобы с его содействия, чтобы региональные власти поддержали. Ребята там с Волгограда тоже обращались, они ампутанты, и у них там с полем проблемы. Попросили, чтобы задал вопрос президенту, чтобы помог им сделать поле.
1: Что, Владимир Владимирович что-нибудь сказал?
4: Конечно. Что сказал? Поможем. Коротко и ясно. Записать все данные и все.
1: Ну, в общем, ждете, да? Пока еще как бы рано говорить.
4: Нет, команда уже есть, тренер уже есть. У меня команда уже прошла диспансеризацию. То есть мы сейчас ждем помещение и все, и начинаем работать.
1: А что значит у меня команда? То есть вы сами ее тренируете или вы просто играете тоже в футбол для слепых?
4: Курирую. Я тоже буду играть и буду как старший наставник у них.
1: Там же в Мещерякова, по-моему, даже своя команда есть.
4: Есть, есть, да. Оттуда все и началось.
1: Вы же, наверное, Берегового Николая Николаевича.
4: Конечно, очень хорошо знаю. Я в декабре ездил, были выборы президента федерации. То есть там участвовал как региональный представитель Челябинской области. То есть имел право голоса.
1: То есть он уже в курсе дел, что там все-все закручено.
4: Каждый день с ним на связи, он все узнает, что как дела проходят. Там, я говорю, ну так и так и так. Он, давай, молодец, дерзай.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
6: Вы слушаете «Радио ВОС».
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. Последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
11: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы во Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС «Приморья». Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
5: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работы с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройства, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая. Конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
6: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОС, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации, Московской областной организации ВОС, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОС. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Прудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОС, председатель Красноярской региональной организации ВОС. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Липецкой региональной организации ВОС. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОС. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОС, Татарской региональной организации ВОС. Шахманов Жахфар Булханович, почетный член ВОС, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОС. Также присутствует представитель прессы.
5: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, но вы все равно зачитайте повестку.
6: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. Изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос. Взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
5: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
7: Принимаю.
5: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена. И я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
8: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейных и во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели, столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, Центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по «Салюту Победы». Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам, так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне. Были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион. Мы с вами, в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалей и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный салюту Победы, мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации, все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. Все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям, и реально все это дает свои результаты. Огромная работа с ветеранами, которую проводят местные региональные организации. Ну и, конечно, мы стараемся в этом вопросе помогать. Я думаю, что она действительно дает свои плоды, и ветераны понимают и слышат, что на уровне отчетно-выборной кампании уже этого года их голоса слышны. Они, в принципе, участвуют в жизни и работе нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой, будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе. И до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает. И, в общем-то, по вариантам, ну вот, идут раскопки. И я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года. И Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет. А в России есть. И в городе памятники, Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля, день геноцида. Наверное, не праздник, а памятный день геноцида вот, на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от Всероссийского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что, в принципе, Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все, в принципе, те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинают решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий именно патриотического, именно посвященного ветеранам, было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов наших. Если у нас кто-то вдруг остался незамеченным, не стесняйтесь, подавайте документы, мы рассмотрим. Я думаю, на центральном правлении обязательно награда, как говорится, будет вручена. Это к столетию Всероссийского общества слепых. Ну и различные другие знаки, почетный член ВОС, которым мы, как правило, награждаем тех людей, ветеранов, которые с нами тесно взаимодействуют и помогают нам, даже не являясь инвалидами по зрению. Вот таким образом, коллеги, строилась работа. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
7: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная от той деятельности, которая была проведена в период 2025 года с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московская область, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой и начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего ну, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена, и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается

0: найти еще и жетоны, то есть сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 миллионов 700 тысяч населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета.
1: Спасибо, прошу.
0: Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования, патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, это и Корея, и Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты, везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас у военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь, есть злобные языки, которые пытаются очернить и принятые решения, и ситуацию реальную на сегодняшний день происходящую. Кому-то кажется медленно, кому-то кажется не так себя ведут там военные. Политики неправильные решения принимают. Еще раз повторяюсь, делается самое главное. Первое. Есть принятые решения, четко обозначенные. Формулировки не требуют каких-либо видоизменений, трактований. Вопрос времени, ну, наверное, это все-таки соотношение возможностей, потерь, которые могут быть как из числа военных, так и гражданского населения с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все «за» и «против», на сегодняшний день выполняется поставленная задача. И она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило. Она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное – люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно – у нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий». Да. Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий, независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать. У него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится в нашем государстве. И вот поэтому здесь наша-то задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент. Все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей. То есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, используя этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы, реабилитационной системы, мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров, профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелые ранения. Это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни. Это доступная среда, которая его окружает. Это возможность реализовать себя, то есть свой потенциал, который независимо, еще раз повторяю, от полученных ранений. А здесь сидят в этом зале люди, которые себя реализовали в этой жизни и понимают, что такое их потенциал, каких рубежей они могут достигнуть. Вот надо создавать эти условия. И, соответственно, здесь, на примере, допустим, Московской области, я могу сказать, что такая работа активная, и она является во многом пилотной, и эту пилотную часть копируют по всей территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний день созданы два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основе теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиево Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации, тяжелейшие ранения, за которыми требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблема со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают, действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых,

схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, ну, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И вот, наверное, вот здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможность. И вот здесь накопленный опыт и Всероссийского общества слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Вот здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Вот тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Вот эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых приняло, на мой взгляд, правильное решение, когда используется труд не только инвалидов по зрению, но и тот, кто имеет и другие нозологии. Вот это, наверное, правильная постановка вопроса. И в то же время мы прекрасно видим, что реабилитационный центр, который работает в Волоколамске, он на сегодняшний день, даже по мнению тех ребят, которые прошли этот реабилитационный центр, он дает пока больше. И, наверное, это нас должно радовать. Почему? Потому что, значит, накопленный опыт, он приносит плоды. Люди получают реальную помощь, и, наверное, этот опыт надо использовать. А для этого требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по, ну, улучшению работы, созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи. Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра, другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются прежде всего организации возможностей прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, ну, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. И предприятия идут на это. Какие это решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. Это жестко отслеживается. Таких рабочих мест создано более 1300 на сегодняшний день на территории Московской области. Это положительное решение, оно сейчас получило поддержку на уровне Совета законодателей. Мы знаем, что такое мероприятие проходило в Санкт-Петербурге вот в ближайшее время. И слышали, наверное, эту информацию, где принимал участие Владимир Владимирович. И как раз достаточно большой комплекс вопросов рассматривался именно по поддержке непосредственно участников специальной военной операции. Но

0: Раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще-чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранение, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, ну, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе местных организаций, региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с обучением ребят. Это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональные программы, которые реализуются в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, по которой у нас подписано соглашение. Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций, что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. Просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла. Сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь, У нас вот адрес, который есть, каждый день более 400 человек непосредственно принимается сотрудниками этого центра. Есть система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает, это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным, и, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда, ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми участника специальной военной операции, проявляет себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать, в том числе, и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест, наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное – это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение. И в значительной части, еще раз повторяю, в значительной части, все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному. Все-таки это суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей, он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, иногда мы стесняемся, говорим о том, что хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятия, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Но такого остаточного принципа, наверное, не должно быть. Потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелое ранение, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения не всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза рассматривает решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывают к его участию в боевых действиях, соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь, значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура, никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе. Конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которые дают возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли? стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо. То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья. Почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал себе и оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутаты, руководители региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как последнюю инстанцию. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло и поехало. В результате мы начинаем вот так. То через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадают, вот, получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненной ситуации, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. Именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше. Потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть. Не всегда все будут обладать объемом информации. Ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категории, как и у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи и моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий. Наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет, это мировая практика, а лучший опыт, который есть в разных государствах, мы все-таки должны аккумулировать, брать это лучшее и формировать у себя ту законодательную основу, которая не вызывала бы сомнений, не вызывала бы вопросов. Уважаемые коллеги, я свое выступление закончил. Попытался осветить вопросы, связанные непосредственно с нашей работой в сфере содействия непосредственно участникам специальной военной операции, наших взаимоотношений с общественными объединениями, в том числе и с фондом защитников Отечества. Еще раз повторяюсь, выстроенные взаимоотношения не всегда может быть нам приносящие положительный результат, но в целом, выстраивая эти взаимоотношения, мы имеем возможность доносить проблему и пытаться решать совместно эти проблемы, которые возникают у конкретного человека. И, конечно же, те законодательные пробелы, которые на сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готовы выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
1: Да, Владимир Сергеевич, вот у Николая Александровича есть вопрос как раз по законодательству, там, по обеспечению автотранспортом, да, Николай Александрович?
2: Да, у меня этот вопрос еще, кроме того, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня это вот с этим центром? Готовы они или ушли в прошлое?
0: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. Дело в том, что на сегодняшний день Русь не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра Министерству обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона, допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области, вот, в частности, Мещерякова центр, туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже. В Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, протокцентр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги. с учетом тех или иных отсутствий той или иной конечности, ну, эффективно, очень эффективно работает.
2: Но это только Московская область или Россия?
0: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества. Довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят, специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу, что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром. Почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой. Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек, который меня сопровождает, потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения, первично, когда это был уровень 15-16 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
2: Хорошо, да. Спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ от регионального отделения фонда защитника Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилево или еще где. Ну, Владимир Васильевич сориентируется. Как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения федеральное законодательство. И мне еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
0: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. В 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений законодательства по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей не уволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть скумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, контр-вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложение. Вопрос увековечения. Аллеи славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, он туда через дорожку. Полковник, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам, до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. Меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе и Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, который идет по особому ритуалу, вот родственникам вручает награду на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден боевого красного знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. Я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили. Ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
1: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
0: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут с выездом. Сейчас сколько времени, не подскажете?
3: 10-20.
0: 10-20, у нас еще время есть.
1: Время есть.
0: Есть еще время. Коллеги, не стесняйтесь. Вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
4: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование? Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в вуз. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, ну, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует, и подтянуть их прежде всего.

0: Вот для того, чтобы они могли на равных учиться в ВУЗе. И тогда уже, ну, если здоровье не позволяет, ну, человек может уйти. А если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы, это уже даже не обиды, а трагедии, вот чтобы их избежать.
1: Ну, Галина Ильич, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончают с собой, приняли решение покончить с собой. Такие случаи есть, и они будут. В любом случае, когда человек попадает, ну представьте, вот его мобилизовали, и он уже 4 года на передке. У любого человека есть усталость. Даже у железа есть усталость. Мы в сопромате это изучали. И когда человек сталкивается, приходит сюда, в мирную жизнь, у него совершенно иные взгляды. Кто-то просто не может жить в этой среде. Он уходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Он сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться. Ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работает в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедшая программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение. Он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность. Он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация и его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал. По-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задача, которая ставится, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой, площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы его окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно, во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может сам сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторяю, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансовые, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание, как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация, может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек, который, ну, как в тумане, ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований проходили выборы в депутатские структуры муниципальных образований. Вот на уровне Московской области 16 ребят, которые прошли специальную военную операцию, они стали депутатами. Наверное, это тоже неплохо. Затем сейчас идет предварительное голосование. Оно касается как Государственной Думы Российской Федерации, так и регионального парламента. Это на уровне всех регионов, где проходят выборы, подготовка к выборам. Партия «Единая Россия» всегда проводит предварительное голосование. Вот у ребят преференции сразу 25%. Он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация. Я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий. Но у него преференция 25%. По количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Ну, прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума Политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел, решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять, они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторяю, вам создаются условия. И вот наша, может быть, задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их совместно с партийными организациями на местах, выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением, два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Но это же здорово. То есть такие возможности есть.
2: Галина Ильич, опять продолжить, что вы задали вопрос. Владимир Сергеевич говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, вот всех по возможности афганцев вот в этом помещении. Да. И смотрите, Тогда ведь не нам ставили что-то, как-то плюшки предлагали. Мы ставили свои вопросы, свои были у нас, вот, скажем, мягко скажем, претензии. Я, в частности, тогда говорил, ну, помните, ну, что обеспечение оргтехникой для студентов, у нас афганцев, которые пошли учиться в среднеспециальное, высшее учебное заведение. Как результат, да, директор гостиницы «Юность», пусть они слабики, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон «Генерал». Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК комсомола. Здесь вот были первые старые горкома комсомола города Москвы. Яйна была с ЦК комсомола. Почему вот нас, инвалидов, на определенном этапе не пропускают участие в спортивных соревнованиях? Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. Я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Наше даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наше желание как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, а кто будет потом этим пользоваться? Да не захотят они учиться.
0: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Ну, сопутствующие заболевания у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар, опять же, по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственными законами. А вы это знаете не хуже меня.
2: Чем ВОЗ отстранен?
1: Я только
2: непонятно.
1: Хотел сказать, Галина Ильична, я вам приведу пример. Вот ВОЗ отстранен. Ну, например, Николай задал хороший вопрос, связанный с тем, что да, есть разные направления, по которым может реализовать себя человек. Мы об этом и говорим. Спорт. Но сейчас, по-моему, для ветеранов боевых действий нет ограничений в плане того, где заниматься и чем заниматься. Проблема заключается в другом. То есть вот и фонд проводит большое количество мероприятий государственных защитников Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример. Город Омск. /хоккей. Уже две команды. И каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже, что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку, ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели, задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения, создание определенных, ну, так называемых, курсов ликвидации безграмотности, ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит из мест заключения, хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Ну и в то же время, если ты сказал «я хочу», ты должен двигаться по этому пути.
3: Владимир Сергеевич, можно да? Я тоже добавлю?
1: Да, конечно, пожалуйста.
3: Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны. Мне немножко резануло слух то, что ВОЗ остается в стороне от этих проблем, и я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля. А это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон, или как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов, вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые благодаря ВОЗ были достигнуты. Так что, извините, не могу согласиться.
2: Владимир Васильевич, на заседании и Центрального управления, и на рабочих еженедельных планерках напоминает, что эти вот фронтовики, эти бойцы, они получают все это услуги вне всякой очереди. Так что, Галина Ильича, не по возможности, и Всероссийский общество слепых, поверьте, старается не стоять в стороне, не ждать там от государства благ. Мы что можем, со своей стороны делаем. А что там
0: это
2: еще нужно?
0: Средства.
2: А что еще нужно мне в этой индивидуальной программе по реабилитации, как фронтовику, допустим, что мне нужно? Там все предусмотрено, о чем сказал Эдуард Казбекович. Плюс...
4: Галина Ильич, давайте немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там вроде мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31. В Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу. Александр Иванович этим занимался с аппаратом. Занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот у фонде, порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, ну, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гильбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, специалистом, начальником управления по

0: что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот, это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот. Поэтому, коллеги...
1: Тамбов
0: и Астрахань. Вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Ну, вот Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Ну, Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там, пятиэтажное хрущевского, ну, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. Ну, вот на сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии. Участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, ну, так, правда, по 2 метра ростом, ну, вот такой крупный товарищ. Помогают, я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорят, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35-40, это мало. Ну вот он подошел, один из СВОшников на собрании сказал, говорит, беги скорее туда. Где 100 тысяч? Ты, говорит, на передке бы побыл, говорит, я бы посмотрел, какие бы ты 100 тысяч завыл бы, говорит, там. Вот сейчас беги, говорит, туда. Вас, говорит, тут общество слепых на руках качает, а вы, говорит, еще сидите и чем-то очень сильно недовольны все. Понимаете? Деньги надо зарабатывать. И вы знаете, коллектив стал, в общем-то, идеально. Работает, работает в унисон, и СВОшники стабилизировали очень обстановку в этом коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатором Иркутской области Наталья Игоревна. Я с ней встречался, когда был там. Вот, на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот, поэтому моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО инвалидов по зрению. У нас создал вот наш Логос совместно с Центром реабилитации. Их было создано 400 для Центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли, так сказать, руководствоваться, как, что делать. С такими людьми предлагать где-то на медико-социальной экспертизе. Я вот вернулся из Нижнего Новгорода 23 апреля, была отчетно-выборная конференция. Наталья Алексеевна, руководитель офтальмологической медико-социальной экспертизы, я с ней очень давно знаком. Прекрасный человек и доктор хороший. Она говорит, Владимир Васильевич, у нас возникает еще одна проблема. Ну, там, говорит, вот этих тяжелых очень долго держат, говорит, где-то вот вне, да, то есть всех вариантов, то есть закрытых моментах. Вот, говорит, мы им только одному инвалидность дали, там один протез. Уже, говорит, вот через 2 месяца пришло, давайте еще протез. То есть, видимо, оба глаза удалили. Вот. Но это один вопрос. Их, говорит, пока подолгу держат, не выпускают и не дают никаких о них сведений, кроме вот того, что закрытое. А вот сейчас, говорит, пошла инвалидность, и я вообще-то удивляюсь, идут по 2, по 3 человека в неделю, это одноглазые участники СВО. Вы знаете, что, да, с одним глазом 3-ю группу сняли в свое время, да?
2: Сейчас дают уже.
0: А сейчас дают.
3: Да, потому что есть еще сопутствующие заболевания.
0: Ну, и не только сопутствующие. Там есть и много вопросов. И поэтому вот вопросы эти есть. И то, что сегодня мы заключаем соглашение с российским университетом Герцена снова, и наш, вообще-то,

0: центр реабилитации хлопает в ладоши, потому что это было, вы помните, да, Галина Ильинична, это помню. Было, да, при Брежневе было, и потом, да, то есть варианты такие, мы будем специалистов воспитывать уже и реабилитологов, и я думаю, все это получится довольно на хорошем уровне. Но могу сказать, вот из 339 человек 45 только прошли наш центр. Как правило, это идут из Мещерякова. Ну, в Мещерякова есть определенный регламент, но там больше медика, социальная реабилитация, 21 день. Ну, за это человека не реабилитируешь. Особенно инвалида по зрению, научить чему-то в этот период, но только каким-то очень простым навыкам. Понимаете? Ситуация такая. Поэтому вопросы вот эти мы берем на себя, люди у нас проходят и прямо с удовольствием всегда начинают с нами общаться. Я могу сказать, вот Ахматовец Илья Сатаев, Орден Мужества, 12 часов один удерживал, так сказать, объект на это. И он из Термеза, Кабардино-Балкария, я с ним встретился на конкурсе, там был, так сказать, салют победы, он, мы с Сергеем Матвеевичем, да, были, Сергей Матвеевич здесь, вот, и я хочу сказать, что сегодня он прошел Мещерякова, прошел наш центр и спокойно обрел уже, обучился массажу и занимается уже массажем, в Строгино живет. Ну вот, вместе с супругой. Поэтому варианты, понимаете, когда человека вот вовремя поддержать, показать ему направление, у них все получается. А вообще был вот, знаете, так вот с тросточкой, тросточку перед собой, вот так вот стучит, идет, ну и очень так, знаете, медленно, огромный парень, то есть где-то под 2 метра рост, там такой весь от атлетического телосложения. Да, боялся шагнуть, вот понимаете. Ну, а сейчас, пожалуйста, бегает, жена, говорит, за ним, я, говорит, за ним не успеваю, понимаете. Да. Ну вот, поэтому вопрос такой. Поэтому, коллеги, мы работаем, и работаем, я хочу сказать, на хорошем уровне. Есть, наверное, примеры и Валентины Ивановны, ну и с теми, кто был в зонах и пришел. Ну, вы знаете, это тоже человеческая судьба. Вот ее никуда не деть. Вот, понимаете, человек из зоны, не из зоны. Вон у Валентины Ивановны там Гальгенганс, я его в письмах...
1: Нет, он не СВОшник.
0: Ну, я знаю, кто он у вас. Поэтому 13 лет отсидел. Ну, что,
1: 17.
2: Уважаемые, ну, вот, коллеги, ну что тут мериться, сколько лет отсидел?
0: Да.
2: Главный смысл заключается в том, что тоже
0: жалуется, при привык, ну, то есть человек, конечно, со своим определенным вариантом, как сказал Владимир Сергеевич, они хотят себя как-то в жизни определить и сделать для себя максимально все, ну, комфортно, да. Поэтому их тоже надо понимать, мы все эти письма отвечаем, понимаем, что там работа ведется и все остальное. Поэтому мы не скажем, я не скажу, что мы плохо в этом направлении работаем. И инклюзия, она у нас практически сейчас по предприятиям везде идет. Вот недавно рассматривали письмо, кстати, вот Николай Александрович не случайно ко мне по машине обратился, по поводу протеза спортивного человеку, у него нет руки и зрения, да, ну вот ситуация такая, отказали практически везде, ну вот потом все-таки мы этот вопрос решили, выделили ему, все это сделали, поэтому я думаю, что реально ситуация через тот же фонд, Анна Евгеньевна, там посмотрели, и все вопросы были решены. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем в этом плане понимать, что мы ведем большую и кропотливую, хорошую работу. Вот так что и с СВОшниками в том числе. Спасибо.
2: Дорогие друзья, у нас есть определенный регламент, день сегодня насыщенный. Я предлагаю подвести итог.
0: Александр Иванович хочет немножко, можно кадировать?
2: Александр,
0: да?
2: Иванович, да. Давайте только коротко.
3: Коротко. Да, очень коротко. Я хочу Александр добавить Иванович по поводу взаимодействия и привлечения ребят, которые сейчас находятся вне нашего доступа. Мы плотно работаем с фондом социального страхования. Простите.

0: фондом «Защитники Отечества» и достигнуты договоренности. То, что у нас есть определенная база на ребят, которые есть в списке фонда. И мы будем работать следующим образом, чтобы вы понимали, на местах, без каких-то либо документов, пока мы не договорились о том, что будут определенные документы с нашей стороны, но мы напишем в региональной организации то, чтобы выходили на представителей фонда и через них выходили на контакты с этими ребятами. Так что эти договоренности есть. И просьба такая, если какие-то будут задержки, непонимания со стороны работников фонда, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы будем уже через центральный фонд работать с ними.
1: Николай Александрович,
0: да, спасибо.
2: Уважаемые коллеги, еще раз повторяюсь, регламент очень жесткий, поэтому давайте мы, наверное, подведем итог нашему заседанию. То, что касается первого вопроса повестки нашего заседания.
3: Да. Уважаемые коллеги, Владимир Сергеевич, Владимир Васильевич, вице-президент здесь присутствует. Говорить нечего, что Совет ветеранов вот при центральном управлении работу за эти 5 лет провел, ну, на хорошем уровне, поднял эту работу на более высокий уровень. Поэтому я на чем хочу остановить внимание наше. Вот, столкнувшись с положением дел по контрольно-ревизионным комиссиям в системе ВОЗ, выяснилось, что определенное время, ну, времена разные бывают, не было единой системы работы контрольно-ревизионных органов. Они были отданы, вот, как говорится, председателями региональных организаций, ну и в зависимости от уровня этого председателя и соответствующего, так сказать, уровня работы. И вот на что я хотел обратить внимание, пока вот являюсь членом Совета ветеранов эти годы, тоже обратил внимание на что? Да, наш совет, вот, как говорится, федерального значения, работает хорошо. Проблемы актуальные ставит в повестке дня и делает многое для их решения на уровне федерации. Но что, ведь, в общем-то, на местах опять-таки то же самое. Нет единой системы работы с ветеранами. В каждой региональной организации, в зависимости от уровня председателя и руководства, а руководство везде, к сожалению, не одинаковое, хотя наш президент, вот Владимир Васильевич, за эти годы многое сделал и добивается, чтобы центр работ сегодня действительно сместился на региональный уровень, чтобы повысить роль региональных организаций. И вот получается, что жизнь показывает, что каждый совет ветеранов, где он имеется, ну, работает что-то. Я не говорю, что нигде не работает. Где-то формально числится. И вот отчетные конференции показывают, что во многих организациях, ну, в отчетных докладах, ну, или умалчивается о работе общественных советов и комиссий, в том числе особенно Совета ветеранов. Такая тема, ну, она как бы не очень удобная для руководителя региональных организаций. И формальное такое, ну, отношение есть и есть, а работы нет. Конкретные, персональные, с каждым, в том числе и с ветеранами афганской кампании, с ветеранами вот, специальной военной операции. Поэтому у меня вот такое предложение. Для того, чтобы было выстроить единую систему, а жизнь все равно потребует с нас такое, чтобы на совете ветеранов, вот нашем, при центральном правлении, ну, иногда не просто давать общее, так сказать, положение, состояние дел, а заслушивать отдельных руководителей региональных организаций о работе с ветеранами. И для того, чтобы этот опыт, ну, хороший сначала, они есть такие организации. Я знаю и в Питере, и в Москве, в столицах, да и в Татарстане, например, знаю то же самое. Для того, чтобы при заслушании делать выводы, их опыт распространять. и чтобы действительно, ну, по крайней мере, работала такая система, чтобы Совет ветеранов при Центральном управлении не только как бы был руководящим органом в этой системе, знал это положение дел в этой системе, но и по возможности наводил порядок в этой системе, а это очень важный вопрос. Говорить нечего. Ветераны ВОЗ, ветераны афганских, чеченских событий. Сегодня ветераны специальной военной операции. Это особая категория. Это люди замечательно, прекрасно являются для нас, ну, образцом жизненной позиции активной. И вот разрабатывать, может быть, Владимир Сергеевич, изучая опыт, непосредственно заслушивая лучших организаций положения дел, на основе этого, может быть, разрабатывать какие-то рекомендации, ну, не методические, это слово не подходит, как бы, но рекомендации именно, как нужно строить эту работу на местах, потому что на местах она по-разному. Ну вот, я пользуюсь моментом и хочу еще вот непосредственно не работы коснуться, а вот руководителя Владимира Сергеевича. Ему недавно исполнилась юбилейная дата у него в личной жизни. Вот, позвольте поздравить вас. Я не мог дозвониться до вас, вы занятый человек.
1: Он очень занятый. Вот,
3: да. Как ветеран афганской кампании. Здесь присутствует и тоже заслуженный в этом отношении человек. Активный очень в системе. ВОЗ, полномочный представитель президента ВОЗ Центрального федерального округа Сарычев Николай Александрович, тоже участник ветеранов. Уважаемые ветераны афганистанских кампаний. А вот мое отношение к вам, я вот как раз написал, а это посвящаю Владимиру Сергеевичу Кубилею, да и Николаю Александровичу. Ветераны Афгана, свет заблудшим в ночи. Нынче вы в разных странах, где свои, где ничьи. Воспевать не устану вас, что клятве верны. Подвиг ваш, ваши раны той особой войны. Больше нет той державы, той великой страны. Честь ее, ее слава, вы, России, сыны. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Уважаемые коллеги, принимаются все критические замечания, но роль ведущего любого мероприятия – это соблюдение регламента, потому что большой комплекс мероприятий. Поэтому мы всегда запаздываем. Для того, чтобы подвести итогу, то есть заключительная часть нашего мероприятия. По первому вопросу хотел бы отметить, что Всероссийское общество слепых, мероприятия, которые планировались и были проведены в 2025 году, были проведены на самом высоком уровне. Это и вопросы 80-летия победы советского народа, и в то же время это вопросы проведения мероприятий, связанные со столетием Всероссийского общества слепых. Это, я думаю, с этой оценкой согласятся все. Здесь каждая региональная организация достаточно большое количество мероприятий провела. Не хотелось бы углубляться в эти цифры, кто лучше, кто хуже, занимаются там, не занимаются. Оценка деятельности любой организации прежде всего дается конференцией и съездом в целом. Это как бы первая часть. Вторая. Вопросы, связанные с участником специальной военной операции. Всероссийское общество слепых на сегодняшний день сформулировала ряд серьезных предложений, которые были выведены на уровень руководства нашей страны законодательных исполнительных органов власти. По ряду предложений, связанных с тем, что сформулировано Всероссийским обществом слепых, принято решение. И об этом можно говорить, не стесняясь. В том числе и взаимоотношения с общественными объединениями, с Фондом защитников Отечества. Подписанные соглашения, работа на местах на сегодняшний день приносит конкретный результат. Вопросы реабилитации, то есть та часть, которая является основой Всероссийского общества слепых, на сегодняшний день предоставляет возможности участникам специальной военной операции реализовать себя в рамках деятельности Всероссийского общества слепых. о чем говорят уже цифры. Из общего количества данных 600 с лишним человек, 339 находится уже во Всероссийском обществе слепых. Это довольно серьезный показатель. И наша задача заключается в том, чтобы эта работа и дальше двигалась в этом же направлении. Есть предложение законодательное, которое требует непосредственно решения на сегодняшний день. Эти вопросы связаны с прохождением ВВК. Это достаточно серьезный вопрос. Это вопросы, связанные с оказанием поддержки государства, Всероссийского общества слепых в сфере создания условий, а мы говорим о предприятиях. Это и модернизация предприятий, где государство тоже может принять участие. Почему? Потому что новые создаваемые места. И в то же время это размещение заказов со стороны государства. Кажется, еще раз, тема неоднократно обсуждаемая, но она требует еще раз постановки этих вопросов. Это могут быть совместные программы, довольно серьезные. Теперь то, что касается вопросов работы непосредственно Советов ветеранов на местах. Наверное, это в первую очередь задача руководителя организации и правления самой организации. Потому что Советы ветеранов при правлении организации. И если правление не посчитало необходимым уделить этому внимание, ну тогда всем сидящим нам грош цена. Не заставлять сверху хлестать кого-то и говорить «вы должны». Вы просто на местах посмотрите, как работает эта система в целом. Наверное, это будет более правильный подход.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали аудиоверсию заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
5: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы во Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС Приморья. Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский и любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Весна – это пора пробуждающейся природы, когда все вокруг оживает и наполняется жизненными силами. Она приходит тихо и незаметно, но заполняет сердца радостью и надеждой. В нашей сегодняшней передаче прозвучат песни о весне. Композицию «Весна идет» считают самой весенней песней советского кино. Она прозвучала в музыкальной комедии «Весна» 1947 года в исполнении Любови Орловой. Легендарный хит принято называть по первым словам припева. «Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает». Слушаем и вспоминаем.

яблони в цвету, весны творения, яблони в цвету, любви кружения. Это одна из визитных карточек певца и композитора Евгения Мартынова. Вот как он вспоминал об идее создания этой песни. «На берегу родного Дона я увидел прекрасное зрелище – яблони в цвету, и позвонил своему другу Илье Резнику, рассказал о своих чувствах, после чего он и написал эту песню. Слушаем и представляем».

1980 году в концертной программе «Поет Карел Готт» прозвучала песня «Встречай весну», музыка Карела Свободы, стихи Иржи Сухи. Русский текст Игоря Кохановского. Карел Готт в сопровождении инструментального ансамбля под руководством Владислава Штайдла замечательно ее исполнил. Убедитесь сами.

Первая пластинка цикла «Для вас, женщины» вышла на фирме «Мелодия» в 1975 году. На нее попала нежная баллада от певицы, которая, как никто другой из отечественной эстрады, умела деликатно и тонко выразить в песне сокровенные устремления женской души. Песню «Я ваша весна» на музыку Юрия Левитина и стихи Евгения Шепелю исполнила бесподобная Майя Кристалинская.

В далеком 1977 году Анна Герман записала песню «Ждите весну» на музыку Романа Майорова и стихи Александра Жихарева. Давайте и мы послушаем ее, и не будем терять надежды и хранить любовь, как учила нас Анна Герман, белый ангел с бесконечно нежным голосом и очень непростой судьбой.

1970 году на фирме «Мелодия» вышел первый большой диск «Виа Песняры». Звучавшая на нем песня «Ты мне весною приснилась» на музыку Юрия Семеняки и слова Михаила Шушкевича запомнилась совершенно потрясающим исполнением. Слушаем и наслаждаемся.

Весна спешит прийти во все края. Даже в суровое Заполярье она приносит тепло и красоту. Об особой любви северян к весне поется в песне Вячеслава Ветрова «Полярная весна». У микрофона Геннадий Белов.

за полями совсем не похоже на южные весны, сияние дня, и все ж почему-то она мне дороже.

Музыка Григория Пономаренко, стихи Геннадия Колесникова, «Тополя». Поет Виа Арера. Две гитары и пять мужчин. Без спецэффектов и сценической массовки. В кажущейся простоте мотива тонкая филигранная работа. Богатство и красота звучания и смысла. Одним словом, невероятная роскошь исполнения.

а старинная мелодия, которая приходит в город вместе с весенними синими ветрами, поет Георг Отц в песне Арне Ойта на стихи Леонида Дербенева «Старинная мелодия». Дербенева «Старинная мелодия». Слушаем и улыбаемся.

0: настоящим гимном весне, любви и надежде, стала песня Давида Тухманова на стихи Игоря Шоферана «Вечная весна». Поет Валерия Бадзинский. Слушаем и подпеваем.
1: Для тех,

0: наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое или вспомнили что-то старое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой для Сергея Носова. Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Актуальный репортаж.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия фильма, посвященная столетию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
6: Красноярский край – это не просто точка на карте. Это сердце России, которое бьется ритмом великих рек и ветром с плато Путорана. Его сила в несметных богатствах тайги и недр. Его душа в людях, в каждом, кто здесь живет, кто своим трудом, талантом и доброй волей пишет историю нашего края. Красноярский край – край, где начинается твоя история. 100 лет тому назад, в 1926 году, здесь, в суровом краю, зародилась одна из таких опор. Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых, направленная на объединение инвалидов по зрению и их социализацию.
7: 100 лет назад в городе Красноярске была создана общественная организация инвалидов по зрению, основной целью которой было желание трудиться. И для этого была организована артель на улице Лебедевой. В огромном бараке наши незрячие изготавливали наборные каблуки для фабрики «Спартак». Там же и жили. Они призывали незрячих людей приезжать в город Красноярск для того, чтобы и трудиться, и совместно решать все свои проблемы.
6: Красноярская краевая организация ВОС – это не просто общественная структура. Это сообщество сильных духом людей, которые в условиях огромного и требовательного края доказывают, что подлинное зрение – это зрение сердца, ума и воли.
7: Все они объединены в 11 местных организаций, 4 из которых функционируют в городе Красноярске, а также в городах Уяр, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Минусинск и Норильск.
6: Красноярский край. Край, где сила духа важнее силы обстоятельства, где общее дело длиною в век вдохновляет нас всех. В мире, который познается на ощупь и слух, нет границ для самореализации. Путь к активной жизни открыт в 3 ключевых направлениях: трудовая деятельность, спорт и культура.
4: Предприятия ВОЗ в Красноярском крае – это не просто рабочие места, а пространство для профессиональной самореализации, независимости и уверенности в себе. Здесь ценят не глаза, а руки, ум и профессионализм. Так, на базе «Крастема» ежедневно трудятся инвалиды по зрению. Организация не просто помогает, она создает условия для независимости. Предприятие дает работу и стабильность. Это профессиональное становление с помощью специальных технологий. Это мастерские и предприятия, где ценят квалификацию, а не ограничения. Это возможность быть востребованным специалистом, вносить свой вклад в общее дело и обретать финансовую самостоятельность.
8: Мы сегодня становимся, будем говорить, на производственной рельсе. Мы говорим о том, что наше предприятие, оно трудоспособное, оно работает именно для края. Наше предприятие, Крастем, это социальное краевое предприятие, работающее в сфере производства. Мы выпускаем картон, это картонажно-тарное производство, швейное производство и электроцех.
4: Члены ВОЗ активно участвуют в жизни региона, внося свой уникальный вклад. Их чувствительность к миру, внимание к деталям и внутренняя стойкость обогащает все краевое сообщество. Одним из ключевых направлений реабилитации инвалидов по зрению является спорт. Но для этих людей спорт не просто восстановление, это путь к пьедесталу. Они слышат ветер и чувствуют разбег, они видят цель сердцем. Это не просто участники соревнований, это спортсмены мирового уровня, которые защищают честь Красноярского края и всей нашей страны.
7: В 2025 году Павел Селиванов стал чемпионом мира по самбо, а Иван Титов – чемпионом мира по пауэрлифтингу. Вообще, за 5 лет на международных и всероссийских мероприятиях наши инвалиды завоевали 135 золотых, 141 серебряную и 130 бронзовых наград.
4: Культурно-творческая деятельность представляет собой одно из ключевых направлений социокультурной реабилитации и интеграции граждан с нарушениями зрения. В рамках сотрудничества с учреждениями культуры краевого и муниципального уровней, театрами, музеями, библиотеками, концертными организациями, лица с ограничениями по зрению активно вовлекаются в профессиональные и любительские творческие процессы.
9: Наша Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с момента своего открытия в 1963 году тесно сотрудничает с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Члены общества – это наши читатели. Общество выступает ключевым партнером библиотеки в проведении различных мероприятий, в апробации начинаний, которые пытается внедрить библиотека.
4: Данное взаимодействие реализуется через участие в специализированных проектах, адаптированных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного масштаба. История ВОЗ – это прежде всего традиции. Яркие фестивали, победы на спортивных аренах, творческие вечера, где рождается вдохновение. Будущее ВОЗ – это новые проекты. Современные, технологичные, социально значимые проекты, которые откроют новые возможности для обучения, труда и творчества для каждого члена большого общества. От Красноярска до самого отдаленного уголка края. 100 лет – это не просто дата в календаре. Это 100 лет преодоления, 100 лет дружбы, 100 лет веры в свет. Тот свет, который не гаснет даже тогда, когда гаснет зрение. Потому что истинный свет живет внутри, в сердце, в душе.
10: Красноярская краевая организация ВОЗ для меня это, ну, не просто организация, это прежде всего ее люди. Всех хочется поздравить с нашим общим юбилеем, со столетием Красноярской организации. Всем желаю удачи, старшему поколению благодарность. А молодым людям хочется сказать, присоединяйтесь, и вместе мы будем продолжать делать интересные вещи.
11: Огромную часть моей жизни занимает Всероссийское общество слепых, краевая организация. И От всей души, от всего сердца я поздравляю нас, членов этой краевой организации, со столетним юбилеем, с вековым юбилеем. Пусть наша организация идет вперед, воспринимает все современные тенденции, которые нам диктует время, но и не забывает про прошлое, про опыт, про традиции и дальнейшего процветания нам всем. И дай бог, Всероссийское общество слепых будет жить еще век, а то и более.
12: Поздравляю нашу организацию со столетним юбилеем. Желаю всяческих успехов, процветания и долголетия еще много-много лет.
13: Поздравляю Красноярскую краевую организацию с юбилеем. Желаю процветания, новых путей в работе, новых свершений, достижений. Всех членов организации поздравляю и желаю крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви близких и родных людей. Чтобы впереди у вас было только хорошее. С юбилеем!
14: У нас грандиозная дата. Хочется сказать, что мы делаем все одно дело. Мы занимаемся реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью по зрению. Мы это делаем через спорт, через культуру, через трудоустройство, обучение, туризм. И будем продолжать это делать далее. Поэтому всех с юбилеем и процветанием нашей большой, самой лучшей организации.
8: Хочу вас поздравить с юбилеем. Именно 100 лет – это замечательная дата. Мы идем с неплохими результатами, поэтому выражаю уверенность в том, что мы со всеми трудностями справимся. Хочу сказать всем и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и сибирского здоровья.
9: Уважаемые наши читатели, от себя лично и от коллектива нашей библиотеки от всей души поздравляем вас со столетием организации. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. А организации я хочу пожелать процветания, дальнейших успехов и дальнейшего поступательного развития.
7: Дорогие друзья, поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и вот такой же неиссякаемой энергии, такой же активности, которую вы вкладываете в нашу общественную организацию. 100 лет – это очень длинный путь, но, тем не менее, идем дальше, в добрый путь.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире «Радио ВОЗ» прозвучала аудиоверсия фильма, посвященного 100-летию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».
2: В эфире «Радио ВОЗ». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
15: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
16: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
15: звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
17: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
15: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
18: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
15: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».

меж изыбистых полей, по горам зеленым скаты с гарком гулких дупелей вяжут кружево над лесом в желтой пене облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка. Светит зелено в сутемы под росою тополя. Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы на кивливом языке, духовитые дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алые зори, причащаюсь у ручья.

Матушка в купальницу по лесу ходила, босая с подтыками по росе бродила, травы ворожбиные ноги ей кололи, плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печени судорога схватила, охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, сутемень колдовская счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови. Как снежинка белая, в просени я таю. Да к судьбе разлучнице след свой заметаю.

На ухабины степные мчусь я лентой пустырей. Эй, вы, соколы родные, выносите поскорей! Низкорослая слободка в повечерешнем дыму заждалась меня красотка в чародейном терему. Светит в темень позолотой размалевана дуга. Ой, вы, самки, самолеты, пуховидые снега! Звоны резки, звоны гулки, бубенцам в шлее не счет, а как гаркну на проулке, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки славить зимние вечера. Голосатые запевки не смолкают до утра.

Разбуди меня завтра рано, о, моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров. И на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.

черная, потом пропахшая выть. Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерней льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны. Тихо на корточках в пятнах зари слушают ска старика косари. Где-то вдали на кукане реки дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь,

Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумью правишь бег. Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровней, ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним сам себя я приведу.

Каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь, приятно мне свиней испачканной морды и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен вспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. Синий свет. Свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь, старый добрый заезженный пегас. Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну,

Видно, так заведено навеки. К 30 годам, перебесясь, все сильней прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе, и теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не робеть. В голове болотной бродит омут, и на сердце изморозь и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала? Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного глупого поэта привела ты к чувственным стихам? Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.

Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельской я в столице, стал первокласснейший поэт. И заболев писательской скукой, пошел скитаться я средь разных стран, не веря встречам, не томя с разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава, и потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава.

Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь. Избы забоченились, а и всех-то пять. Крыши их запенились в заревую гать. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом.

Заря окликает другую, дымится овсяная гладь. Я вспомнил тебя, дорогую, моя дряхлевшая мать. Как прежде, ходя за пригорок, костыль свой сжимая в руке, ты смотришь на лунный опорок, плывущий по сонной реке, и думаешь горько, я знаю, с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста и в камень уставясь в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер. Пускай мы росли на живые, а сестры росли, как май, ты все же глаза живые, печально не подымай. Довольно скорбеть, довольно, и время тебе подсмотреть, что яблоне тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру. И мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру. Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет.

Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове.

Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит, кто позабыл, грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкаю новую шапку. Не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились,

светом будем. Как в этой жизни родей, не родей. Вот почему так тянусь я к людям. Вот почему так люблю я людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.

Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес-почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала. У Калины за желтым прудом я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто шалелом, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схожа! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай! Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.

Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума. Первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройка ль проскачет дорогой зыбкой, я уже в

коней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер. Серебряный ветер. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив. По равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланой. Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое. И станцуем вместе под тальянку трое.

приморозил ногу. Эх, и сам я нынче что-то стал не стой. Не дойду до дому с дружеской попойки. Там вон встретил Веру, там сосну приметил. Распевали мы песни под метель.

Я о своем таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звездах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет, другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордости пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам.

Цветите, юные, и здоровейте телом. У вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы в Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС «Приморья». Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
7: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
8: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну, даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко. Но они не приезжают, поэтому, конечно, мы в этом плане псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, мурманская команда, команда Мурманской региональной организации в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Ну, это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда — создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности, две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну, вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новые традиции для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
7: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
8: Я в течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, в Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно, понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
9: Свободное плавание.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов, ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна.
9: Здравствуйте.
10: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
9: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также «Светлана» — это «Свет», «Вахрушева» — это «Земля». В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями именно финансирования, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции и создали свою брендированную продукцию как подарочную. Мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
10: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
9: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием. Благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений. Также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
10: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
9: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях. И бывают, к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи. Были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись. И мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его. До сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
10: И, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
9: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Ну, в итоге оно и пошло-пошло и поехало, занималась. Пока училась 11 лет и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований. Это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
10: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
9: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми, инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
10: Ну, действительно, спорт — это всегда риск, это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
9: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
10: Да.
9: Это спорт руками, а кикбоксинг — это и ногами, и руками, так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
10: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала, ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
9: Да, да, ну, очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу, и вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
10: Чтобы не давили, да?
9: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
10: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
9: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на пятерку.
10: А какие самые большие были достижения у Светланы?
9: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила первое место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
10: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
9: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате, Иванов Павел. С него мы начали, так скажем, он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренеры уже менялись, еще два тренера были, ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот, ну, это уже ее личные там все вот эти моменты, ее, конечно, этот вопрос был бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно, кого она ценит. Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся, выезжаем на сборы. Летние у нас происходят на 2 недели, с 1 по 15 августа. У нас сейчас практикуются сборы.
10: Это ежегодные, да?
9: Ежегодные. В

0: Геленджике именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещение, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
1: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас или...
0: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командно, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
1: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
0: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... Ну, каждого спорта свои как бы, да, занятия,
1: да,
0: бассейн,
1: да,
0: на территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия, если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика нам помогает, ребята. И они организуют нам тоже и помогают в этом плане как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
1: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
0: Ну, плата каждый год разная. У нас, вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей. Остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
1: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
0: Дорога, да, добирались все, каждый.
1: Тоже за свой счет?
0: За свой счет. Автобус, если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
1: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
0: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание, желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
1: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
0: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия. Где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем.

0: месяца, мы уже на год вперед, у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
1: А скажите, пожалуйста, вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
0: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну, какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие, чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё. И начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
1: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
0: Да, конечно, конечно. Поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово, очень ценный проект, хороший.
1: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
0: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодичные зимой, и весной, и осенью разных спортсменов разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты. Получали мы гранты от правительства. И всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают нас, знают. Поэтому вот следующие как бы наши планы — создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание. Радио ВОС.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». У микрофона Елена Морозова. Представим, что мы с вами оказались в Бразилии. Тем более сейчас, когда у нас зима, это особенно актуально. В этой передаче вы узнаете, как добиться уважения бразильцев. Можно ли рассчитывать на их пунктуальность? Почему нельзя ставить сумку на пол? Сколько дней длится карнавал? И какой цвет одежды привлечет богатство и любовь? Современные бразильцы являются потомками индейцев, африканцев и португальцев. Каждая из этих наций внесла свой вклад в местный менталитет и, конечно, в национальные традиции. Основная традиция Бразилии – это безграничная любовь к общению. Бразильцы любят обсуждать все, что угодно – футбол, политические новости, сериалы. И если вы не станете избегать общения в приятной компании, то к вам будут относиться с большим уважением. Кстати, жители этой страны не волнуют, какую религию вы исповедуете, какой у вас возраст или какая профессия. Главное – это желание общаться. Вера в приметы – это тоже одна из характерных особенностей бразильцев. Вообще, жители этой страны очень суеверны. Например, когда гость уходит, дверь ему должен открывать именно хозяин дома, иначе гость сюда больше не вернется. Нельзя ставить сумки на пол, не будет денег. Выходить нужно в ту же дверь, что и вошел. Как и все южане, бразильцы привыкли к расслабленной жизни. Здесь никто никуда не торопится. И отсюда возникают серьезные проблемы с пунктуальностью. Это обстоятельство, кстати, нужно тоже иметь в виду. А так вообще бразильцы открыты, доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь любому человеку, который попал в трудную ситуацию. Есть еще одна незыблемая традиция в этом государстве. Ну, конечно, это футбол. Он в Бразилии не просто игра. Футбол – это еще одна религия. Когда играет национальная сборная, по всей стране объявляется сокращенный рабочий день. Все спешат к телевизору, чтобы посмотреть матч и насладиться игрой. Местные мальчишки начинают гонять мяч чуть ли не с самого рождения. А победа сборной становится грандиозным национальным праздником. Кстати, о праздниках. Когда речь идет о Бразилии, непременно вспоминается знаменитый карнавал. Это событие имеет огромное значение для местного населения и считается одной из самых главных традиций этого народа. Карнавал проходит перед Великим постом и длится 4 дня и 4 ночи. К празднику готовятся серьезно и заранее. Главной особенностью карнавала в Рио-де-Жанейро является то, что это не импровизированное шествие с танцами, а хорошо отрепетированное театральное действие. Его участники делают соответствующий антураж, шьют костюмы, приводят себя в форму. Карнавал – это потрясающее красочное шествие, и с каждым годом оно становится все более грандиозным и масштабным. Думаю, что просто невозможно себе представить бразильца, который не умел бы красиво танцевать. Такое впечатление, что танцы и песни у них в крови. Говоря об обычаях Бразилии, нельзя не вспомнить любимый праздник – Новый год. Его бразильцы отмечают 1 января. В это время в Бразилии лето и разгар пляжного сезона. Все одеваются в белое и встречают праздник на берегу океана. По традиции, в этот день нужно загадать желание и успеть съесть ровно 12 виноградин за несколько секунд до наступления Нового года. Почему, кстати, практически все бразильцы встречают Новый год именно в белом? Дело в том, что они верят в то, что этот цвет принесет им удачу. Но можно обратиться к богам и с дополнительными просьбами. Для этой цели нужно добавить в свой наряд какие-то другие оттенки. Например, если вы хотите быть здоровым, нужно дополнить свою одежду розовым цветом. Если вы хотите разбогатеть, то золотым или желтым. А если мечтаете о большой любви, то красным. Бразильцы всегда очень внимательны к деталям. В следующей программе вы узнаете о традициях Китая. С вами была Елена Морозова. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот» в полном составе. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет, ребят, привет.
3: Привет.
4: Да, ребят, привет. И всем тоже привет.
2: Сегодня мы обсуждаем произведение Дафны и Дюмарье, которое называется «Ребекка». Вышла эта книга в 1938 году. Психологический роман и, в общем, достаточно интересное произведение, которое дает много поводов для размышлений, рассуждений, ну и обо всем об этом мы сегодня с коллегами немножко попробуем поговорить, подискутировать. Глеб, мне кажется, вообще ты для нас открыл писателя Дафну Дюмарье. Расскажи немножко в целом, какое впечатление она у тебя оставляет. Мы не первый раз к ее творчеству обращаемся, когда-то обсуждали ранее «Козла отпущения», но вот в целом для себя, может быть, есть ли какие-то характерные черты, присущие ее творчеству, почему ты ее любишь, читаешь, и как ты ее воспринимаешь вообще?
3: Ну, давай так, просто скажу, мне нравится. Действительно нравится Дафна Дюмарье, я считаю, это один из, наверное, таких, ну, не скажу там, что это прям топовый писатель 20 века, но это действительно автор, которому стоит прислушаться, присмотреться, потому что это всегда хорошо, да, по тем или иным причинам. А если вот брать данное произведение, то здесь вообще у меня есть, ну, наверное, такое определение, сейчас включу эстета, и скажу, изящная вещица. То есть, вот, наверное, если вот, охарактеризовать этот роман в двух словах, то это будет самое точное. Сейчас я пробую эту вещицу просто описать, почему это так. Действительно, по форме совершенно, вот с моей точки зрения, оптимально сделанная вещь. Именно с какой-то ювелирной точностью. Причем больше всего мне этот роман напоминает, я не знаю, помните или вы нет, знаете ли вы или нет, такие фишки были в моем детстве очень популярные, всякие стереоизображения. Там стереозакладки, стереооткрыточки и прочие стереокартиночки. То есть когда берешь какую-то картинку и вот смотришь на нее так, видишь одно изображение, потом немножечко ее смещаешь, и там меняется ракурс, и картинка тоже немножко меняется, и ты видишь ее совсем по-другому, потом еще немного смещаешь. И она видит совсем еще иначе. И вот как раз с этим романом, мне кажется, очень похожая история. И вот психологический роман, это, конечно, есть, но, как мне кажется, это в самую последнюю очередь, при том, что тут действительно очень много жанров, как бы, можно найти в одной книжке. Причем читая ее сначала до конца. Вот с моей точки зрения, прежде всего, если можно, пройдусь сразу по тем жанрам, которые я здесь вижу. Вот как ни странно, прежде всего, это женский роман, с моей точки зрения, потому что, ну, понятно, что я не могу себя относить к любителям женского романа, но это вот именно та история, когда, попытавшись написать, использовать как бы какой-то минимальный инструментарий, да, то есть именно вот те фишки, те атрибуты женского романа, которые чаще всего там применяются, ну, может быть, те стереотипы женского романа, да, которые у нас сразу приходят в голову, автор делает это очень классно. При том, что, ну, вещи абсолютно стереотипные, да, то есть есть любовный треугольник стопроцентный, есть некая, ну, так сказать, история с тем, что просто люди не слушают друг друга, да, и как бы их представления об одних и тех же действиях оказываются разными, и отсюда вся интрига, отсюда все непонимания. Ну, то есть очень много от женского романа. То есть такая история Золушки, да, по сути, что бы с Золушкой случилось дальше после свадьбы, условно говоря, да. Это один пласт, и он, это то, что читается прежде всего, да. Потом это, конечно же, очень классный готический роман, потому что, опять же, с самого начала до конца там есть все, да, там есть дом с привидениями. Вот это самое Мендерли, это 100% дом с привидениями, в котором происходят всякие таинственные, непонятные до самого последнего момента вещи. И, кстати говоря, абсолютно шаблонно, но при этом, ну, никак. Ну, то есть, абсолютно по законам жанра, любой дом с привидениями в конце Мендерли сгорает, потому что, естественно, любой дом с привидениями в конце по законам жанра, будь там то дом Эншеров или там отель Оверлук или Мендерли, обязательно должен сгореть. И он сгорает. Вот. Ну и уже если дальше пойти, то это, конечно же, социальный роман, потому что, ну, год написания ты уже сказал, ну, в общем, вот этот самый «Закат Европы», там, конечно же, чувствуется очень хорошо. И если, опять же, вспомнить одно произведение, которое мы обсуждали некоторое время назад, я имею в виду камеру «Обскора Набокова», тут, ну, скажем так, пара персонажей оттуда, по-моему, перескочила на страницы «Ребекки». Ну и, конечно же, роман психологический, и здесь ну, в каком плане? Ну, психологически, потому что как раз-таки здесь очень много, тоже речь идет вот об этих самых манипуляциях. Помните, мы с вами говорили про Волхова Фауза, и здесь как раз-таки, мне кажется, ну, как минимум, вот эту самую Ребекку, да, которую можно назвать тоже главным героем, хоть и таким, находящимся где-то все время на заднем плане, объединяется с одним из героев Фауза. Именно вот это, с одной стороны, полнейшее пренебрежение, ну, какими-либо общественными нормами и вообще презрение к, так сказать, к устоям и ко всему, да, а с другой стороны, стремление манипулировать людьми, что она на самом деле, как выясняется, прекрасно, блестяще делала. Вот. И единственное, что если у там, манипуляторов у Фауза там, собственно, какой-то цели всех манипуляций не просматривается, то здесь, ну, как бы цель вполне четкая и понятная. Вот. Это, ну, как минимум, то, что приходит в первую голову, наверное, можно при желании там еще какие-то пласты нарыть, да, но это вот то, что я когда думал, как же я охарактеризую этот роман и почему он мне представляется столь изящным, вот то, что мне пришло в голову в первую очередь.
2: Очень много есть чего сказать, начиная от жанровости и заканчивая тем же треугольником любовным, ты его прорисовал между героями из прошлого и настоящего, насколько я понимаю, да? То есть любовный треугольник, где конкурирует прошлое и нынешнее нашего одного из главных героев, Макса. Хорошо, ну, здесь я бы, наверное, добавил по жанровости еще, ну, детективную какую-то историю или легкую загадочность даже, скорее, потому что то, как ты охарактеризовал это как, ну, не знаю, вещь с двойным дном, да, или стереокнига в этом смысле, это действительно здесь присутствует. Но для меня здесь, кстати, больше гораздо каких-то психологических моментов, об этом еще поговорим, Петь. Давай ты расскажи, сколько тебе в целом произведение зашло, понравилось ли, и что ты в нем вот, ну, так в первую очередь готов отметить.
4: Мне очень сильно понравилось. Я сейчас буду немножко повторяться за Глебом. Наверное, сразу скажу, что невозможно не восхищаться тому, как бесстыдно используются все возможные шаблоны, прям максимально, но при всем при этом, как они используются. Это какой-то такой вызов авторский, причем очень, ну, как бы, пойти на это не каждый сможет и реализовать это. То есть я возьму все, чем характеризуется, например, какое-то там бульварное чтиво, да, уже тогда, наверное, было такое понятие, и сделаю это хорошо. То есть не сомневайтесь, здесь все шаблоны, но эти шаблоны написаны прекрасно. Это вот очень крутая история. А здесь еще, наверное, есть такой момент, что это такая литература переходного периода, вот литература между двумя мировыми войнами, которую я сам лично не очень хорошо знаю, но она вот вся какими-то такими общими чертами обладает, вот этими чертами безвремени, чертами разрухи с одной стороны, с другой стороны зарождение чего-то нового, но очень-очень такого робкого, и понятно, что это новое не выживет, потому что есть большая такая махина. Пока все это новое уничтожит, надо как-то сохраниться, да, вот, и пожар, вот, все равно, ну, как бы сам год написания, он, вот этот вот пожар, он все равно навеивает какие-то такие метафоры, какие-то такие масштабные сравнения. А мне еще пришла, наверное, в голову вот такой образ, и тоже я, наверное, притягиваю за уши, потому что я думаю, что Дюмарье не знала, как будет дальше, да, но мы уже знаем. Но вот, с другой стороны, книга и после автора живет. Вот этот вот то, что, наверное, образ Ребекки — это старая Европа, как зовут героиню, напомните мне, она...
2: А у нее нет имени.
3: Она без имени там, не упоминается.
2: Да, это отдельная история.
4: А это зародыш вот новой Европы. Он еще молодой, он еще такой, но более добрый, ну, то самое социальное государство, да, которое там появится позже. И вот этот вот благородный дворянин своими руками, да, гражданский поступок, вот, его убил. Ну, то есть это очень такое сильное притягивание за уши, но просто я помню, что примерно такое же именно, когда в персонажа, в человеческого вписывают образ целой такой цивилизации, да, в «Докторе Живаго» есть, да, где вот в Ларисе есть вот такой вот образ России, который выбирает между Живаго и адвокатом Виктором, если не ошибаюсь, да? А здесь наоборот, здесь две девушки, две женщины, которые символизируют с собой старые и новые. Ну, это уже такое немножко, наверное, притягиваю, но у меня почему-то вот ни на секунду не покидала эта история.
3: Никогда вот с этой точки зрения не рассматривал вот это противостояние. Мне скорее как казалось наоборот, что Ребекка — это не старая Европа, это скорее вот, ну, как вот есть две философии, то Ребекка — это скорее такой Ницше, да, вот, а вот эта девушка тогда, ну, вот сложно, она какое-то противопоставление придумать, ну, какая-то философия гуманизма, да, скорее вот так вот.
4: Ну, возможно, я, наверное, преувеличиваю, называя это всей Европой, но какая-то вот действительно гуманизм вот этот вот, который приходит на смену, то есть там вот это вот есть история. Но если вот как хорошее произведение, оно должно, да, там быть на всех уровнях, от там, божественного до уровня там, простого человека, да, мы это знаем. Вот. И здесь, конечно, это тоже есть, потому что вот это вот то, как описываются обычные сцены, ну, то есть вот эти ремарковские там посиделки в ресторанах, поездки на машинах, которые, естественно, там в миллион раз лучше, чем у Ремарка написаны, да, и вот это вот ощущение леса меня абсолютно покорил, вот этот вот лес, то есть лес, который везде, который каким-то образом себя прям поглощает, очень крутое ощущение. Ну и вот это вот еще момент, наверное, который не могу из этого каких-то выводов сделать, но чисто как описано, вот эта влюбленность в демона, то есть вот влюбленность в Ребекку всех, кто там есть, при том, что у многих из них есть понимание ее реальной сущности, но они в нее все равно влюблены. Это вот такая, не знаю, готическая, не готическая, но вот это вот ощущение, оно прям вот всепоглощающее, действительно очень сильно написано.
2: Слушайте, ну а вот у меня контекстов больше гораздо обычных житейских и психологических из этой книги, потому что, с одной стороны, да, вот что, Глеб, ты заметил по поводу в целом атмосферности, мне кажется, у Дюмари это одна из таких характерных черт, когда ты проникаешься вот этой тревожностью момента, ожиданием того, что что-то должно произойти, хотя в целом вот, ну, как будто бы к этому ничего не должно вести. И вот создание настроения — это, наверное, одна из таких крутых черт, которая ей свойственна. По поводу поместья Мендерли как отдельного персонажа, это тоже действительно, ну вот, отдельная история. Но вот если говорить просто про героев и как они здесь прорисованы, ну, во-первых, особенность то, что заглавная героиня в принципе уже мертва к описанию событий, и мы ее наблюдаем только через призму других людей, через их восприятие. И здесь я не согласен, Федь, с тобой, что все восхищаются, ее очень по-разному все воспринимают. Она, безусловно, оставляет
4: прости, след. Пожалуйста, что перебиваю, я не сказал восхищаются, я сказал, что они все влюблены.
2: Влюблены, ее... ну вот я считаю, да. Что нет.
4: Они ее считаю, боятся, они знают про ее жестокость, но при всем при этом вот, и вот эту вот любовь иррациональную они к ней испытывают.
2: Ну, я думаю, что она просто вызывает очень сильные эмоции. Положительные или отрицательные, да, как там роковая женщина, ну, точно не положительные у всех. И там Макс в первую очередь это показывает, да, то есть он готов ее был убить, и как будто там, ну, где-то, наверное, чем-то она в начале отношений привлекла, раз они сошлись, ну, почти сразу и до конца, как только он раскрывается и описывает мотивы своих действий, как будто бы там любовью, ну, в общем-то, ничто на это не указывает. Наверное, единственный человек, который вот прям действительно ей восхищался и был предан до конца, это ее, ну, вот, видимо, няня, да, которую мы видим под именем миссис Дэвис, а все остальные ей восхищались, ну, не зная ее, наверное, до конца, да, если мы не будем перечислять ее там каких-то любовников и так далее, то вот этот высший свет — это отдельная, наверное, история, отдельный герой-персонаж, который здесь тоже описан как, ну, вот это некое общество со своими манипуляциями, со своими инструментами давления. И вот здесь как раз интересно, ну, для меня было противопоставление этой действующей героини, да, к той героине, которая названа, и которую все помнят, все сравнивают, точнее, она сравнивает себя с ней, при этом у нее нет как бы до поры до времени этой личности, идентичности, нет имени сознательно абсолютно, да, то есть она как будто бы пришла на чужое место, она его заняла, она ощущает себя самозванкой, и как будто бы боится что-то сделать, потому что вот Ребекка была идеалом. Ну и постепенно это происходит трансформация, разрушение образа, ее одновременное усиление с точки зрения там какой-то уверенности и так далее и тому подобное. И вот это, как мне кажется, может быть, не самая сильная часть этой книги, но она здесь, безусловно, сделана не случайно. Ну, а по поводу взаимоотношений героев, мне кажется, вот для меня, опять же, не очень, наверное, понятна мотивация и взаимоотношения вот новой этой девушки с Максом. Да, ну, я не знаю, можем ее называть The Winner, да, из The Winner, чтобы как-то ее обозначать. Вот. Для меня вот эта линия их взаимоотношений, она какая-то не совсем, наверное, ну, как-то гладкая. Вот. И в целом вот эта история с финалом, ну, таким, как будто бы хэппи-эндовским, с открытой концовкой, что же будет дальше, да, и можно ли построить вот эти отношения на том прошлом, которое было, да. С одной стороны, вроде как мы видим разрешение этой ситуации, что прошлое ими больше не владеет, и вот этот вот дом, поместье, оно сожжено. Но что будет дальше, как будто здесь и вот вопрос виновности, вопрос того, насколько допустимы те действия, которые привели к тому, что произошло. Ну, в общем, здесь, не знаю, вот эта история, она для меня такая как будто не совсем ну, очевидная, прописанная. Вот, Глеб, мне интересно, как ты в целом относишься именно к сюжетной составляющей, насколько для тебя вот эта героиня, она самостоятельно она трансформируется и без того, что она символизирует Европу или чьи-то философские взгляды, а вот именно как персонаж на страницах романа.
3: Ну, смотри, на самом деле там начинается все с конца. Вот если вы помните, там да. в прологе уже как бы она в конце все это вспоминает, и понятно, что, ну, в общем, они каким-то образом оттуда уедут, и то есть только непонятно, там сгорит там все или не сгорит, только это в конце все выясняется. Так что, видимо, все-таки, ну, надо полагать, что прошлое они отринули, а что там будет дальше, но это, собственно, уже не важно, потому что это другая совсем история. Вот. Мне на самом деле сам по себе сюжет, он здесь, мне кажется, не то чтобы вторичен, не столько важно, зачем это написано и что написано, важно действительно, как это написано, потому что это редкий случай, когда форма меня привлекает гораздо больше содержания, мне содержание при этом кажется совершенно неважным. Что касается вот этой конкретной героини, то, мне кажется, достаточно типично, да, то есть я бы как раз не стал ассоциировать там ни с новой Европой, ни с, там, не знаю, ни со старой Европой, ни с кем, да, то есть это просто вот, я повторюсь, да, с одной стороны, абсолютная история Золушки, ну, и уж если сравнивать, то как раз-таки здесь, по-моему, на одной стороне, если, ну, переводить все в какую-то социальную плоскость, персонажей. То здесь на одной стороне как раз-то вот она, мисс Де Винтер, да, с ней же вместе Макс, с ней же вместе вот этот Фрэнк, тоже очень положительный персонаж, такой вечный друг, да, который всегда готов помочь, подставить плечо. То есть вот это вот как раз та самая, может быть, старая, а еще благородная, живущая по каким-то правилам, может быть, чести Европа, да. А с другой стороны, там как раз-таки вместе с Ребеккой вот эта вот ее знакомая, там, не знаю, как ее назвать, нанимательница, вот эта вот американка, в общем, которая, собственно, их с Максимом познакомила, которая абсолютно бесцеремонная, беспардонная, вообще, которая, ну, в общем, ни для чего, ни для кого. На этой же стороне вот этот двоюродный брат Ребекки, который, значит, абсолютно тоже такое существо низменное, которое, вот как, помните, как только он узнает про этот рак, да, он сразу же, значит, его волнует только, не заразно ли это совершенно замечательное место, такое совершенно показательное. Вот. Ну, единственный, наверное, по-настоящему неоднозначный персонаж — это вот эта вот миссис Денвер, которая являлась там вот экономкой и домоправительницей. Ну, судя по всему, по намекам, она, естественно, была при Ребекке еще до ее замужества и, видимо, знала ее там как бы не с детства. И есть даже какие-то намеки, может быть, чуть не на материнские чувства, потому что мы же не знаем до конца, откуда вообще сам по себе взялась Ребекка, вот есть. Можно только предположить по некоторым намекам, что она как раз не из столь благородного сословия, как сам Макс, да, и взяла на его чем-то другим. А уж откуда она пришла, и вот говоришь, что нету каких-то ну, что называется, а что бы было дальше с героиней «Камеры обскуры», да, то есть одна из мыслей, которая по ее поводу приходит. Ну, вот как-то так.
4: Ну, я вот, если про сюжет говорить, если вы меня спросили самое слабое место книги, это как раз сюжет. Ну, просто мне кажется, что он осознанно Дюмарье такое сделал.
3: Да.
4: Тут нельзя к этому придираться, потому что это как раз сюжетная трансформация, как будто там все было понятно изначально, чем все закончится. Там, мне кажется, ну, настолько все на поверхности лежит, что это даже обсуждать такое себе. Вот. Я, наверное, про то, что она будет счастлива или несчастлива, мне кажется, что там вот в этом вот прологе, про который говорит Глеб, там же все как будто бы на поверхности, она, ну, как бы, это какая-то любовь в насилии в каком-то, там этот Мендерли, да, который, ну, скорее всего, сгорел, и он как кошмар какой-то, с которым они живут, и она живет с этим кошмаром, и, в общем-то, она во всю эту историю, ну, то есть, да, она влюбилась, но она вляпалась, она на самом деле, у нее очень тяжелая жизнь, явно там по вот этим вот их диалогам, которые там проскакивают. Она фактически человек, который вот забирает на себя все его страдания, которых там огромное количество, да, и вот эта вот, ну, как бы фамилия, мне кажется, там вот эта Винтер говорящая, да, то есть это зима в ее жизни. И никакого там счастья как будто бы нет, там его вообще изначально не было, там же вот, да, вот эти вот все поездки, там все это пытается, описывается как будто бы какая-то романтичная история, но там романтичной истории как таковой нет. Там все время какое-то вот какое-то давление на нее. Она все время под этим давлением. Она сначала... Там сама история, она как бы романтична только в том, что они на машине покатались, а дальше вот все начинается в том, что сначала она проходит через унижение в этом доме, потом она проходит через там соревнования с Ребеккой, потом сгорает этот дом, и потом она остается нянчиться с ним, и как будто бы там просвета никакого не будет.
3: Не, ну чего-то у них там в Венеции было якобы, да? То есть это как бы упоминается, но никаких подробностей-то нет.
4: Ну да, да. Но как будто бы там самое главное, вот в чем отличие от классического женского романа? Классический женский роман заканчивается хэппи-эндом, где все счастливы, все и детишки маленькие бегают, да, вот эти вот всегда их там шестеро, они все красивые, и любовная сцена в конце, да.
3: А, кстати, помнишь, как она ему там говорит, что вот все у нас все будет хорошо, и у тебя будут дети, и мы их будем воспитывать, это прям вот, ну, это как тут уж такая насмешка тоже, да? Вот.
4: Да, там весь шаблон есть, но вот по этим штукам мы понимаем то, что он там сходит с ума плавно из-за этого Мендерли, и ей, ну, мозг, грубо говоря, выносит, там такая психологическая тирания, как бы, во второй части. Это такой психологический триллер просто. Там еще неизвестно, может, она его убьет потом в продолжении всей этой истории, потому что она ее доведет. Вот. Но то, что там никакого там ничего приятного, как будто бы нет, не знаю, для меня очевидно.
2: Ну, тут такая, да, история с приглашением на додумывание этой дальнейшего развития событий. А по поводу героев, мне кажется, в целом у Дюмарье очень классно прорисовываются характеры, и здесь нельзя их делить на каких-то положительных, отрицательных. Но есть, наверное, какие-то там немножко карикатурные персонажи, как вот этот кузен Ребекки, да, который так вот олицетворяет какие-то низменные чувства. А если мы берем вот трех главных персонажей, одна из которых нам, ну, показана только там по воспоминаниям. По сути, каждый из них олицетворяет какие-то степени одиночества, да, то есть вот это наша главная героиня. У нее нет друзей, да, она как бы из ниоткуда приходит, и вот для нее весь новый мир, у нее как бы со старым ее ничего не связывает, да, у нее как будто и родных, и родственников, и никого нет. А этот Макс, с одной стороны, обладая каким-то статусом в обществе, он тоже, в общем-то, как будто в этом обществе себя чувствует каким-то инородным элементом. Ему многие вещи там не близки, его все раздражает. И Ребекка, несмотря на всю ее эксцентричность, да, и вот эти все ее формы выражения, как будто бы тоже ей рядом-то особо никто и не нужен. И вот эти все три формы одиночества, они здесь тоже таком, ну, интересным образом представлены. Поэтому вот несмотря на то, что два героя нашли друг друга, и получится ли из этого что-то или нет, ну, наверное, в этом смысле скорее не должно получиться по такой логике развития событий. Но в любом случае, действительно, наверное, соглашусь, что сам сюжет — это вторичность, но поскольку он здесь присутствует, да, и какие-то, ну, ключики даны, наверное, их тоже можно попробовать покрутить. Не знаю, наверное, на этом можем постепенно подводить итог. Может быть, в конце, я не знаю, Глеб, для тебя, может быть, самая сильная часть этого произведения, почему ты считаешь, что эта книга действительно достойна прочтения, исходя, там, может быть, из одного момента, одного посыла?
3: Как, наверное, и в любой книге нет одного момента, потому что этот момент для каждого свой. Вот. Я бы даже не сказал, что там вот с точки зрения сюжета есть какие-то идеальные сцены, да, прям супер написанные, наоборот, какие-то там плохо написанные, да. Там все достаточно приятно и хорошо, и еще раз повторюсь, то есть это роман формы, это роман очень изящный, очень такой атмосферный, опять же повторюсь, да, потому что тут других эпитетов, наверное, нет. Вот все, кто любит вот подобную литературу, литературу, которую просто получаешь удовольствие от прочтения, от текста, от слога, от стиля. Вот, наверное, вам сюда, потому что это правда, это про это.
2: Да, ну что ж, действительно, остается только пожелать ознакомиться с произведением Ребекка. Кстати, есть и замечательная экранизация хичкоковская, получившая Оскар, поэтому можно сравнить и киноверсию. Ребекка, Дафна дю Морье, читайте, наслаждайтесь, и будет желание, обязательно поделитесь своим мнением. И спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем счастливо, услышимся через пару недель.
1: Книговорот.
5: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке.

0: а потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
3: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
0: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
0: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
3: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии клинический психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
7: Здравствуйте, Наталья.
6: У нас сегодня очень необычная тема — тело в культуре. Расскажите нам, что мы об этом не знаем.
7: Да, хотела как раз о том начать, что значит тело в принципе, какие есть подходы к пониманию тела как такового. И тут все зависит от точки зрения. Если мы говорим про астрономию, то понятие тела одно, если мы говорим о физике — другое. В криминалистике тело подразумевает что-то третье, а в культуре — четвертое. Ну и, разумеется, в психологии в том числе свое мнение на эту тему. Вообще, с течением времени, с развитием культуры, цивилизации, естественно, всегда обсуждался вопрос, как мы себя ощущаем, как мы выглядим, как мы воспринимаем другого. Тело в различных форматах атрибутировалось, обозначалось какими-то знаками, определенной одеждой, поэтому значение для культуры имеет огромное. Кроме того, конечно, всегда обсуждалось, а где именно находится душа и в каком она отношении с телом. Насколько это что-то единое, либо это что-то раздельное, и так далее. И если мы говорим, к примеру, о каких-то первобытных племенах, то было такое понятие, как анимизм. В том числе это было довольно популярным, если можно так сказать, взглядом и восприятием, к примеру, у индейцев, которые считали, что тело и душа, дух всегда едины. То есть любое дерево одушевленное, естественно, человек, горы, реки, животные и так далее. То есть это был период, когда душа и тело воспринимались как целостное. Если мы говорим через такой большой скачок времени уже про монотеизм, к примеру, это больше средние века, то тело служило некоторым предметом, через который мы могли воздействовать на душу. Душа была, естественно, более важным чем-то, причем чем-то, что необъяснимо, что незримо, что не неизвестно, где на самом деле находится, и тело подвергалось различного рода истязаниям, либо каким-то попыткам его очистить, чтобы очистить через него душу. И сейчас более современное восприятие, современная концепция — это как раз то, что в психологии означено как психосоматика. Это когда тело, душа вроде как отдельно, только сейчас мы уже говорим не душа, а психика скорее, но при этом они друг на друга влияют. То есть на свое психическое состояние как-то влияют через тело, и наоборот, то, что происходит в моей психике, влияет, соответственно, на мое тело. Говоря о психосоматике, нужно, наверное, немного подробнее объяснить, что конкретно имеется в виду, и насколько вообще такая концепция реальна, насколько она рабочая. Дело в том, что зачастую, как, впрочем, у многие люди, так, впрочем, многие психологи и другие специалисты, особенно если это такая уже психология как религия, да, или познание себя — это как какой-то уже фанатизм, очень многие думают, что через психологию можно вылечить абсолютно все. Это очень напоминает некоторых религиозных фанатиков, которые настолько зациклены на вере, что считают, что, например, нам не нужно обращаться к врачам, мы можем через Бога вылечить абсолютно все, при этом просто молиться. Вот очень похоже есть мнение среди, в том числе, людей нынешних, современных, когда есть мнение, что если я пойму, что у меня за болезнь, есть даже целые отдельные типы каталогов, где есть название болезни и причина психологическая ее вызвавшая. Так вот, если я разберусь с причиной, то у меня сразу все пройдет. Разумеется, это неверно. Мы всегда должны обращаться к врачам, потому что это люди, которые разбираются в сфере своей деятельности и могут нам помочь фактически. Но при этом исключать психологический компонент из любого заболевания тоже не нужно, поскольку тело с психикой напрямую связаны. То есть в любом случае наше психологическое состояние влияет на нашу физическую форму и на течение заболевания в том числе. Даже иногда, а может быть даже и часто, на динамику развития какого-то заболевания или наоборот на ремиссию.
6: Приведите примеры такой взаимосвязи и такого влияния психики на тело.
7: Ну, если, например, мы возьмем вариант с какой-либо травмой, да, человек получил травму, к примеру, не знаю, сломал ногу, причем перелом какой-нибудь сложный, который делает невозможным довольно длительное время лечения, во время этого лечения работать и жить в том режиме, темпе, в котором человек привык. В этом случае получается как бы такая дезадаптация. То есть абсолютно ломается уклад жизни, в лучшем случае только на некоторое время. А если там есть какие-то отягощающие факторы, из-за чего, например, человек не сможет потом заниматься своей сферой деятельности в том объеме, в котором он занимался ею раньше, это, естественно, накладывает такой гнетущий отпечаток, потому что у человека, помимо стресса непосредственно из-за аварии, к примеру, есть очень большая доля ощущения собственной неполноценности и непонимания, может ли он функционировать дальше так же, как раньше, и сохранился ли в нем его потенциал. Особенно, конечно, мужчины это чувствуют остро, поскольку они культурно обусловлено, что работают больше, для них сфера зарабатывания денег очень важна и социально более значима. То есть в социуме мужчины для нас в первую очередь люди, зарабатывающие деньги. Поэтому, конечно, на ход лечения такое восприятие себя влияет сильно, потому что это какие-то депрессивные состояния, это нежелание работать с проблемой, это желание просто прилечь на диван и абсолютная апатия вокруг себя, происходящего, и отсутствие положительного взгляда на то, как может разрешиться ситуация.
6: Угу. Вот вы упомянули про восприятие тела, да, вот эта тема. Есть такой момент, что кто-то про себя думает, что он худой, кто-то думает, что он толстый, да, при этом этот человек может быть, ну, как бы среднестатистически в норме. То есть вот это вот восприятие своего тела, может быть, оно как бы такое индивидуальное или искажённое. Вот что по этому поводу думает психология?

0: Другое дело, если я работаю в модной индустрии, и там мое тело является, ну, определенным даже товаром. Поэтому то, как воспринимают тело окружающие, это другой вопрос. А вот у меня восприятие несколько искаженное, потому что я чувствую, что мое тело — это то, что воспринимают другие, и то, как они меня воспринимают. То есть это как бы спаяно. То, что я за человек, и в каком как бы теле я нахожусь, да, в какой оболочке я нахожусь. Поэтому очень часто схема тела бывает искаженная. То, что мы, например, наблюдаем при анорексии, когда девушка просто патологически худенькая, но ее ощущение себя как очень толстый. То есть абсолютно несовпадение реальности и ее восприятие субъективного себя.
1: Что в этом случае делать?
0: Ну, здесь зависит от того, насколько степень выраженности велика. Потому что одно дело, если я себе очень не нравлюсь, например, блондинка или рыжая, и поэтому я пошла перекрасилась в черное, и у меня все нормально. Ну, где-то мне там периодически кажется, что я тут поправилась, мне не очень комфортно, а где-то я похудела, и в принципе вроде ничего. И вот эти какие-то моменты, которые меня раздражают в моем теле, или, может быть, наоборот, мне что-то очень нравится, они незначительные, они не влияют на качество моей жизни, они не влияют на то удовольствие, которое я получаю от жизни в процессе. Другое дело, если появляется некоторая зацикленность, в некотором роде даже нарциссическая, когда я большую часть своей энергии направляю на то, чтобы анализировать, что со мной не так, переделывать и так далее. В таких случаях, возможно, есть некоторая даже патология, с которой работают уже психотерапевты и психиатры, когда мы не можем просто каким-то дружеским разговором, беседой или поддержкой окружающих помочь человеку. Здесь уже нужна более профессиональная и, как правило, длительная работа. Это также можно в качестве примера привести людей, которые обращаются в пластическую хирургию. Одно дело, если есть какая-то реальная проблема, мешающая жить, да, или там мешающая работать в той сфере, в которой нужно. Но совершенно другое дело, когда человек хочет изменить что-то в себе, а потом что-нибудь еще, а потом что-нибудь еще. И этот процесс бесконечный, перекраивание себя. То есть здесь явно проблема действительно не в самом теле, не потому что вот после какого-то случая у меня не закрывается рот и мне на улице дождь туда заливается, да. То есть объективная причина, почему не нужно это устранить. Но какое-то ложное восприятие себя, которое на самом деле ничего общего с реальным физическим телом не имеет.
1: А это восприятие может возникнуть из-за какого-то неаккуратного комментария со стороны окружающих?
0: Здесь зависит от того, в какой момент этот комментарий был высказан, потому что если, например, это в каком-то нежном детском возрасте было сказано, плюс еще подкреплено своеобразными семейными установками, в семьях у нас же тоже есть отношение к телу какое-то, в том смысле, что в каких-то семьях есть определенный культ, да, мы должны выглядеть таким или иным образом, мы должны презентовать себя вот так, где-то на это не обращают внимания. И если ребенка принимают и нет каких-то замечаний, постоянной критики со стороны родителей, либо, например, близких друзей и в школе о том, что ты как-то не так выглядишь, ты неуместен, ты как-то неуклюж, неловок, то тогда любой комментарий уже во взрослом возрасте, скорее всего, не будет иметь какой-то такой сильной эмоциональной нагрузки. Но если есть уже почва, скажем, плодородная, в данном случае это такая негативная коннотация, но тем не менее, то вот такой маленький триггер, он может стать как бы последней каплей в том, что уже в человеке накипело. Говоря о теле, мы также не можем выкинуть из песни то, что социальный статус в том числе считывается другими через наше тело, через наш внешний вид. Причем здесь речь идет не о статичной картинке, когда вот человек стоит, и я складываю какое-то о нем впечатление, я анализирую, например, да, если вот у меня есть там минутка, мне любопытно, чем бы он мог заниматься, не знаю, может быть, у него какое-то положение в обществе и так далее, к какой он группе социальной принадлежит. Но и то, как человек, как тело двигается по отношению к другим, так называемая социальная дистанция, как человек близко расположен или он далеко расположен по отношению к другому. Есть такое понятие, как невербальное общение, то есть когда мы посредством интонации, посредством движения, мимики, жестов транслируем что-то другому. И в основном эти знаки считываются абсолютно бессознательно. То есть я не отдаю себе отчет, почему я подумала, думал, что вот

0: человек, например, рад, или он огорчен, или он разозлен, но вот эти как раз-таки невербальные признаки совершенно явно не дают об этом понять. Из этого можно сделать вывод, что есть определенные паттерны такие, как человек себя в той или иной ситуации проявляет в движении, то, что сложилось уже эволюционно, но есть индивидуальные какие-то знаки, которые были приобретены человеком в процессе, пока он рос и взаимодействовал со своей семьей. То есть тот микросоциум, в котором он вырос, что было принято там, и человек дальше несет это с собой. Поэтому здесь важно еще отметить, что помимо мимики жестов, которые, конечно, зачастую более доступны людям с нормальным зрением, с хорошим зрением, при этом сложны к пониманию для тех, кто либо плохо видит, либо не видит совсем. И здесь уже вступают в силу другие категории восприятия, такие как запах, такие как интонация голоса, такие как тактильность или ощущение близости или дальности дистанции с другим человеком. И здесь, конечно, более тонкое понимание интонации, тембры и так далее, через которые мы очень хорошо можем понять, в каком состоянии пребывает другой. И в этом смысле происходит некоторая компенсация моих, например, каких-то слуховых возможностей над, соответственно, дефицитарными зрительными.
1: Да, единственное, что здесь может возникнуть такая проблема, что не все правильно свою интонацию выражают, да, то есть человек может быть не настолько сильно расстроен, да, но при этом интенционно в голосе он показывает большее раздражение, да, и мы, не видя человека, да, не видя его лица, что он в целом не сильно на нас раздражен, например, да, можем уловить и воспринять именно сильное раздражение.
0: Такие ошибки могут быть повсеместно, абсолютно с каждым человеком, потому что, в принципе, видя и слыша другого, ну, по большому счету, мы никогда не можем точно сказать, что он думает или чувствует, но мы можем дополнять это вопросами, дополнять это как-то информацией, задавая конкретные вопросы, собственно, адресату, потому что диалог — это как раз-таки ключ к тому, чтобы понимать друг друга лучше. Диалог и время в общении в том числе. Потому что даже ориентируясь и на внешний вид, я могу очень легко обознаться в расшифровке того, что человек хочет мне преподнести, не говоря уже об индивидуальных особенностях, потому что, например, кто-то привык говорить громким голосом, кто-то говорит очень тихо, и это в том числе связано с тем, чем человек занимается. Например, у меня есть один знакомый, который работает в театре, и он говорит очень громко. Помимо того, он британец, и это все очень звонко, ярко, иногда кажется, что он на тебя просто орет. Но по факту нет. У него есть свои привычки. Он, конечно, старается как-то притормаживать себя, но тем не менее. Или, например, люди, работающие в библиотеках либо в каких-то научных центрах, зачастую говорят довольно тихо, и не всегда понятно, что человек вообще какие-то чувства испытывает. И это нормально в практике просто познавать другого.
1: Да, у нас неоднократно поднималась тема того, что не нужно додумывать, да, что самое главное — это диалог, это задать вопрос, потому что на самом деле, даже выражая какие-то эмоции, человек сам может немножко переборщить, да, с эмоциями, и внутри он на самом деле еще в себе не разобрался, и, может быть, он не настолько сильно там зол и раздражен.
0: Не говоря о том, что он может быть раздражен не на вас, а из-за какой-то другой ситуации. Все мы прекрасно знаем замечательный механизм психологической защиты, называющийся смещением. Поэтому, да, спрашивать имеет смысл и понимать, что если я у себя в голове абсолютно уверена, что конкретно вот эта вот девочка, сидящая передо мной, закатила глаза, потому что ей не понравилось, например, как я одета, или что я сказала, или что я там пришла на 10 минут позже, но это всего лишь конструкции в моей голове. На самом деле, почему девочка закатила глаза, совершенно неизвестная информация, нами не полученная. Поэтому здесь либо не обращать на это внимания, потому что, ну, закатила и закатила, почему бы нет, либо спросить напрямую. И тогда это будет снимать определенную долю тревоги, потому что очень часто такие размышления о том, что кто-то обо мне что-то подумал не так. Я, например, чувствую себя по этому поводу плохо, потому что, естественно, мне кажется, что действия другого связаны со мной, то есть это некого рода ответ на мою какую-то деятельность, и я начинаю строить у себя в голове декорации. И это тратит энергию, и получается такое застревание, когда я копаюсь в деталях, условиях, когда я не могу делать что-то другое, я постоянно возвращаюсь мыслями к одному и тому же.
1: И возвращаясь к телу, тревога очень сильно переносится сразу и на тело.
0: Да, тревога, во-первых, имеет смысл обозначить, что мы имеем в виду под тревогой. Это состояние, когда сложно усидеть на месте, когда чувствуется беспокойство, когда есть ощущение, что что-то должно произойти, непонятно, что произойдет. Очень часто тревога также проявляется в каких-то выражениях тела. И, в принципе, тревога — это значит, что у человека большой такой энергетический потенциал. Энергии много, но для нее нет выхода. Поэтому она именно вот таким образом проявляется через тело. На самом деле у многих по-разному. У кого-то голова болит, у кого-то это тремор, кто-то просто постоянно должен где-то ходить, чтобы через физические действия эту энергию невостребованную, переработать. И в том числе тревога таким образом усугубляет физическое состояние, если, например, есть какое-то заболевание. То есть это некоторая конверсия, такой термин тоже психологический, когда имеет место быть некоторая психологическая проблема, некоторый психологический конфликт, в котором тоже заложено большое количество энергии, но человек не осознает его. И для того, чтобы эта энергия была каким-то образом переработана, эту функцию выполняет тело через какой-либо симптом. Это не какой-то словарь, где вот тут у меня ручка заболела, это значит вот это, а ножка заболела, значит вот это. Каждый человек индивидуален. И зачастую такие усугубления состояния проявляются именно в тех точках, где у человека уже есть слабина. То есть у кого-то склонность, например, к каким-то сердечным заболеваниям сосудистым, у кого-то это, например, что-то суставное, да, и, соответственно, мы всегда должны работать и понимать, что человек индивидуален, что у каждого свои проявления и так далее.
1: Вы упомянули, что тревога связана в том числе с переизбытком энергии, да? А если у человека нет много энергии, да, то есть он достаточно неэнергичен, но какие-то моменты его беспокоят, там же тоже возникает тревога или там как-то по-другому?
0: В таких случаях ощущение, что нет энергии, чаще всего бывает ложное, потому что если есть тревога, значит, энергия-то есть, она просто где-то заблокирована, она где-то в каком-то месте застряла. То есть не хватает сил на что? На то, чтобы пойти полы помыть, посуду помыть или сходить на работу. Это одно дело. Но хватает, например, на то, чтобы компульсивно писать сообщения подружке или, например, просматривать что-то в интернете и так далее. То есть куда-то эта энергия идет, но она, может быть, не в том направлении, в котором хотелось бы. Это другой вопрос. Как правило, все-таки тревога связана с избытком невыраженной, непереработанной энергии, потенциала.
1: Ну, здесь опять-таки, наверное, рекомендованы физические нагрузки.
0: Физические нагрузки в том числе. Вообще, когда появляется какой-то телесный симптом, это тело помогает переработать психическое напряжение, избыток психического напряжения. Например, если я слежу, у меня вдруг задергался глаз, он задергался не просто так. Это некоторая помощь в моей психике переработать физически тот избыток, который есть в наличии. И в этом смысле долгие какие-то прогулки, или, например, сходить в зал, или, например, убраться в квартире, то есть совершать какие-то действия физического характера действительно помогает снимать тревогу. Поэтому очень часто говорят при стрессах, что помогает спорт. Вот именно по этой причине.
1: Ну, даже полезнее грядки копать.
0: А здесь уже на самом деле дело вкуса. Кому грядки копать, кому пойти пробежаться, кому с собакой погулять лишний раз, это уже дело исключительно каждого.
1: Порадовать собачку дополнительным
0: вниманием. К примеру, да.
1: Раз мы заговорили про влияние друг на друга психики и тела, а как психологические травмы остаются, закрепляются в теле?
0: Этим вопросом занимается телесно-ориентированная психотерапия. В основном, когда мы идем от тела, да? И здесь существуют разные варианты понять, где же блок. Например, есть такое мероприятие, такое направление, как холистический массаж, который как раз направлен на проработку психологических травм, конфликтов посредством тела. Когда мы стараемся понять, например, лежа спокойно, как бы просканировать свое тело мысленно, либо послушать, когда мы расслабимся, что где задергается, завибрирует и так далее, что за часть тела, и уже после этого можно поанализировать, с чем это может быть связано. Почему, например, именно рука, или почему именно нога. И если мы идем по ассоциативному ряду, возможно, это нас приводит к какой-то идее, откуда, собственно, взялся симптом. на самом деле, чтобы анализировать себя, также можно применять еще одну методику. Например, для людей, которые видят, соответственно, обычным способом с помощью ручки и карандаша, для тех, у кого со зрением проблемы, например, при помощи того же листа, пластилина и шрифта Брайля. Идея заключается в том, чтобы на листе расположить 16 точек абсолютно рандомно. Над каждой точкой записать существительное, которое первое пришло в голову. Бутылка, рюкзак, лимон, человек, собака и так далее. Затем эти слова нужно также рандомно соединить в пары, выписать на отдельном листе. И на каждую пару слов написать ассоциацию. Опять же, первая возникшая, пришедшая в голову, но не совпадающая с теми словами, которые уже написаны. Соответственно, у вас получается уже в два раза меньше слов. Из тех оставшихся вы также их формируете по парам, остается еще меньше слов. И в конце у вас выходит только одно слово. Вы смотрите на это слово, и первая мысль, которая вам приходит в голову, с чем это может быть связано, является как раз ядром той проблемы, о которой вы в данный момент думаете, которая для вас актуальна. Это хорошая помощь для самоанализа. Когда нам не хватает информации или когда у нас избыток информации, как раз-таки тревога в том числе и возникает. То есть когда мы не знаем, где правильный ответ, у нас нет какого-то вывода, и мы либо ищем информацию вовне, и это как раз-таки одна из причин вот тех самых конструкций в голове, когда мы додумываем за другого что-либо, потому что информации не хватает. Либо противоположная, казалось бы, ситуация, когда информации очень много, но фактически это значит, что ее нет. Когда ее такое количество, что непонятно, какому слову верить, что из этих миллиардов выводов является верным. Так вот, такой вариант самоанализа может помочь. И во всяком случае помочь и навести на мысль, а с чем нужно поработать, почему конкретно сейчас я тревожусь. Потому что в большинстве случаев, именно поэтому мы отличаем тревогу от страха, мы не знаем, в чем проблема, в чем дело, почему я себя сейчас так чувствую, чего конкретно я опасаюсь. Потому что если, например, это страх, то там мы совершенно четко понимаем, чего мы боимся. Страх в некотором роде проще переживать.
1: Спасибо за технику, очень интересно, надо реально попробовать. Стало действительно интересно, каков будет результат. Что же получим на выходе после того, как получится одно слово?
0: Как правило, это вот первое, что приходит в голову при прочтении вот этого слова. Обычно они как раз-таки являются одной из цепочек там, некоторых ассоциаций, по которым можно идти и понять, собственно, что происходит, почему сегодня мне вот так.
1: Спасибо большое. Тема тела, наверное, достаточно бесконечна и интересна, потому что это наше самочувствие, наше состояние, которое в том числе, да, и тело влияет на психику, да, не только психика влияет на тело,
0: да,
1: но
0: конечно.
1: И наше, да, физическое состояние тоже влияет на психологическое состояние. А мы обязательно еще когда-то ее поднимем. Спасибо вам за интересную беседу.
0: Спасибо, буду рада прийти еще раз.
1: Напомню, у нас в гостях в студии была Анастасия Знаменская, клинический психолог. До новых встреч, друзья. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.
3: Культурный досуг — это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие — культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев — это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и...
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
7: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиакод. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4-х и 5-х классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Завершился концерт песни «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица».
8: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 5 марта в преддверии Международного женского дня на унитарном предприятии «Светоприбор» впервые среди работниц прошел конкурс «Леди by Электрика». Визитная карточка, интервью, домашнее задание и дефиле. Такие этапы предстояло пройти участницам, которых было 7. За победу поборолись инженер-конструктор технического отдела Анна Юрьева, пекарь цеха питания Наталья Николаева, слесарь механосборочных работ Бобруйского филиала Ангелина Савицкая-Карабанова и 4 сотрудницы сборочного цеха номер 2 столичного предприятия, слесарь механосборочных работ Елена Цай, Татьяна Сацук, Зарина Лысенкова и Татьяна Попова. На протяжении 2 часов проведения конкурса судьи и зрители буквально купались в лучах таланта, красоты, остроумия и грации участниц. Однако главный приз получила девушка, нежными руками которой сегодня собираются воедино самые популярные электротовары предприятия. В прошлом году она стала активным участником разработки навигационной системы кропки для незрячих и слабовидящих. Также она является председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Ее литературные произведения вошли в сборник стихов и иллюстраций незрячих поэтов и художников «Слово и фарбы, слова и краски», который был издан к столетию Белтис. Татьяна Сацук стала леди by Электрика. Давайте послушаем, как она выступала.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Татьяна Сацук. Моя жизнь разделена на до и после. Я хочу кратко рассказать про каждый этап своей жизни. В детстве я была любознательным, активным ребенком, который любил играть в футбол, водить машину, да, на руках у отца, играть в куклы, но я еще любила все

0: Пирать. Если дома ломалась какая-то техника, все знали, что я не должна об этом знать. Потому что в 5 лет я разобрала телевизор, приставку, утюг. Ну, бабушки решили починить утюг с двоюродным братом. Разобрали новый, старый. В итоге полдеревни без света, а мы довольны. Опыт удался. Сегодня моя работа заключается в другом. Я слесарь механо-сборочных работ на унитарном предприятии «Светоприбор» ООО «Белтис». Также с 2024 года я являюсь председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Я горжусь своими достижениями, и я люблю помогать людям, поэтому я рада, что я могу. Также я поэтесса. Когда в моей жизни произошел новый этап, и я потеряла зрение, я стала писать. Сегодня я лауреат многочисленных государственных и международных литературных конкурсов. Мои стихи, рассказы печатаются в сборниках Российской Федерации, Республики Беларусь. Также мой рассказ переведен на английский язык и опубликован за рубежом. Один из таких конкурсов «Золотое перо Белой Руси» в 2024 году я заняла призерное место, второе на республиканском этапе. И этот конкурс вдохновил меня на поступление, на получение высшего образования. Я сегодня являюсь студенткой Московского международного университета по специальности журналист ТВ и радиовещания. Также я люблю фотографировать. Мои фотоработы принимают участие в конкурсах и занимают призовые места. Еще я закончила курсы на копирайтера, закончила курсы у известного шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева. Также я закончила курсы по нутрициологии. На самом деле я могу очень много рассказывать, что я сделала за тот период, когда потеряла зрение. Но выделю важное. Я путешествую. И я очень люблю путешествовать, открывать для себя страны со стороны незрячего человека. Ароматы, вкусы. Это развивает, потому что развитие, я считаю, самым главным для человека. Еще с детства я люблю авиацию. Я состою в международном клубе любителей авиации. И это тоже мое достижение. Я считаю, что все преграды, которые у нас встречаются на жизненном пути, мы все можем преодолеть. Главное — реалистично смотреть на свои возможности и находить выход с каждой ситуации. Люблю жизнь и благодарна нашему предприятию за те возможности, которые она дает незрячим людям. Спасибо.
1: Спасибо, Танечка, большое.
2: Я очень долго думала, наверное, неделю, но все-таки я решилась. Из-за нагрузки не всегда есть время подготовиться для какого-нибудь мероприятия, поэтому я очень боялась, что у меня не хватит просто физически времени. Но все удалось. А что касаемо участия в первом таком конкурсе, поскольку он новый здесь, большая ответственность, если этот конкурс людям понравится и в дальнейшем он будет проходить, это почетно быть участником самого первого конкурса.
3: Что станет вот лично для вас успехом в любой ситуации? Вот выиграете, не выиграете? Для себя как-то уже определили?
2: Успех — это уже решение попробовать. Это уже подготовка. Выбор образа, выбор для визитной карточки, фотографии. Причем я хотела, чтобы были с разного периода моей жизни, и чтобы визитка, она открывала все мои увлечения, мои достижения, как я менялась. Подготовка текста, для визитной карточки, потому что рассказать о себе я могу очень много, но здесь все-таки ограничено время, чтобы раскрыть себя со всех сторон. Успех — это уже написанное стихотворение, которое я сегодня и прочитаю. Получилось так, что я ездила выступать в Тюмень на днях, и когда я возвращалась обратно, естественно, это самолет, у меня пошли строчки, и из строчек сложилось стихотворение, и это большая часть моей души, потому что это не просто стихотворение, как от меня привыкли все слышать про любовь, про взаимоотношения, это молитва. Честно, очень волнуюсь, потому что это та часть души, которую не всем показываешь, и это мои мысли в последнее время, учитывая все, что вокруг. И я посчитала нужным ее озвучить сегодня, здесь и сейчас. Поэтому, ну, если я займу самое первое место, это будет максимальный успех. Любой конкурс, любое мероприятие — это возможность показать свой талант. А я как человек творческий, для меня это возможность очередной раз раскрыть еще больше свой потенциал.
3: Есть ли стратегия?
2: Ну, стратегия одна — быть естественной, настоящей, такой, какая я есть на самом деле. Меня так с детства учили, что самое главное — быть самой собой и себя ничего не строить. И я не хочу быть какой-то идеальной картинкой, казаться лучше, чем я есть. Это отталкивает, мне кажется.
3: Какой этап конкурса кажется самым сложным?
2: Я думаю, что каждый этап, он по-своему будет сложным. Наверное, более ответственно это все-таки, когда ты делишься творчеством, а это если еще твое авторское творчество. Это волнительно, как зритель воспримет, какая будет реакция. Но поскольку у меня есть талант писать, и он мне дан, наверное, вот это и дает мне уверенность, что... Выходя к людям, я им доношу какие-то мысли, и, может быть, какая-то строчка затронет сердца людей, натолкнет на какие-нибудь размышления, которые приведут человека к доброму делу, например, о чем бы он раньше не задумался.
4: Дорогие друзья, следующий этап — это интервью. Девушки, я каждой из вас задам по 3 вопроса. У меня первый вопрос. Татьяна, если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
0: Доступность интернета, потому что интернет не всегда во благо.
4: Итак, девушки, у меня второй вопрос. Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
0: Честно, но директор уже занят, поэтому замдиректор.
4: Замечательно. Девушки, у меня финальный 3-й вопрос. Таня, скажи, чем ты отличаешься от других участниц?
0: Каждая участница уникальна по-своему, поэтому, я думаю, нас отличает цвет волос, цвет глаз и харизма.
4: Ну что, градус напряжения растет. Мы переходим к самому креативному этапу нашего конкурса. Забудьте все, что вы видели раньше. Сейчас наши девушки докажут, что они не только красавицы, но и невероятно многогранные личности. Домашнее задание.
0: Мой голос дрожит над пламенем, зажженный во мраке свечи. Молюсь за грешных и праведных, за дальних и близких моих. Пусть тьма перед ними расступится, растают сомнения, страх. Господь, пусть у них все получится, и счастье сияет в глазах. Молюсь за грешных, неверующих, ты слезы их иссуши, и дай ощутить бескрайнюю всю силу отцовской любви. Избавь от судьбы искушения, от слез и долгих разлук. Избавь их от боли телесной, каким бы ни был недуг. За тех, кто тебе взывает, подняв глаза к небесам, за тех, кто тебя не знает и просто не слышит тебя, даруй им простое чудо. Напомни, что ты здесь. Пусть в дом, где тепло и уютно, не придет плохая весть. А там, где холодно, тяжко, надеждой души согрей. Господь, мне бывает страшно за жизни и судьбы людей. Как самый бесценный подарок, даруй нам спокойный мир. Я знаю, меня ты услышишь, ведь ты всех нас любишь. Аминь.
5: По каким критериям оценивали участниц конкурса «Леди Байэлектрика», рассказал председатель жюри, директор предприятия «Светоприбор» Павел Степанович.
6: Мне трудно сказать, наверное, критерий был суммарный. Такого сложного выбора в своей жизни я давно не помню. И слава богу, что было 5 членов жюри. И это была бальная система, и это было суммирование баллов. Никакого сверхмнения председателя жюри не было. Когда выбирали номинации, мы чувствовали девчат. Мы смотрели на искренность, и информационность и оригинальность предоставления информации, которая была. Домашнее задание у каждого было свое. Хорошо, когда домашнее задание, которое соответствует профессии. Это тоже интересно. Было вот Наташа Николаева.
3: Конкурс новый для предприятия. Да как вы, как руководитель, отнеслись вот к такой идее вашего отдела?
6: С волнением, но однозначно. Если не начинать, то и не получится. То есть однозначное было решение сразу – да, работаем.
3: Какие они, работницы светоприбора?
6: Прекрасные. Олег. Сегодня была песня «Девушки бывают разные». А я скажу, а наши самые красивые, самые креативные, самые талантливые, самые трудолюбивые – вот такие наши девушки на светоприборе. Я хочу поздравить всех с 8 марта, всем женщинам нашего предприятия в год белорусской женщины. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть близкие вас радуют. Всего наилучшего.
5: А теперь давайте услышим всех остальных участниц конкурса «Леди Байэлектрика». И, конечно, самые яркие моменты из их выступлений. Анна Юрьева победила в номинации «Леди Очарование».
7: На самом деле я шла не за номинацию, я прекрасно понимала, что каждая из нас прекрасна по-своему, и сравнивать нас это будет глубокой ошибкой каждого человека. Что я хотела показать своим выступлением, то, что каждая из нас может скрывать за своей будничной личиной очень интересные факты своей жизни. Самое сложное и самое приятное – это был творческий конкурс «Восточный танец». Я шила костюм буквально за один вечер, то есть у меня был день на то, чтобы купить все материалы, вечер на то, чтобы этот сшить и вспомнить, как это делать. Потому что последний раз я выступала, будучи подростком.
3: То есть опыт такой вот имеется, да, участие, включая и конкурсы «Мисс», да, вот чего-то?
7: Нет, «Мисс» для меня — это абсолютно первый конкурс с подобными номинациями. Однако был опыт творческих всяких номинаций, были также выступления. Я являюсь участником труппы по фаер-шоу. Мы выступаем, у меня были различные выступления с восточными, латиноамериканскими танцами. Поэтому опыт выступления, конечно же, имеется. Артистизм у меня не отнять.
3: Как давно работаете на предприятии и как занесла вас сюда судьба?
7: Занесла судьба меня достаточно недавно в эти края. Я училась в университете, и, собственно, это мое место отработки. Работаю здесь 1.5 года и ни о чем не жалею. Очень приятное и комфортное место для молодого специалиста, чтобы чему-то научиться.
3: В чем заключается ваша работа, да, что вы делаете?
7: Я инженер-конструктор. Я работаю над конструированием литьевых форм под давлением. В основном я занимаюсь именно проектированием, однако иногда случаются вопросы ремонта форм или переделывания под какие-либо международные каталоги. Этим тоже я занимаюсь.
3: Вот такая серьезная профессия у такой очаровательной, да, девушки. Как вам кажется, что вам понадобилось, чтобы очаровать всех наших судей сегодня?
7: Возможно, моя рыжая шевелюра. Люры, яркая улыбка.
4: Аня, номер 7. Если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
8: Добавила больше безопасности для каждого человека.
4: Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
8: Директором предприятия.
4: Аня, скажи, пожалуйста, чем ты отличаешься от других участниц?
8: Ростом 1.80 м.
4: Браво!
5: Зарина Лысенкова стала леди добротой.
9: Я, когда еще немножко видела, я любила смотреть конкурсы красоты, «Мисс Беларусь», ну и прочее. Мне всегда было интересно самой поучаствовать в таком конкурсе, но я не подхожу по параметрам для данных мероприятий. И вот в этом году, наверное, Вселенная услышала мои мысли, и вот решили организовать такое мероприятие.
3: Изнутри этот конкурс такой же, вот как представлялся снаружи, когда вы были просто зрителем?
9: Мне всегда казалось, что на подобных конкурсах какие-то интриги, какие-то заговоры все там друг против друга. А на самом деле у нас не было такого. Мы и поддерживали друг друга, и советы друг другу давали какие-то.
3: Мечта сбылась, и как вы себя чувствуете вот уже после окончания этого конкурса?
9: Это такой интересный опыт. Получается, ты в роли участницы конкурса красоты, и, конечно, для меня это очень такой важный момент в моей жизни. Этот конкурс дает уверенность в себе, то есть почувствовать себя действительно красивой, звездой. Когда был сам конкурс, у меня не было вообще никакого волнения, то есть оно как будто бы куда-то испарилось. Я просто получала удовольствие от мероприятия, от того, что мы делаем, от этих эмоций, которые зрители нам передавали своими аплодисментами, поддержкой своей. Мне кажется, каждая участница была достойна этого титула «Леди Бай Электрика».
3: Какой этап стал самым сложным для вас?
9: Визитная карточка. Я совсем не знала, что мне говорить, как мне говорить. Муж немного помогал, подсказывал. Говорит, ну как, разве тебе не о чем рассказать? Ты же такая разносторонняя, ты же много чем интересуешься. Есть и какие-то достижения.
3: А дефиле? Вот, казалось бы, участница с отсутствием зрения, да, и ей вот нужно красиво пройтись по сцене. Вы как-то это репетировали, и вы не назвали этот этап, этот конкурс самым сложным. Почему?
9: А потому что у меня уже был опыт в дефиле. В 2017 году я участвовала в показе модной одежды в качестве модели. И если тогда я боялась тоже, как бы была не уверена, то сейчас я была посмелее.
10: Хоть мать судьба и не сидит без дела, но идеалы скупо созидает. И красота души с красивым телом довольно редко в людях совпадает. Две красоты, и обе хороши, вручить бы им по равному венцу. Однако часто красота души завидует красивому лицу. Не слишком-то приятное признание, а все же, что нам истину скрывать? Ведь это чувство, надобно сказать, не лишено, пожалуй, основания. Ведь большинство едва ли не до конца пристранной близорукостью страдает. Прекрасно видя красоту лица, душевной красоты не замечают. А и заметят, так опять не сразу, а лишь тогда, смущаясь, разглядит, когда все то, что мило было глазу, порядочно и крепко насолит. А может быть, еще и потому, что постепенно, медленно, с годами, две красоты, как женщины в дому, вдруг словно бы меняются ролями. Стареет внешность, яркие черты, стирает время властно и жестоко, тогда как у духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока. И сквозь туман, как звездочка в ночи, она горит и вечно улыбается. И кто откроет красоту души, тот, честное же слово, не закается. Ведь озарен красивою душой, и сам он вечным расплеснется маем. Вот жаль, что эту истину порой мы все же слишком поздно понимаем.
11: Спасибо.
5: Титул «Леди Грация» присудили Наталье Николаевой.
12: Очень было волнительно, честно скажу. Я в первый раз в таком конкурсе участвую. Ну, все понравилось.
13: Самое сложное, наверное, было, потому что я выходила первая. Хотя почему-то у меня было такое ощущение, что я буду первая. Жеребьевки у нас никакой не было. Мы пришли когда на репетицию, нам конкретно сказали, кто под каким номером выступает. Ну и домашнее задание там тоже, конечно, я немножко заволновалась, чуть-чуть забыла то, что хотела, то, что придумала про презентацию. Был подготовлен десерт экспромт. Название придумала я сама. Честно скажу, это было очень быстро.
12: своим дома прочитала презентацию. Все сказали, классно, здорово, все, типа, читай.
3: То есть это был авторский десерт для всех наших судей, да?
12: Ну да, готовила не только я, мы готовили все, кондитерский цех, все девочки участвовали.
3: Кто вас сегодня пришел поддержать?
12: Сестра пришла поддержать, пришли мои коллеги в цеху. Девочки там еще пришли в бухгалтерии. И не думала даже, что они будут с таким транспарантом. Мы слышали их даже в гримерке.
3: Как вообще изначально стали здесь работать, почему?
12: После окончания училища я была на хлебозаводе, но потом в итоге решила попробовать расширить знания, потому что на хлебозаводе все-таки процессов сильно много ты не узнаешь. А здесь вот именно, да, здесь был очень хороший урок. И, честно, мне очень это пригодилось и дальше, когда я уходила на других предприятиях, когда я работала. Знания здесь я получила очень хорошие.
3: Почему вернулись?
12: Когда дети были маленькие, ну, зарплаты немножко не хватало, поэтому ушла, работала в сетях. Конечно, там очень большие масштабы. Сейчас, получается, дети взрослые, выросли, работают, недостаточные. Ну, я решила, что можно мне немножко облегчить.
3: Какие эмоции испытываете, да, когда за производством кондитерского отдела просто стоят огромные очереди?
12: Ну, честно могу сказать, что здесь вот единственное, наверное, предприятие, даже могу сказать даже от себя, от своих детей, они даже до сих пор говорят, что это мама, говорит, это вкус детства, ничего не поменялось абсолютно, поэтому я думаю, что все люди сюда приходят только за этим.
3: Вы стали леди Грацией. Что это значит для вас сегодня?
12: Почему я согласилась на этот конкурс? Это была какая-то неуверенность, может быть, в себе. Сейчас зрители доказали, что я все-таки леди Грация, и, значит, можно в себе не сомневаться. Выше голову и вперед.
11: Уважаемый жюри, я хочу вам представить десерт «Камелия». Свежий аромат киви и освежающая мята в сочетании с лесными ягодами быстро уступают место вкусу нежных сливок и творожного сыра крем-чиз. Завершается композиция уютным вкусом теплой вишни с легкой, тонкой, неуловимой ноткой ванили, которая содержится в нежнейшем бисквите. Камелия – это не просто десерт, это любовь с первого взгляда. Идеальная пара для вашей чашки кофе и лучший подарок для себя. Спасибо.
14: Приятного аппетита.
5: Татьяна Попова стала леди скромностью.
15: Захотелось что-то попробовать новенькое и очень интересно. Ну, так как я люблю пробовать что-то новое в своей жизни. Хотя где-то я сомневаюсь, что у меня получится. Но я все равно пробую. Вот и решилась. С недавнего времени я начала играть в шоу-даун. Ну, результатов пока нет, но мы стараемся, ведем к своей победе. Спорт вообще, в принципе, для меня интересен был всю жизнь. Люблю активность и активных людей.
3: Почему это важно для вас? Пробовать всегда что-то новое?
15: Наверное, больше раскрывать свою уверенность. Вот почему я и леди скромность.
3: Как оцениваете конкурсы сами?
15: Вы знаете, по-моему, мне всего хватило. Очень все ровно, аккуратно.
3: Что подготовили для домашнего задания? Так как-то скромно на сцене вы презентовали его, да? Немножко больше расскажите.
15: Так как год белорусской женщины, тематика была на эту тему. Белорусское блюдо, и чтобы не забывали белорусских традиций.
3: Что за блюдо это было? Да, вы что-то приготовили, я так понимаю.
15: Это были овощи, так как в нашем рационе это важно. И белорусское блюдо – драники. Надо чтить традиции.
3: Любите вообще готовить?
15: Да, люблю. Но только когда у меня есть очень большое вдохновение.
3: К какому конкурсу готовились дольше всего?
15: К визитной карточке. Хотелось бы, конечно, рассказать больше, но так как я не совсем уверенный человек в себе, я очень переживала.
3: Удалось справиться с волнением?
15: Да. Попробовала собраться, взять себя в руки. И подумала, что я смогу.
16: Добрый день, уважаемые жюри, гости и работники нашего предприятия. Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. В данный момент работаю слесарем механосборочных работ. Родилась и училась в городе Минске. Параллельно занимаюсь техникой массажа. Обучаюсь на данный момент. Семейное положение. Замужем. Имею двоих детей. Очень любим активный отдых, особенно хоккей и путешествия. Стараюсь активничать на предприятии. Светоприбор в стенах нашего любимой моей работы. Есть мечта. Прыгнуть с парашютом. А также считаю, жить нужно ярко и красиво. Всем спасибо за внимание.
5: Ангелина Савицкая-Карабанова из Бобруйска уехала домой с титулом «Леди вдохновения».
17: Одним теплым летним утром родилась девочка-загадка. Почему загадка, спросите вы? Да потому что родители до последнего не знали, кто же у них будет, и хотели назвать именем Женя. Но как в том знаменитом фильме говорится, а родилась я, Раиса Захаровна, только Ангелина Сергеевна. Покой начал мне только сниться, начиная с сада. Я играла все главные роли, мне доставали всякие стихи, даже не удавалось посидеть на стульчике. Во времена учебы в школе в 6 классе мы писали
14: сочинение по теме стихотворения Замитрака Абдулли «Треба дома бывать частей». И преподавательнице белорусского языка и литературы очень понравилось оно, и она дала его на публикацию в местную газету. Там мне предложили стать юным корреспондентом. И тогда родилась моя любовь к журналистике. В 2015 году я поступила на факультет журналистики Белорусского государственного университета. К сожалению, планам не дано было сбыться. Я всем говорю, что я была чрезмерно амбициозной категорично, и судьба решила меня, простите за выражение, обрубить. И я стала инвалидом. Что было дальше в моей жизни? Несколько лет жаления, самобичевания и незнания, куда двигаться дальше. В один момент в моей жизни появилось отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения, где меня вернули к жизни, пытались обуздать мою творческую личность. И в моей жизни в 2022 году, в декабре, произошел интересный момент. По пути на фестиваль творчества союзного государства «Вместе мы сможем больше» я познакомилась не только с будущим своим коллективом, но и с будущим мужем, который постоянно терял шапки. Тогда же мою творческую личность обуздала Нина Ивановна Ярошова, я думаю, всем вам известная, членом коллектива, которым я сейчас являюсь, это коллектив «Кветень». В моей жизни было множество конкурсов, и пальцев одной руки хватит пересчитать, где я не занимала какие-либо места. Итак, всем привет, меня зовут Ангелина, мне 29 лет, и в своей жизни я доказываю, что ограничения могут быть только на бумаге. Спасибо.
18: Вообще идея с участием родилась спонтанно, меня попросили. Наверное, потому что я зацепила всех с харизмой, своим творчеством, да, таким являюсь лучиком света на нашем филиале. И поэтому, наверное, решили отправить. Я же раньше в школе участвовала в такого рода мероприятиях, поэтому, в принципе, примерно понимала, что должно происходить. Я достаточно много принимаю участие в разных фестивалях, поэтому творческий номер «Домашнее задание» не составил для меня какой-либо сложности. Каждый этап конкурса — это очень волнительно, потому что ты преподносишь себя, знакомишься с другими участницами, оцениваешь свои шансы участниц, ну как бы это ни звучало, все равно это есть.
3: Конкурс «Леди по электрике». Что вы вкладываете в понятие «леди»?
18: Это женщина, которая в первую очередь любит себя, любима окружающими. Ну а любовь к себе может быть во многих смыслах, да, это и одежда, это и макияж и так далее. Никаких возрастных ограничений нет, потому что в душе каждая женщина, она все равно леди, в каком бы возрасте она ни была.
3: В чем ценность таких конкурсов вот в нашей именно белтизовской системе, как вам кажется?
18: Показать в первую очередь, что женщина, она в любой ситуации женщина, даже если с нарушениями. Нарушения могут быть, как говорил один врач мне, могут быть твоей изюминкой. Поэтому в первую очередь показать себя и сказать, что все равно, несмотря на то, что есть какие-то ограничения, все равно я женщина.
5: А вот участница Елена Цай обрела титул «Леди Позитив».
19: Я себе заранее сказала, как бы ни сложились обстоятельства, все равно считать себя красивой, талантливой, успешной, чтобы не расстраиваться.
3: Внутренне получилось?
19: Получилось, потому что как на шоу-дауне я плакала, я не могла прям контролировать эмоции, я не могла ничего сделать с собой, сдержать. Это было просто не в моих силах. А сейчас я очень довольна собой, что я держала лицо до конца, и на самом деле я довольна очень мероприятием, благодарна всем организаторам за столько эмоций, за возможность почувствовать себя в центре внимания. Это дает невероятный тонус. Ты начинаешь как бы делать такой свод-анализ. Так, а что у тебя есть вообще? Какие у тебя сильные стороны? Чем ты можешь поразить? На что способна? И ты даже сам до конца не знаешь, на что ты способен. И вот в моменты таких мероприятий ты знакомишься с собой. Было времени мало на подготовку. Ну вот буквально там 2 недели. Они для меня прошли в таком концентрате всего. И подготовки,
3: эмоции,
19: и эмоций, да. Я просто жила в таком предвкушении. Я ждала этого дня. Правда, потом очень сильно волновалась. Я потом подумала, зачем я согласилась? Надо было не соглашаться. Но нет, это мне дало столько красок, столько жару, столько жизни, столько энергии, что просто вау!
3: Кому особенно вы благодарны в подготовке к этому конкурсу?
19: Своей сестре, что она уделила мне время и сходила со мной выбрать образы. У меня было 3 образа для визитки, для выступления и дефиле. На визитке у меня был костюм, пиджак удлиненный, блузка и брюки. А уже когда я исполняла песню, я сняла просто пиджак и считаю, что это новый образ. Потому что мне надо было показать еще и блузку. Она тоже классная, вот. И платье длинное. Хоть мама сказала, куда ты длинная, не надо было, потом что будет лежать, висеть. Я говорю, нет, мама, надо. Потому что такое впервые в моей жизни. А где я еще смогу поучаствовать и вложиться всеми ресурсами, которые есть на сегодняшний день? Поэтому я считаю, это инвестиция в себя, в свое настроение, в свое состояние. Просто подарила себе праздник.
3: От какого этапа конкурса получили наиболее яркий выплеск?
19: Во время своего выступления домашнего задания я исполняла песню Ирины Аллегровой «Угонщица». Я хотела вот показать такой вот образ.

И почему я не слышу вас? Ой, электрика! Больше, больше, больше энергии! Вы супер! Держим, держим этот огонь до конца! Молодцы! Так, все, поем все вместе! Вы готовы?

0: все шикарно. Вы классные. Признавайтесь, угонщицы здесь есть? Спасибо!
1: Для гостей творческого состязания «Леди Бай Электрика» выступили артисты и музыканты, работники предприятия «Светоприбор», руководитель театральной студии «Скарб» Сергей Карбовский, певица Сана Салиева и кавер-бенд «Квартал», в котором играет Борис Падера. Поговорили с ним перед началом конкурса.
2: Какие качества выделяют ваших девушек от всех других?
3: Девчонки у нас достойные. Они у нас красивые, они у нас хорошие, они у нас отзывчивые, они у нас добрые. Ну, вообще, говорю, девчонки, они на то они девчонки, чтобы быть хорошими. Конечно, мы их музыкой поддержим. Я уверен, что девчонки готовились, что они молодцы. Ну, а в общем сказать, всем нашим девчулям с нашей прекрасной синёкой Беларуси, я хочу, во-первых, сказать, что самые красивые девушки. Самые красивые, даже в СНГ. Ну, я про мир вообще молчу. Потому что в мире у меня знакомая ездила в Италию, я еще тогда видел. И она привезла фотографии, и она стоит с двумя итальянками. Она говорит, это у них считается красивая девушка. Я говорю, да ладно, что ты смеешься? Она говорит, серьезно, красивая девушка.

0: Наши белорусские все равно красивее. Они более синеокие, более мягкие, более умные. Ну, просто класс.
1: Инструктор по организационно-массовой работе предприятия «Светоприбор» Валерия Шушкет стала не только ведущей конкурса «Леди Баэлектрика», но и одной из его организаторов и авторов идеи проведения.
2: Конкурс «Леди Баэлектрика» мы решили сделать в преддверии 8 марта праздника, дабы показать всю красоту наших прекрасных сотрудниц, то, насколько наши женщины многогранны, насколько они разносторонние. Ну, я думаю, у нас это получилось. У нас было 5 членов жюри. Председатель молодежного крыла общественной организации «Белорусский союз женщин» Коваль Мария Александровна, а также присутствовал председатель Фрунзенской районной организации города Минска «Белая Русь» Тимошишин Игорь Валентинович. В членах жюри был еще заместитель директора по техническим вопросам предприятия «Светоприбор», главный инженер Урбанович Виталий Евгеньевич, заместитель директора по коммерческим вопросам и производству Лопотко Дмитрий Николаевич, ну и также председатель жюри, директор унитарного предприятия «Светоприбор» Степанович Павел Павлович.
3: Как шла подготовка и почему именно с определенными заданиями, с определенными этапами должны были справиться участницы? То есть в чем значимость каждого этапа?
2: Визитной карточкой мы хотели показать наших сотрудников с более яркой стороны. Им далась возможность проявить себя и рассказать о себе и о своих лучших качествах, показать, на что они способны.
3: Такой классический этап всех конкурсов красоты, грации.
2: Да, совершенно верно. Не будем скрывать. Мы наблюдали за другими конкурсами современными, Мисс Мира, Мисс Беларусь. И оттуда мы немножечко подчеркнули вот эти этапы. Второй этап у нас был интервью с ведущим. Этим этапом мы хотели раскрыть наших девушек, раскрыть их ум, раскрыть обаяние, и чтобы они могли показать себя, насколько они могут юморить, насколько они могут хорошо и легко себя вести на сцене. Этим этапом мы хотели раскрепостить девушек.
3: Было 3 вопроса каждой, но это были 3 одинаковых вопроса. Почему?
2: Мы хотели поставить их в равные условия, и тут уже от того, как они ответят, наши судьи, они могли определить, насколько каждая из них уникальна. Потому что в этом этапе некоторые девушки раскрылись с другой стороны. Кто-то более с творческой, кто-то со стороны того, что человек оказался более скромнее, чем мы ожидали, а кто-то был более эффектней в ответах и не стеснялся говорить, как есть. Его цели, желания, и, возможно, это может и получиться. 3 этап конкурса — домашнее задание. Это творческое задание. Девушки у нас готовились заранее. Каждый, чем мог, пытался удивить жюри и зрителей. Если девушка вот у нас не участвовала в пении, зачитывание стихов. Она показала свое мастерство при помощи кулинарии. Одна девушка у нас испекла драники, принесла домашнее сало вкусненькое, овощи со своих теплиц. И я думаю, жюри очень понравилось, потому что я видела пустые тарелки.
3: А за какое количество времени девушка каждая должна была подготовить свое домашнее задание?
2: Им далось только 2 недели. Поэтому я считаю, что наши девушки молодцы, потому что времени на подготовку было не так много. Но я думаю, они показали почти свой максимум. Почему почти? Потому что было мало времени.
3: И 4 этап, такой несвойственный этап для участниц с плохим зрением, это этап был дефиле. Как он задумывался, расскажите, и все ли получилось?
2: Вы знаете, все получилось. Почему? Потому что девушки наши в априори все прекрасны. Все девушки любят одеваться в красивое платье, одевать туфельки, красивый макияж. И мы этим конкурсом, этим этапом хотели показать, что они тоже могут. Для них мы создали равные условия. Да, в конкурсе участвовали девушки с хорошим зрением, с остаточным зрением, и те девушки, которые, к сожалению, абсолютно не видят. Каждую девушку сопровождал кавалер. Это и эстетически красиво, и было очень удобно и комфортно нашим девушкам. Поэтому те, кто были на высоких каблуках, им было очень удобно. Те, кто не видят, им тоже было очень удобно.
3: Вы уже упомянули, что в конкурсе принимали участие представительницы с разными возможностями по здоровью. У кого-то хорошее зрение, да, у кого-то есть остаточное, а кто-то не видит. При подготовке не было ли желания вот сделать эту градацию среди категорий самих участниц?
2: Это было не так принципиально. Почему? Потому что мы попытались создать для них максимально комфортные условия и для девушек, которые с зрением, и для девушек, у которого их нет. Я не думаю, что им было неудобно, потому что после мероприятия я у них спросила, и девушки сказали, что им было максимально комфортно. Поэтому наша задумка получилась.
3: 7 девушек приняло в этом году участие в конкурсе. Как быстро откликнулись вообще, да, вот ваши участники? разницы. И не только для столичного предприятия, но и также для филиалов было предложено проявить себя девушкам.
2: Вы знаете, участниц было бы чуть больше. Но наши девушки прекрасные из других филиалов в этот период участвовали в других мероприятиях. Так как наше мероприятие было посвящено дню 8 марта, наши другие девушки, которые хотели поучаствовать, ездили в Витебск, в Элект, ездили в Борисов. И, соответственно, по этой причине девушек было чуть меньше. Возможно, мы учтем этот момент. Может быть, в другие года мы назначим другую дату, чтобы наши женщины, девушки были посвободнее.
3: Но в целом с желанием откликнулись участницы.
2: Было разработано положение. Это положение мы прислали во все филиалы. Начальники донесли до сотрудниц данное положение. И уже по желанию и по пониманию девушек они могли оставить заявку, связывались со мной. И дальше я уже их направляла. Какие этапы, рассказывала, предлагала свою помощь. Но вы знаете, помощь сильная им не нужна была. У нас девушки самостоятельные, творческие. Ну и тем самым вот так вот у нас все сложилось.
3: В международных конкурсах, конкурсах республиканских, городских конкурсах красоты. Есть всегда титул «Первая вице-мисс», «Вторая вице-мисс». В вашем случае это были все леди чего-то. Почему решили не вводить помимо первое место, второе и третье?
2: Наша задача была определить леди по электрику, главную женщину нашего предприятия, в том числе и из филиалов. А другие номинации мы решили присваивать девушкам, так как каждая из наших сотрудниц, девушек, она по-своему интересна, уникальна. Мы хотели в праздник весны подарить всем хорошее настроение и, опираясь на их личное качество, присвоить каждый титул. Ведь любой женщине, девушке приятно быть частью чего-то. Я хотела бы сказать всем участникам огромное спасибо за участие. Вы все молодцы, вы все лучшие, так как вы решились поучаствовать в таком пилотном проекте. Вы для меня и для зрителей, и для жюри открылись с новой стороны. Я вам желаю женского счастья, красоты, чтобы все ваши мечты сбылись, цели ваши реализовались. Вы прекрасны.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Уважаемые радиослушатели, в эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ БелТИС» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления БелТИС и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
3: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте БелТИС. Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
2: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
3: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
2: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
3: Постоянно в командировке мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
2: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
3: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
2: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
3: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
2: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
3: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. В Поэтому и руководство, и председатели. Вот сейчас у нас новый председатель. Мы с ним всегда на хорошем контакте. Я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. Все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
2: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
3: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история, стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну, я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
2: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления БелТИС на развитие звукового журнала «Товарищ»?
3: Вы знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть это опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
2: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
3: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
2: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
3: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена, Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
6: Она первой из женщин побывала на космической
7: станции. Есть что-то, которое...
8: На краевом фестивале интеллектуальных игр КИСИ встретились 9 команд со всего Пермского края. Березниковская, Кизиловская, Кунгурская, Лысвинская, Соликамская, 2 команды из Нытвы и 2 команды Пермской МАО ВОЗ.
9: Команда Кизила, добрый день, готовы к игре?
10: Готовы.
9: Чего ожидаете от сегодняшней интеллектуальной битвы?
11: Победы, наверное, как всегда.
12: Еще азарта, мозгового штурма и классные игры.
13: Слово предоставляется председателю Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых Николаю Александровичу Бухавцеву.
14: Добрый день, уважаемые эрудиты, дорогие друзья. Снова сегодня у нас битва разума. Я думаю, что будет, как всегда, очень интересно, но и победят сильнейшие.
8: Эрудиты активно включались, спорили, искали ответы и ловили тот самый азарт, когда каждая секунда на вес золота. А вопросы на самые разные темы. О космосе, о династии Романовых, об истории ВОЗ, о реках, об актерах и путешественниках, на любой вкус и уровень знаний.
6: 30 октября 1983 года впервые в Советском Союзе в этом театре состоялась премьера оперы «Огненный ангел». Назовите театр. Характерные для людей жесты доминирования и триумфа, в частности, поднятие рук и задирание головы, являются врожденными. Данная гипотеза получила подтверждение во время соревнований, в которых принимали участие такие спортсмены. Какие именно? Начав работу над этой картиной, художник с нетерпением ожидал снегопада. Выбегал на улицу, долго шел за первым попавшим обозом. Часто он ходил за розвольными, где бы они ему не встретились. Заворачивал к себе во двор и тут же садился писать колею, как драгоценность, охраняя от случайных прохожих. Вопрос: над какой картиной работал мастер? Какие люди не испытывают никаких неудобств во время лондонских туманов и даже помогают передвигаться обычным людям?
9: Команда «Лысвы», добрый день.
15: Готовились к фестивалю?
16: Мы всегда готовы.
15: У вас кружок интеллектуальных игр, да, проходит? Занимаетесь?
16: Каждую неделю.
17: Регулярно.
15: А сегодня какой настрой?
17: Занять все 3 места.
9: Одной команды занять все 3 призовых места хотите? Чего-то пожелаете соперникам?
16: Всем удачи.
18: Господи, он выступал уже.
19: Расслабьтесь. Массаж делать.
9: Команда «Нытвы» номер 2.
16: Да.
9: Первая команда у вас «Гол», а это называется «ГОСТ». Чуть-чуть ГОСТ. Поменяли буквы. Да. Как настрой на игру?
20: Позитивно.
21: Расшифровать.
9: Давайте, расшифруйте.
21: Гребем очки совочком тихонько.
9: Замечательно. Чего ожидаете от сегодняшнего мероприятия?
22: Позитивные
20: победы.
22: Эмоции, позитивные, положительные эмоции.
21: Ну, поучаствовать в первую очередь, конечно. Поучиться.
22: Или они пускай учатся.
21: Вы же новенькие.
9: Да, молодцы. Ну что ж, удачи вам.
22: Спасибо.
6: Под таким ником известен Роман Парамонов, известный видеоблогер с миллионами подписчиков. У него несколько каналов, но наибольшей популярностью пользуется тот, что посвящен игре «Майнкрафт». Подсказка номер 2. Так же, как этот напиток, называется охлажденное сладкое блюдо. Его разновидностью является масседуан.
22: Что масседуан?
16: Сладкое блюдо.
19: Желе какое-то.
22: А пунш? Это же есть и сладость, и пунш, это же напиток.
16: Это напиток, но есть сладкое блюдо, пунш?
6: Никто не знает? Подсказка номер 3. В 18 веке напиток получил широкое распространение в России. При этом он считался прежде всего северным напитком. В него также добавляли крупу, для того, чтобы повысить его питательные свойства.
10: Кисель,
11: как никнейм кисель.
17: А кисель разве есть как блюдо?
23: Да.
24: Ну тоже, да, там
25: тоже
26: его охлаждают.
6: Подсказка номер 4. Один из видов этого напитка – напиток, в котором преобладает гуща из сухофруктов, которые не кипятят, а только доводят до кипения или настаивают.
17: Да.
27: Да, морс.
28: Нет, компот.
29: Не кипятят,
30: а компот варят.
31: Сладкий продукт, компот.
32: Ну, хотя и можно настоять из сухофруктов.
33: Щербет.
17: Пиши.
6: Никто не знает больше. И последняя подсказка. Если кусок вещества округлой формы соединить с бесцветной жидкостью, выделяемую млекопитающими во время физических нагрузок, то получим название напитка.
32: Предмет округлой формы соединить с выделяемым.
34: А ком
32: и пот.
35: Все команды показали хороший уровень подготовки и эрудиции. Призовые места распределились следующим образом.
6: Решили 2/3 места мы сделать. Команда плюс кунгур. Команда ГОСТ Нытва. Второе место. Команда Соль Микс Соликамск. И абсолютные победители. Команда Пермские медведи, город Пермь.
35: Огромная благодарность Андрею Владимировичу Летягину за необычайно интересные вопросы. А всем присутствующим за атмосферу, эмоции и мощную энергию.
1: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
36: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
37: Переход улицы Усиевича разрешен.
36: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
38: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
36: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
37: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
36: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
39: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
40: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
41: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
42: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
41: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
0: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
36: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и в общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В Якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Завершился концерт песней «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с директором Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Зимина, Агарковой Аллой Сергеевной.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы уже традиционно в 10-й раз принимаем участие в выставке «Интеграция». А в этом году выставка, как и в прошлом, проходит в Тимирязев-центр, а метро Петровско-Разумовская. Здесь мы выставляемся единой командой под эмблемой Всероссийского общества слепых. Это, конечно же, «Логос ВОС» представляет здесь свою продукцию, свой стенд. Представлен Центр реабилитации слепых ВОС, Волоколамский центр, который представляет буклеты, стенд, рассказывает о своей работе и будет даже мастер-классы проводить. Также здесь представлены уже, конечно, наши любимцы, школа собак-проводников, наибольшим всегда успехом пользуется. Вот. Ну и, конечно, Реаком. Мы традиционно принимаем участие по нескольким направлениям. Конечно, представляем здесь наш учебный отдел. Здесь демонстрируются направления, то есть это и JOS for Windows, и сенсорные устройства. Представлены различные технические новинки, в том числе для меня самой было неожиданностью. Узнала, что есть, например, новые ручки, с помощью которых можно работать на сенсорном экране, да, не порть его. Это очень актуально. Кроме того, здесь представлены традиционно наши настольные игры. У нас в КСРК, наверное, мастер-класс, это который наиболее пользуется успехом, да, потому что к нам подходят не только люди незрячие и слабовидящие, но и зрячие. Для них тоже это всегда представляет большой интерес. Сегодня, например, у нас здесь представлен мастер-класс по изучению Брайля. Каманина Анастасия рассказывает обычным зрячим посетителям, да, а что такое, собственно, Брайль, как его легко можно изучить, как незрячие вообще читают, пишут, показывают пособие, которое специально она разработала, да, для того, чтобы облегчить изучение Брайля. Конечно, представлены наши стенды, общий стенд КСРК, где представлены уже все направления нашей работы. Да, это и социокультурная реабилитация, и реабилитация средствами физической культуры и спорта, и социальный туризм. Представлен стенд, который уже непосредственно посвящен учебному отделу. Да, и здесь как раз можно более подробно ознакомиться с теми курсами, которые у нас в КСРК преподают. Ну и, конечно, мы крутим ролики на нашем телевизоре, посвященные всем направлениям, опять-таки, деятельности КСРК, которые даже мы не смогли здесь разместить в силу того, что ограничено, да, помещение, место. Но на видео это можно все увидеть, познакомиться. Раздаем буклеты, отвечаем на все вопросы в полном объеме, которые у людей возникают.
6: Вы уже не первый год на этой выставке, вы, наверное, на всех выставках побывали, да?
5: Да, конечно, на всех, даже когда были у нас в связи с ковидом ограничения были, то есть такие закрытые, мы все равно участие принимали.
6: Алла Сергеевна, расскажите, а в целом, вот вы, наверное, уже обошли наверняка всю выставку, все стенды, что в этом году, может быть, вам особо запомнилось, вот кроме наших стендов ВОСовских?
5: Ну, надо сказать, что, конечно, выставка традиционно, хоть и все группы инвалидности представлены, но как бы лидирующие у нас здесь все-таки опорники, да. И здесь очень много в этом году не только как бы традиционно колясок, да, но и всевозможных роботизированных уже, скажем так, приспособлений. В частности, вот на входе всех посетителей встречает робот Гарри, который приветствует, пожимает руку. Наверное, это одна из самых ярких персон этой выставки. Ну, конечно, очень много направлено на то, чтобы люди, как бы, в том числе разных инвалидов, в том числе инвалиды по зрению, могли получить информацию, где можно приобрести тифлотехнику, например, тут и элита групп у нас составляется, да, если говорить о незрячих. Вот. А так, конечно, выбор огромный. Люди со всякими проблемами могут найти решение, могут им что-то подсказать и направить хотя бы, даже если этого здесь нет, а куда обращаться.
6: Сейчас как раз, наверное, мы слышим сигналы со стенда говорящего города.
5: Да, у нас в этом году, но они уже не первый раз всегда, в общем-то, стараются по максимуму приезжать из Санкт-Петербурга, принимать участие на нашем стенде. Он, кстати, тоже вызывает большой интерес. Народ подходит, тем более, что у них все подключено, то есть в рабочем варианте, и люди могут попробовать непосредственно с телефона перейти, услышать, как сигналы звучат в городе, да, когда вот на остановках, например, или в переходах. Это как раз вызывает большой интерес.
6: Нужны такие выставки вообще, в принципе?
5: Ну, конечно, потому что, во-первых, узнаешь, что новое в мире появляется, да, какие технологии. Например, за 10 лет, конечно, прогресс огромный. По сравнению с тем, что изначально больше был механический, например, я говорю сейчас о приспособлении для вот людей-опорников. То сейчас это действительно роботы уже настоящие. Они и сами это называют уже кибер-приспособления. Да, конечно.
6: Нужно, важно и пользуется спросом. Да.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Агарковой Аллой Сергеевной, директором Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Семена. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
8: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вас снова приветствует программа «Возрождение человека». И сейчас, по традиции, мы снова совершим с вами путешествие по нашей замечательной, красивой и очень живописной планете. И я приглашаю вас полететь вместе со мной в одну из самых моих любимых стран на этой Земле. Это страна, в которой озера как бриллианты. Я говорю о Хорватии. Поехали в Хорватию. Озер Плитвицких сияние, чистота морских дорог, солнечное расстояние, вкус у трюфелей широк, вин хорватских разнотравье и улыбки на горах, песни Масима в машине, здесь дом Теслы в миражах. Быть в Хорватии чудесно, здесь страна без облаков, здесь друзья и мир известный, добрый, теплый, без углов. Мы побывали с вами в Хорватии, и я вам хочу сказать, в один из моих приездов в эту прекрасную страну мы поехали с моей прекрасной подругой на Плитвицкие озера. Я увидела, как солнце рисует радугу на этих великолепных водах. Вы знаете, это невероятное зрелище, но солнце не только рисовало радугу на этих водах, оно реально играло музыку Плитвицких озер.

Ну что ж, а из Хорватии я вас приглашаю в другую очень интересную страну, которая недалеко от Хорватии находится. Я говорю о Сербии. Из моей поэтической карты мира, посвященной Сербии, вы узнаете много интересного, что в Сербии принято и как люди воспринимают свою страну. Сербия. В стране приняты два флага. Здесь очень любят кофе с мятой и мармелад на черном хлебе. Здесь родился император Константин, создавший Римскую империю. Мое произведение называется «Два флага Сербии». Два флага Сербии, Балканы, талант, кустурицы и снег – и сербский кофе с мятой пряной. Дух императора, разбег, среди римских терм целебный воздух, средь сербских гор полет шмеля. Здесь русских любят и не только, в молитве сербская земля. На сочной ягоде росинка, здесь ароматный чай из трав, и белый город весь в дождинках. На черном хлебе мармелад. Вот так мы с вами попутешествовали по Сербии и попробовали очень вкусного мармеладного черного хлеба. Советую, это очень необычный и очень завораживающий вкус. А из Сербии мы снова полетим с вами в Китай. Китай – удивительный, серьезный, прекрасный. И даже само название «Поднебесное» – Китай. Китай таит в себе огромное количество тайн, которые до сих пор не разгаданы, которые до сих пор являются тайной для Вселенной. Поэтому Китай, он вдохновляет меня на целую серию стихотворений, посвященных ему, великому и совершенно незыблемому Китаю.

Китай, космический, бесценный, бриллиант земли, янтарь вселенной, природы сказка и весны. Твой красный цвет приносит счастье, Китай добра и дружба власти. Нет радости конца и края, Конфуций, Дао, мир Китая. Почему нет радости конца и края? Я скажу вам, Конфуций когда-то, почти 2000 лет назад, сказал: «Вы приехали издалека, нет радости конца и края. В Китае очень любят гостей, и я надеюсь, что это маленькое путешествие перенесло вас в эту страну удивительных ароматов, удивительной культуры и потрясающих друзей». А сейчас вас ждет еще один радиоподарок, и этот подарок смог осуществиться благодаря правительству Ульяновской области, благодаря советнику по культуре губернатору Ульяновской области, благодаря Светлане Викторовне Горевой, которая помогла нам записать мои сказки для радости. Сказки были записаны в студии звукозаписи «Турок». И сейчас вы услышите сказку «Мечта». Моя сказка «Мечта» была написана мною много лет назад. И я хочу вам сказать, основываясь на своем опыте, что никогда не отступайте от своей мечты. Она обязательно постучится в вашу дверь и обязательно придет к вам. Потому что сколько бы вы ни мечтали, мечта всегда реальна, если в нее верить. Я приглашаю вас послушать сказку «Мечта» в моем исполнении, записанную на студии «Турок». Инклюзивный фестиваль культурных коммуникаций «Возрождение человека». Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг. Сказка для радости «Мечта». Среди моря океана, среди сказочной воды вырастает из фонтана сон чудесной красоты. В этом сне забавный гномик в разноцветном колпаке, в этом сне с глазами зонтик, мысли счастья налегке. Двери в сказку отворяем, воздух свежий и трава. Три коня пасутся рядом, эх, шальная голова! Про жемчужину лесную сказку сочиню такую. Шелестит зеленый мох, земляничный слышен вздох. Под кустами земляники показался колобок с челкой милой лесной, носик мокрый и смешной. Покатился колобок, мы за ним, он наутек. Вдруг в лесу открылись двери. Солнце всходит, белки скок. За дверями царства леса, сказки сказочной завеса. Среди елей и берез царь лесной поймал стрекоз. В перламутре крылья их получился такой стих. На верхушке ели теплой приземлились две совы и судачат, словно куры, словно совы все правы. Тут услышала соседка, что царевна в жемчугах поселилась в лесе редком. А другая сова: ах, будто та царевна слышит всех, кто был в этом лесу, будто сердце ее дышит морем. Вышел вдруг пастух. Зазвенел в свой колокольчик, показалось две овцы. Одна толстая, как бочка, а другая, как костыль. Пастушок облокотился на пригорок под сосной. Лес вздохнул, пастух влюбился в сон, что видел под луной. В этом сне, в прекрасном платье, среди жемчуга и звезд девушка. Хоть где узнать бы по глазам среди стрекоз. Жемчугом она покрыта, жемчуг бусы и серьга. Вся из жемчуга сверкает,
даже белая нога. Нет красы такой на свете, что сравнится с этим сном. Наш пастух уснул в кювете. Птички, овцы, все при нем. Видит он мечту свою, девушку жемчужную. Открывает глаз пастух, а сова над ухом, ух! Растворился сон жемчужный. Дождик капает на грудь, как мечту свою увидеть. Хоть минутку, где-нибудь. Нос повесил наш пастух, а сова над ухом, ух! Что ты, молодец, грустишь? Что ты с овцами сидишь? Ты ищи свою мечту. Сон сбывается к утру. И пошел пастух в рассвет. Там, где лес и 100 планет. Шел канавой, шел болотом, пробирался лесным бродом. Сердце бьется, он идет, тихо песенку поет. Появись, моя мечта, ты сбывайся, красота. Ты реально, знаю точно, не помеха мне верста. Шаль лесная зашумела, ночь лесная зазвенела, звезды в танец собрались, закружились, понеслись и рассыпались по лесу. Пастух сел и ноги свесил. На горе лесной сидит, вдаль лазурную глядит. Вдруг на облаке ночном появился светлый дом. Крыша, окна, все из света. Будто дом — одна планета. Дом покрылся синевой, дверь распахнута, и, ой, на пороге стоит рыба. Хвост гигантский, вся как глыба, только круглые глаза светят, словно бирюза. Пастух видит и дивится, он не верит. Может, спится ему сладко на горе? Рыба в яркой чешуе проплыла по небу тихо. «Нет, не сплю! Вот это лихо!» — рассуждает сам пастух. Совы снова в ухо. Ух! Ночь прошла, и солнце всходит. Пастух места не находит. Что то было? Видел сон? Где же? Где же светлый дом? Снова в путь пастух идет. Снова песенку поет. Белки рядом поет. Белки рядом, овцы ждут. Мы с

Рыба снова, глаз игристый, снова ноги под сосной. Кто ты, рыба? Отзовись или просто удались. Я не рыба, я удача. Я показываю путь. Ты иди, иди, не плача. Цель ты видишь? Не забудь. Снова клюквенный рассвет. Солнце яркий-яркий свет. Среди солнца облаков небо сказочный покров. Защищает, помогает, дарит радость и любовь. В лучах солнца и весны, как дыхание тишины, раковина показалась. И размером с полстраны. Перламутром отливает и алмазами сверкает. Бирюзовый ободок опоясывает бок. Раздается клавесин, тот, что слышим у картин. Раковину открывает эльф. Послушайте, один. Пастух смотрит и не верит. Ну, не может быть такого. Раковина и на небе. Может, снится мне корова? Он щипает себе глаз. Продолжаем наш рассказ. Внутри ракушки чудесной, в центре неба синевы, он увидел стан прелестный, стан жемчужный, крик совы. Дева та была из сна, вся жемчужная она. С неба лестница струится, словно белый водопад. По ступенькам идет львица. Глаз горит, глаза слепят, золотым цветным шифоном отливает ее шерсть. Сказке верь, ты в сказке дома, львица здесь тебя не съест. А за львицей идут гуси в ярких бабочках смешных, все в улыбках, все без грусти, музыка средь тишины раздается нежно, мягко. За гусями на столе выезжают два барана, все рога их в серебре. За баранами акула в платье длинном, непростом. Пастуху чуть-чуть икнуло. Вот он, сонный сказки дом. «Неужели наяву?» — спрашивает он сову. Вдруг подул клубничный ветер. Потемнело все вокруг. Солнце диск стал мал и светел. Лестница пропала вдруг. Озирается пастух, ищет деву. Дева тут, рядом с ним. Сидит, сверкая, жемчугами наполняя лес и поле, и закат, как ребенок пастух рад. Рядом с ним его мечта, и реальна, и чиста, и жемчужной красотою упивается с листа. Он нашел ее одну, он поверил, он согнул ветви все в лесу сомнений, жемчугом вознагражден. Через тернии мучений он с мечтой вошел в свой дом. Надо верить и мечтать, никогда не отступать. Жизнь подарит много силы, чтоб мечту найти красиво.

А сейчас, по традиции, снова стихотерапия для позитива. Это целая большая серия стихотворений, написанных для ваших улыбок, для вашей радости, для того, чтобы было хорошо и тепло, и светло на душе. И я сегодня хочу подарить вам произведение, которое написано в 2011 году. Оно называется «Просто так». «Солнечные зайчики на моей душе, облака, как пальчики, солнце в шалаше. Он сплетен из сказочных яблочных ветвей. Слышно песню тихую, милый соловей. Здесь ларец из образов, здесь любовь, семья. Морем очаровано море бытия. Пусть ваше бытие будет очаровано морем прекрасных мыслей и прекрасного летнего воздуха. А летом царят прекрасные бабочки, поэтому я запускаю ваше настроение, мое маленькое произведение, посвященное бабочкам. Бусинами разными рассыпалась радуга плюшевыми кольцами, маки зацвели. Дней бумажных надо нам, чтобы не расстроиться, чтобы разноцветные фонари зажгли. Мир горошком вымощен, средь цветов и радуги дождь играет с крышами, календарь висит. Незабудок надо нам, желтых, удивительных. В незабудках-бабочках счастье прилетит. И к вам обязательно, обязательно прилетит счастье, все в незабудках-бабочках. Наша программа подходит к концу, и сейчас по традиции снова музыка Тиграна Джагера. До следующих новых радостных счастливых встреч!

0: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria & Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке, в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах, и даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав «Турецкое рондо», турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его «Турецкое рондо» в «Турецкий марш». В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Рондо Алла Турка» своим главным произведением. Это был всего...
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Из регионов.
3: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
4: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
5: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
4: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
5: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
4: У вас большая семья была? Сколько детей было?
5: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
4: Старшая?
5: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... В это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. приехал, его отпустили, через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл, сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была, абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были, такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву, быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра... У нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: «Да, Вальке, ты оставь пышки». «Да, я скажу, что мыши изъели». Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую, что не так, это я виновата, наверное, лупить надо. Я промолчала. А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. «Валь, на, держи». И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю: «Не хочу». Я слышала же. Я говорю: «Не хочу». «Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные». А я кажу: «Не хочу». Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка топилась. У кого корова есть, молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это человек зрячая была. Я унюхаю, где уже, и уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая, и качели. Я говорю: «Можно я вашу Машеньку покачаю?» Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла. Как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
4: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
5: Лампу, зажги лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь. И была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она старшая зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин, чтобы не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же. Но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кричусь. И ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла. А сама думаю, кручусь возле него, бегаю. Туда боюсь спуститься. Потому что как я спущусь? Я же утонула там. И... Бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет приехать летом, ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в этот поезд. И поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский маршрут какой-то, сама проводница. И я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли меня, накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою. Я присела на корточке, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
3: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
5: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту детство радость не хочет память отпускать. И если бы вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
3: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
5: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы у всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
4: Да, да, да, у нас тоже так было.
5: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я... Все, поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой билетик. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
4: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
5: В школе хорошо кормили. Да?
4: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
5: У нас радио провели в школах. Раньше не было, а потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
3: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
4: В каком году вы родились?
2: 1935. Во время войны мы проживали станица Федоровская, в общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы Станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я вот так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Нет. Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины. Я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Но в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые. Так вот, я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. Огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащут кабана, за ногу привязали, прямо тащут его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я свелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот он, а он на спине кабан лежит. Он вот освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали. То я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире, к квоте хаош. Маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо. Да не один немец был, а так вот к матери подойдет. И в лоб щелчок, щелчком. Русский свинья, маленький много. Поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
4: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
2: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода, я, правда, мы спали. Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или полтретьего мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, кричит, мы-то кричим как, ну, там, а он, нёк. А потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов пять, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
4: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
2: Бомба у соседей там упала в огороде. Меня осколками...
6: 43-й год, скажем.
2: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
4: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
2: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
4: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
2: Ну да.
4: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
2: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, линии и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
4: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 1942 года и длилась до освобождение, это уже где-то 21 января 43-го года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицер немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия, и когда узнали, то быстро все обрадовались были. Я как раз в это время оказался у родственников там на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех. Вот. И в том числе нашли в списке моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хэмер называется, Хэмер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. Угу. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы, продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал. наверное, и, ну как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военные, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко? А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, и на полгода было. Вот. И тащить его. А он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
5: Ага.
4: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
6: Родилась я, хутор. Хутор Соленый назывался.

0: какие была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил, он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли со всеми бедами, со всеми, кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, одна у матери была, отца я не помню, куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
1: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование. Сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
0: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает, все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
1: Беседка на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цендема Бойко, и сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя, здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, Петя.
2: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
3: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз,

0: Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
1: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
0: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
1: То есть это сольный саксофон, да?
0: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом песню «До свидания, мама». И мелодию из кинофильма «Зайчик».
1: Но это уже в составе другой группы, да?
0: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гиреевны.

0: Таня, расскажите, пожалуйста, про Петю. Вот насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Ну, Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе «Грота» для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе «Ухтинском музыкальном центре» и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. 4 раза в неделю у него тренировки, 4 раза в неделю занятия в музыкальной школе и в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. В 3 года, когда его вывозили после операции, после удаления 2-го глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персант. И с таким чувством он запел, и что даже немецкого персонала не вернулись слезы на глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом фон Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Потом он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
0: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Пети. Он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет, у нас уже традиция, каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
0: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми стилями люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
1: Когда Петя был маленьким, над ним специалисты решили пошутить. Говорят: «Ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик рыба». На что он, обидевшись, сказал: «Я не рыба, я рыб».
0: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
1: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
0: Витя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и не в одном коллективе, к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
0: Ну, Ри, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да. Четверки, пятерки.
0: Я думаю, что этот вопрос

0: маме, а как Петя справляется с домашними делами в быту?
1: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
2: Ага.
0: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
0: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
1: Он летом оставался у нас один. С папой его целый весь день на работе. Но он сам домовничал.
2: Да.
0: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет, то есть в следующем году он уже пойдет в школу.
0: Ну, занимаешься с ним?
2: Нет. Он больше любит пока, ну, повеселиться.
0: Баловаться, любиться, да?
2: Да. Попривередничать иногда, покапризничать любит.
0: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
0: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
1: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструментам. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место... Как назывался конкурс?
2: Восхождение.
1: В конкурсе восхождения, и его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
0: Какие у вас планы впереди?
1: Заниматься, учиться, развиваться.
0: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И... прошел следующий тур.
1: Финал
2: уже получается. Финал. И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
0: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
0: Наталья, я знаю, что вы работаете. А кто с Петей ходит на кружки, занятия?
1: По утрам у Пети тренировки по будням. Понедельник, среда, пятница с 7 до 8 утра в бассейне Олимпийского резерва. Туда его отвозит папа на тренировку, а в школу привозит уже тренер. А в музыкальная школа находится в школе Грота, только другой корпус. По переходу он проходит, и воспитатель отводит его туда. Ну, а уж из школы забираем, кто дома.
0: То есть среди дня не приходится вам приезжать и куда-то провожать, да?
1: Нет.
0: Петя, а ты самостоятельно по городу ходишь, нет?
2: Пока еще нет. Ну, именно по городу самостоятельно нет, но в транспорте, например, я умею оплачивать проезд самостоятельно. С тростью умею ходить вообще по улице.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОЗ отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОЗ стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОЗ провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОЗ, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОЗ достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОЗ отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОЗ, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОЗ проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В Якутской городской организации ВОЗ состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОЗ вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОЗ. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Завершился концерт песни «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
6: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
8: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
6: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
8: Ну как не радоваться этому? С праздником!
6: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, эти матери Туринска. Мы об этом еще не слышали.
7: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
6: Да не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
7: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
8: Здорово.
7: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии, в том числе и общества слепых, потому что как бы информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва. Мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская», это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет. Кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла «Урал». Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили и Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш Восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, ассоциаций, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты, на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону, это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать, но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза, возле Гуляй-Поля мы недалеко были, там сейчас до сих пор еще идут боевые действия, но тем не менее мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы, сегодня все это необходимо, гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей, говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске, мы как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
6: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
7: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
6: А ну настроение и... здесь?
7: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но тем не менее ребятам намного будет теплее.
6: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
7: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти, я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее, вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань, я разговаривал с предпринимателями, предприниматели у нас же люди занятые, они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют. Да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье. Все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
6: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
8: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александру Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александру Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами. У него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто это здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию, открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
6: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
7: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся, либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская, но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серова приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другое. другой момент. Но я всегда говорю, сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
8: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит, хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы, как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
7: Будем брать.
6: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
8: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа, спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
7: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем небо над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, днем Великой Победы!
6: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
9: Свободное плавание.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Ирина Андреева. И сегодня мы поговорим о том, как живут люди, которые запросто могли бы оказаться в психоневрологических интернатах, провести там всю свою жизнь и никогда не узнать, что такое жизнь самостоятельно. Некоторые из них могли бы жить и вне интерната, но это была бы жизнь в одиночестве, без возможности решать элементарные бытовые проблемы. К счастью, такой участи этим людям удалось избежать, потому что их поддержал и продолжает поддерживать благотворительный фонд «Творческое объединение Круг». Это организация, которая делает, на первый взгляд, совершенно невозможные вещи вполне возможными. Там помогают людям с тяжелой инвалидностью не только найти работу с достойной зарплатой, но и научиться жить самостоятельно в городской среде тем, кому это сложно. О том, как такое стало возможно, мы поговорим с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение Круг» Мариной Мень. Марина, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Давайте сначала просто расскажем нашим радиослушателям о том, какие направления есть в фонде. Я знаю, что их очень много. Это не только работа, но и что еще?
11: Главное для нас направление — это сопровождаемое проживание. Если сравнивать масштаб нашей деятельности, связанной с сопровождаемым трудоустройством, то он более значителен, чем количество людей, которым мы оказываем услуги сопровождаемого проживания. Порядка 300 человек у нас работает, 300 человек с инвалидностью. Порядка 30 человек у нас живут в квартирах, которые мы обеспечиваем в разных форматах. Все остальное — это дополнительные опции. Например, психологическое сопровождение — это необходимость, потому что люди с нарушениями здоровья, особенно с нарушениями психического здоровья или люди с интеллектуальными особенностями, они в психологе нуждаются по определению. Но я думаю, что и не только они. По сути, в современном мире в психологе нуждается каждый, но в данном случае это абсолютная необходимость, мы считаем. Мы занимаемся социокультурной адаптацией, как это называется в формальных документах. И это означает, что мы устраиваем экскурсии. В нашей программе не только работа, но и занятия досуговые. Это театральные занятия и музыкальные занятия. У нас бывают прекрасные встречи. Ну, в общем, если бы я жила в Советском Союзе, наверное, это было бы чем-то похожим на УПП ВОС. В УПП ВОС было общежитие, и квартиры давали кому-то, была работа, в УПП ВОС был Дом культуры. В общем, по сути, мы эту схему в чем-то воспроизводим.
10: А если говорить про трудоустройство, то чем люди с инвалидностью занимаются?
11: У нас так сложилось, что мы создали очень серьезное керамическое производство. Причем, когда я все это начинала, я была практически единственным учредителем благотворительного фонда. У меня есть соучредитель Сергей Флетин, и он шутку, в которой есть доля шутки, называет себя бенефициаром номер один. Потому что Сергей больше всего помогал и помогает мне тем, что ориентирует меня в понимании того, что требуется нашим подопечным. Но все то, что мы строили, по сути, реализовывалось мной в единственном числе. У Сергея нет опыта работы ни управленческого, ни административного. Я хотела сказать, что мы начали с помощи слепоглухим. И люди, которым мы помогали, этих людей мы хотели каким-то образом занять, обеспечить им занятость. И в конечном итоге оказалось, что лучше всего справляются незрячие и слабовидящие люди с лепкой. Это наиболее им доступно. Вот у нас есть керамическое производство. Оно продолжает работать и развиваться. И при этом на сегодняшний день порядка 10%, а даже меньше, может быть, у нас люди с сенсорными нарушениями, слепые, глухие, слепоглухие. А основной контингент — это люди с интеллектуальными особенностями и психическими расстройствами. И это те люди, которые не могут найти себе, как правило, работу на открытом рынке труда. Вот им мы предоставляем место, обучаем их, обучаем не в смысле, а сажаем их в класс

0: исполнительная, в которой мы создаем композиции из горшечных растений и высаживаем их в кашпо, создаваемые в наших керамических мастерских. Ну, вот, кажется, я ответила на вопрос более широко, чем надо было. Чем мы занимаемся, какую работу мы предлагаем нашим подопечным. Слово «подопечное» мне больше нравится, чем слово «клиент». Во многих благотворительных фондах говорят «клиент». Не знаю, я такая еврейская опекающая мама.
1: А еще есть слово «благополучатели».
0: Благополучатели тоже можно, но да. Ну да, я эти два слова употребляю в своем лексиконе.
1: А что такое сопровождаемое проживание? Вот для тех, кто впервые слышит это словосочетание, а кто там кого сопровождает?
0: Это тоже сложный вопрос, потому что много видов сопровождаемого проживания мы развиваем. Вид сопровождаемого проживания зависит от, как говорят, нозологии, от того, с какими нарушениями мы имеем дело. И разница, она в том, в каком объеме сопровождения человек нуждается. Например, у нас есть слепоглухие, которых мы много лет уже сопровождаем, и они нуждаются в небольшом количестве услуг по запросу. Ну, надо про слепоглухих, я могу сказать дополнительно, что Москва в этом смысле очень богатый с точки зрения инфраструктуры город, и поэтому наши слепоглухие пользуются такси, они пользуются заказом продуктов, они пользуются, опять же, услугами сопровождения, на которые они имеют право. Могут вызвать себе тифло-сурдопереводчика, который, по сути, для них это тот, кто доведет их в поликлинику или в какое-то другое учреждение, поможет и организует все.
1: А это бесплатная услуга?
0: Бесплатная услуга, которая у слепоглухих, если они тотально незрячие, они имеют право на 240 часов в год, у них это записано в ИПРА. Но кроме этого, мы тоже, как фонд, можем, или фонд соединения, который поддерживает слепоглухих, в каких-то случаях обеспечивают сопровождением. Главное, что у нас в Москве организована эта служба. Есть люди, которые профессионально это делают. То есть они получают за это зарплату, и они научились общаться со слепоглухими, научились понимать их нужды, понимать их особенности. И в этом смысле это очень хорошо, потому что в других городах в ИПРА сопровождение записано, а сопровождающих нет. Ну, да. Но в любом случае наш фонд был у истоков создания службы сопровождения слепоглухих. Я этим очень горжусь. Сначала это были волонтеры, которых мы собрали. Потом эти волонтеры прошли небольшие курсы, позволившие им быть трудоустроенными для выполнения функций сопровождения. Вот с тех пор, благодаря фонду соединения, эта услуга оказалась вписана в ИПРА. И да, теперь это, в общем, для слепоглухих тот ресурс, который уже привычным стал.
1: А правильно ли я понимаю, что когда мы говорим «сопровождаемое проживание», это значит не обязательно, что человек живет в квартире, которую арендует фонд, но человек может жить у себя дома и пользоваться какими-то услугами?
0: В нашем случае этого нет. То есть он может пользоваться услугами не нашими, то есть теми, которые ему обеспечивает фонд соединения или государство. В нашем случае понятие «сопровождаемое проживание» — это именно в квартирах, которые обеспечивает фонд. Существует понятие «надомное сопровождение», но мы не практикуем пока сопровождение в квартирах, где живут наши потенциальные благополучатели. Значит, я рассказала про слепоглухих, на них я побольше остановилась, но кроме этого есть еще люди, которых мы выводим из интернатов, социальных домов, раньше это называлось психоневрологические интернаты, Это люди, которые...

0: которых определили как имеющих высокий реабилитационный потенциал. Несмотря на то, что такой человек фактически с рождения был в системе социального обслуживания, в возрасте там 30-40 лет они сейчас учатся жизни в городе, учатся всем необходимым навыкам для того, чтобы пройти межведомственную комиссию по определению их способности к самостоятельной жизни, и после этого получают квартиру. Уже 5 человек наших благополучателей получили квартиры, но сейчас есть еще 8 человек, которых мы сопровождаем в направлении получения квартир. Кроме этого, есть люди, которые не смогут получить квартиры, либо потому что они, будучи сиротами, имеют право на какую-то часть недвижимости в каком-то помещении, принадлежавшем их родителям, но жить там не могут. И это еще одна опция, которую мы реализуем. Мы этих людей сопровождаем, ну, в долгосрочном режиме. Это значит, что в нашей квартире человек сможет жить до тех пор, пока не придет то или иное решение для его жизнеустройства. Но это гораздо лучше, чем жить в интернате. Ребята, которые к нам попадают, они очень мотивированы на выход из интерната. Они очень ценят то, что нам удалось их оттуда забрать. И вот таких людей мы будем сопровождать долго. Есть еще люди на колясках. Вот если высокий реабилитационный потенциал для получения квартир, это люди с интеллектуальными нарушениями, как правило. А вот недавно мы начали сопровождать людей на колясках, в том числе тех, кто нуждается в круглосуточном уходе. Вот таких людей мы тоже берем к себе в сопровождаемое проживание. И это еще один вариант, который требует круглосуточных сменных ассистентов. И мы гордимся тем, что мы осваиваем и этот круг благополучателей, которые благодаря нашей структуре могут жить не в интернате, а в квартире. Есть совершенно замечательный проект, который я очень люблю. Мы 4 года сопровождаем девушек с тяжелыми множественными нарушениями развития. Есть такая аббревиатура ТМНР. Эти девушки вместо того, чтобы из детского интерната пойти в психоневрологический интернат, они оказались у нас. И теперь мы начали получать субсидию от департамента соцзащиты и считаем, что эти девушки будут до конца жизни с нами. Мы будем решать их жилищные проблемы, потому что сейчас они живут в квартире, которую арендует фонд. А все-таки они имеют формально право на жилье. Но это уже такие вопросы технические, которые мы будем постепенно решать.
1: Как вообще возникла идея организовать сопровождаемое проживание? Вот почему вы решили этим заняться?
0: Вообще-то на поверхности лежит эта нужда в этом. Началась у нас эта история с Мишей Ильиных, слепоглухого, нашего благополучателя. 11 лет назад начал к нам приезжать, будучи человеком одиноким, живущим в Сергиево-Посадском районе в коммунальной квартире и находящимся в депрессивном состоянии на тот момент, потому что у него за год до того умерла жена, и он совершенно не представлял себе, а как он будет жить дальше. Он приезжал к нам, ехал в одну сторону 4 часа, когда он из своего риммаша ехал с собакой-поводырём. И вот тогда возникло понимание того, что нам каким-то образом, ну, Мишу нужно где-то расположить на ночлег. А с собакой это оказалось очень проблематично. И тогда, в 2015 году, у нас появилась первая квартира. В этой квартире Миша жил постоянно. со своей собакой это было в шаговой доступности от мастерской, в которую он начал работать и был счастлив тем, что у него получается, и что его руки кому-то нужны, и что он может зарабатывать. И потом, поначалу мы эту квартиру использовали и как рабочее общежитие, то есть люди, которые приезжали там из Коломны, тоже могли там ночевать.
1: Общежитие в хорошем смысле, да? То есть не то, что там по 10 человек в комнате.
0: Там не было по 10 человек в комнате, но было по 4 человека в комнате. То есть мы его наполняли достаточно интенсивно. 3-4 человека в комнате было, потому что это было кайфово для слепоглухих, для которых тогда открывались новые возможности. Потом постепенно это общежитие превратилось уже в квартиру сопровождаемого проживания, в которой жили наши слепоглухие и наши первые благополучатели, выходцы из интерната, на которых я оформляла опеку. Вот. А сейчас у нас 8 квартир. Из них 6 мы арендуем, даже 9 квартир, из них 7 мы арендуем, а 2 из них мы получили в пользование безвозмездное от Департамента соцзащиты. И в этих квартирах у нас живет сейчас 30 человек.
1: Часто ли приходится устраивать сбор средств на нужды фонда в целом и конкретно сопровождаемого проживания?
0: Вот с этим у меня не очень хорошо. Я не Лида Мнява, я не великий блогер. И если в прошлом году мы сумели собрать 900 тысяч рублей на ремонт помещения, в котором теперь живут колясочники, и собрали мы их, эти 900 тысяч, благодаря блогеру Ольге Савельевой, которой мое великое почтение и благодарность. Вот, а когда мы решили попробовать в этом году опять на планете завести сбор и попросить Ольгу нам помочь, она нам сказала, что фондов у нее 17, и мы по 2 раза она не помогает. Вот сейчас из 1 700 000, которые мы пытаемся собрать, у нас собрано 180. И в этом смысле все не так просто. Не все получается, как хотелось бы. Но я могу сказать, что мы необычный фонд. Мы живем не только за счет сборов. Мы живем 25% нашего бюджета, а бюджет у нас, годовой оборот в прошлом году был 100 миллионов. 25% обеспечивает реализация продукции наших мастерских. Это немало, и этой цифрой гордимся. Порядка там 60% нашего бюджета составляют гранты. Сейчас появились у нас последние 3 года субсидии Департамента соцзащиты, что очень отрадно, потому что это путь к устойчивости, с моей точки зрения. Вот так.
1: Вы сказали, что квартира для Миши была в шаговой доступности от мастерской. А вот все квартиры находятся так близко или из каких-то людям приходится ездить?
0: Ну, в данном случае те квартиры, которые мы арендуем на коммерческой основе, мы выбираем именно помещение, которое близко от работы. У нас есть 2 квартиры в Некрасовке, а находимся мы на юго-западе. То есть там ехать из Некрасовки на юго-запад там 1,5 и больше часа. Мы стараемся таких решений избегать. В основном квартиры, которые мы арендуем, это то, что находится буквально там в 15 минутах ходьбы от мастерской.
1: Если говорить про людей, которые там живут, они между собой как-то дружат или живут просто как соседи? Или это скорее одна большая дружная семья, где там праздники совместные устраивают, какие-то беседы по вечерам?
0: Беседы по вечерам, я не знаю, много ли в наших семьях бывают бесед по вечерам. но они бывают. Как в любой семье, это скорее, конечно, семейный формат, и я стремлюсь к тому, чтобы люди, которые живут в квартирах, у нас есть квартиры, в которых живет там 3 человека или 4 человека, а есть квартира, в которой сейчас живет 7 человек, вот в том числе колясочники. Та квартира, которая ориентирована на долгосрочное проживание совместное, в ней мы ведем большую работу по формированию здорового семейного климата. И это очень непросто, потому что мы имеем дело с людьми, которые выходят из интерната. Очень интересно то, что они очень не хотят повторения своего интернатского опыта. Поэтому они стараются устраивать жизнь по-другому, но не всегда получается, и зачастую в этом нужна помощь, в первую очередь психологическая. Мы ее оказываем. Мы стараемся устраивать экскурсии и какие-то совместные мероприятия, и празднуем вместе Новый год. И, в общем, в этом направлении у нас большие замыслы и, в общем-то, ну, это хорошо.
1: Расскажите, пожалуйста, учат ли ребят каким-то бытовым навыкам и как это происходит?
0: В основном те, кто к нам попадает из интернатов, это люди, которые все-таки имеют базовые бытовые навыки, но, живя у нас, они, безусловно, обучаются их хождению в магазин и приготовлению еды. Очень важная история, когда мы водим их покупать одежду, чтобы такой слегка гопнический стиль одежды, который принят в интернате, сменился на более культурный и эстетичный. Не знаю почему, но то есть исторически так складывается, но люди в интернате одеты, если вот те, которые выросли и никогда не видели такой более культурной среды, да, там какие-то спортивные штаны. Мы рассказываем о том, каким должен быть стиль одежды, как нужно одеваться, как приходится бороться. Потому что я позволяю себе бороться, потому что можно было бы сказать, ну, тебе нравится вот такое, вот тебе нравится такая прическа, вот, а давай вот попробуем. То есть теоретически можно было бы сказать, ни с чем не бороться. А практически мы ведем в магазин, показываем в зеркало, как можно, приводим хорошего парикмахера и показываем, как можно. И я считаю, что это важно.
1: А ребята прислушиваются к советам, или у них есть такое протестное настроение, что «а я лучше знаю»?
0: Начинается с протестного настроения, постепенно все-таки побеждает здравый смысл и культура.
1: Мы сегодня говорили с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень, обсуждали тему сопровождаемого проживания. Спасибо вам, Марина, это было очень интересно. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Ирина Андреева. До свидания.
2: Свободное плавание. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды. поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
5: Я вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст. Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
6: Вы знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
5: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
6: Честно сказать, нет.
5: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
6: Это будет песня «Аюшка».
5: «Аюшка», да. Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор — народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала, и первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление все волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, да, растерялась.
1: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. Да, расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас. Я хочу сказать, как она красиво ответила. Потому что песни, слышите, берут за душу на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области, заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно! То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до сердце,
1: да, сердец, за душ, да. Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно, абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В прошлом году, да, изучили.
1: Вообще ты легко разучиваешь песни? Или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет хорошо, да. А есть человек как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
2: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
1: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
2: Да.
1: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
3: Нет.
2: Нет?
1: Нет. Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
2: Да.
1: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии. Обязательно мы везде разместим.
3: Нет, честно сказать, шить я не умею. Я очень жалею об этом. А так мы, ну, Wildberries покупаем сами.
1: Ясно, ясно, ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время? Если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать? Кто тебе нравится?
2: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
1: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
2: Да.
1: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
2: Да.
1: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
2: Да.
1: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
2: Последняя книга — это была «Алиса в стране чудес».
1: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия или ничего, нормально?
2: Да вроде ничего.
1: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать... Наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
2: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена Оли Лукойла.
1: Про Оли Лукойла понравилась тебе книга?
2: Да.
1: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
2: Мы иногда с мамой выбираем.
1: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
3: Ну, она читает иногда, но в основном читает про себя, ну, и да, да. Очень быстро их прочитывает.
1: Скорость большая, да?
3: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
1: Обсуждаете,
3: поэтому...
1: да?
3: Да.
1: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
2: Следующая песня — это «Встреча друзей».
1: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
3: Маша забыла, да?
1: Ну, ничего страшного.
3: По-моему, Роберт Рождественский.
1: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах «Радио ВОС» в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот ты не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну, что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, Маш, можешь. Пой, что хочешь.
3: У меня есть... Я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Угу. Давай отрывок слушаем. Слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прям растрогаться, честное слово. Поэтому я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт?

0: Еще такого нет, каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
1: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь. Как они относятся к русской народной песне?
2: Вы знаете, можно я тут отвечу
0: да,
2: за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
2: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
2: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе.
0: Угу.
2: Но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
2: он
0: там
2: просто затихает. Да. И все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне. Это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
2: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
2: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну просто...
2: Да.
0: Да. А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
1: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
1: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Апаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже сделает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Угу, молодец, Данил. Это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, да, у них было, когда он сейчас просто уехал учиться в другой город. И когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
2: Да, да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
2: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадках размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно?
2: Да,
1: мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
3: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
3: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да, друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим, уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. если чего-то захотеть, обязательно добьетесь. Таким, тем более, с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Такие дела. Совместные будут номера. И хочу спросить, о чем? Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода. Бывает, приболеем, бывает, что тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
3: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И петь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка Енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
2: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит. Потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники, всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами не еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю, и мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
2: Песня будет «Пивунья России».
1: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
2: Спасибо, спасибо огромное. До свидания. До свидания. Всем добрых, добрых дел.
1: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери.

0: благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система ПОГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
2: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и в общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Завершился концерт песней «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

0: предлагаем вашему вниманию рассказ Фазиля Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». Читает Олег Табаков.
1: Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, вряд ли абсолютно точно. Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверное, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность. И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать ни слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего, был. Звали его Харлампий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть. Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион. Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами. К счастью, нашего директора не послушались, и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде. Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было просто немыслимо. Это было все равно, что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда и зимой, и летом ходил в одной шляпе, вечно зеленой, как магнолия, и всегда чего-нибудь боялся. Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь избегали с урока, то это был, как правило, урок пения. Бывало, только входит наш Харлампий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он заставлял нас смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии, доказательство от обратного. Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну, примерно на полсекунды после звонка, а Харлампий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если бы прямо под нашим классом не находилась учительская. Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харлампий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход. Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь незаметно проскользнуть в дверь после учителя, зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанные приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика – редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опозданнице. Тем более он скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят. Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место. Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное, например, «Принц Уэльский». «Класс!» – хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой за оленями, и если уж ему надоест охотиться за своими оленями, и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции, потому что она образцовая. В крайнем случае, если бы ему вздумалось прийти именно к нам, нас давно бы предупредили и подготовили класс к его приходу. Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то там уэльским. Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок. Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Главное оружие Харлампия Диогеновича – это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной. На это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последнем. И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться, но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало показать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный. Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи. В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении. Как будто один и тот же снаряд может лететь с разной скоростью. В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи. Оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка. И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова: «Ну, как задача?»
2: «Чего?» – говорит он. «Решил».
1: При этом он коротко и значительно кивнул головой, в том смысле, что трудности были, но мы их одолели. «Как ты решил? Ведь ответ неправильный». «Правильный», – кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих хвататься руками за воздух. Оказывается, в это время в дверях появился Харлампий Диогенович. Но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер. Харлампий Диогенович прошел на место. Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харлампий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым вызовет меня. Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал «Алик», потому что началась война, и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом. Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга. Но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был. Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий. И от того, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка держать руки на промокашке, от которой я его никак не мог отучить. «Гитлер капут!» – шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче. Между тем, Харлампий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка задернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее. Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание. «Кто дежурный?» – вдруг спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку. Дежурного не оказалось, и Харлампий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока тот стирал, Харлампий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорее кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел. Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь, и в дверях появилась докторша с медсестрой. «Извините, это 5А?» – спросил доктор. «Нет», – ответил Харлампий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти 5А, потому что он был 5Б, он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть. «Извините», – сказала докторша еще раз и, почему-то помешков, закрыла дверь. «Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома. Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самый противный из всех существующих уколов. И вот внезапная надежда своим белоснежным халатом, озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить. «Можно я им покажу, где 5А?» сказал я, обнаглев от страха. Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь, а потом 5А был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе. «Покажите», — сказал Харлампий Диогенович и слегка приподнял брови. Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса. Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними. «Я покажу вам, где 5А», — сказал я. Докторша улыбнулась, так как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты. «А нам что, не будете делать?» — спросил я. «Вам на следующем уроке», — сказала докторша, все так же улыбаясь. «А мы уходим в музей на следующий урок», — сказал я несколько неожиданно даже для самого себя. Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно. Дело в том, что в прошлом году один пацан из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой. На самом деле этот пацан все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта хижина дореволюционного бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал. «А мы вас не пустим», — сказала докторша шутливо. «Что вы?» — сказал я, начиная волноваться. «Мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей». «Значит, организованно?» «Да, организованно», – повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей. «А что, Галочка, пойдем-ка мы в 5Б, а то и в самом деле уйдут», – сказала доктор и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах. «Ну и там сказали сначала в 5А», – заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую. Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой. «Ну какая разница?» – сказала докторша и решительно повернулась. «Мальчику не терпится испытать мужество, да?» «Я малярик», — сказал я, отстраняя личную заинтересованность. «Мне уколы делали 1000 раз». «Ну, малярик, веди нас», — сказала докторша, и мы пошли.
0: 13-й подвиг Геракла. Рассказ Фазиля Искандера читает Олег Табаков.

0: Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом. Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не может припомнить своей мысли. «Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым. «Молодец, Алик, — сказал я тихо Комару, — такую трудную задачу решил. Молодец». Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка. Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы. «Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать». «Авдеенко на место! — кивнул он Шурику. Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи. Класс заволновался, но Харлампий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным. Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты. «Ну, кто же из вас самый смелый?» — сказала докторша, хищно всосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось. Она это сказала весело, но никто не улыбнулся. Все смотрели на иглу. «Будем вызывать по списку», — сказал Харлампий Диогенович. «Потому что здесь сплошные герои». Он раскрыл журнал. «Авдеенко», — сказал Харлампий Диогенович и поднял голову. «Класс нервно засмеялся». Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся. Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше – получить двойку или идти первым на укол. Он поднял рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал. Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало. Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он, не отрываясь, смотрел на докторскую иглу. «Отвернись! Отвернись и не смотри!» — говорил я ему. «Я не могу отвернуться», — отвечал он затравленным шепотом. «Сначала будет не так больно. Главное — боль, когда будут впускать лекарства», — подготавливал я его. «Я худой», — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами. «Мне будет очень больно».
1: «Ничего», — отвечал я, — «лишь бы в кость не попала иголка».
2: «У меня одни кости», — отчаянно шептал он, — «обязательно попадут».
1: «А ты расслабься», — говорил я ему, похлопывая его по спине, — «тогда не попадут».
0: Спина его от напряжения была твердая, как доска.
2: «Я и так слабый», — отвечал, — «ничего не понимаю. Я малокровный».
0: «Худые не бывают малокровными», — строго возразил я ему. «Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь. У меня была хроническая малярия, и сколько доктора не лечили меня, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией». К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не сообразил, куда идет и зачем. Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, со стекленевшими глазами. И когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть. Хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на его лице выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я не знал пока для чего. После укола он чуть не свалился. Но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.
1: «Скорую помощь!» – закричал я. «Я побегу, позвоню!»
0: Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику. Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.
1: «А я даже не почувствовал», — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал. «Молодец, малярик», — сказала докторша. Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в 5А.
0: «Еще потрите», — сказал я. «Надо, чтобы лекарство разошлось». Она с ненавистью потерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятнее. Наконец, все кончилось. Докторши со своей галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.
3: «Откройте окно», — сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы. Он вынул щетки и задумчиво перебирал желтые бусины.
1: До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.
3: Как известно из греческой мифологии, Геракл совершил 12 подвигов, сказал он и остановился. Щелк. Щелк, перебрал он две бусины справа налево. Один молодой человек хотел исправить греческую мифологию, добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.
1: Смотри, чего захотел, подумал я про этого молодого человека. Понимаешь, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается.
3: Какую-нибудь другую завалящую мифологию, может быть, и можно поправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено, и никаких ошибок быть не может.
0: Он хотел совершить 13-й подвиг Геракла, продолжал Харлампий Диогенович, и это ему отчасти удалось.
3: Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что если бы Гераклу понадобилось совершить 13 подвигов, он бы сам их совершил. А раз остановился на 12, значит, так оно и надо было, и нечего было лезть со своими поправками.
0: Геракл совершил свои подвиги как храбрец, а этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости.
3: Харлампий Диогенович задумался и прибавил:
0: мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг.
3: Щелк! На этот раз только одна бусина упала с правой руки на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая. Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.
0: «Мне кажется, я догадываюсь», – проговорил он и посмотрел на меня.
3: Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху влепилось в спину.
0: «Прошу вас», – сказал он и жестом пригласил меня к доске.
3: «Меня?» – переспросил я, чувствуя, что мой голос поднимается прямо из живота.
0: «Да, именно вас, бесстрашный малярик», – сказал он. Я поплелся к доске. «Расскажите, как вы решили задачу?» – спросил он спокойно. И щелк, щелк.
3: Две бусины перекатились с правой стороны на левую.
0: Я был в его руках.
3: Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленнее и интереснее. Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий, но ничего сообразить не мог. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок, и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.
0: «Мы вас слушаем», – сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня.
3: «Артиллерийский снаряд», – сказал я бодро, в ликующей тишине класса, и замолк.
0: «Так, дальше», – проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выжидая.
3: «Артиллерийский снаряд», – повторил я, упрямо надеясь по инерции этих правильных слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.
2: «Артиллерийский снаряд», — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.
3: В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.
2: «Вы что, проглотили артиллерийский снаряд?» – спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством. Он спросил это так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.
3: «Да», быстро ответил я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.
2: «Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал», сказал Харлампий Диогенович. Но класс уже и так смеялся. Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь

0: днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла бы, и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями. Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик. С тех пор я стал серьезнее относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое. Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или женщина. Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого. Мне кажется, что Древний Рим погиб от того, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами, надо хотя бы от дурака слышать правду. Может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями. Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, разумеется, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.
1: 13-й подвиг Геракла. Рассказ Фазиля Искандера читал Олег Табаков.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов «Жилья» Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
6: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебных производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на $3 миллиона в последнее время

0: закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов приобрели. Печатные оборудования приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. В филиалах основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
1: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
2: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 20-й год, когда мы открывали мероприятие по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационное мероприятие мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка к школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речи тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопеда с привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированной типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственная типография, специальная типография, где есть промышленный брайльский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, которое выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов Казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованием, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологически-юридическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал. чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать мы. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители в первую очередь должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
1: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
0: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м еще, я с 15 лет после. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как в ВОСе не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия есть. Сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободный у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже, наши ребята, вот, они уже за рубежом работают. В системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит молодых кадров. Хотя образованных, дипломированных инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
1: Гульбашим, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах Казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроено сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
2: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас, Алмат Сабиджанович сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания...
0: Карьерный центр называется.
2: Да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны такие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном, и нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу, специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользование телефоном, различным современным сегодняшним технологиям.

0: тем, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений. На сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднего медицинского персонала с навыками там, массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов, и на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже расширены для получения с людьми молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спорта слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий в национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записанные. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY стандарт и типа как электронные книги, EPUB в таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы как бы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать их учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, как бы нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас вот начали в Алмате, но к нам обращаются. Насчет образования, образовательных процессов, вот участие вот именно, это инициатива, чистая инициатива «Казах спорта слепых». Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
1: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка Казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
2: Здесь надо отметить само Казахское общество слепых как общественное объединение. От государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественного объединения, государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественное объединение тоже не вмешивается в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединением помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками, все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень есть технических средств реабилитации, и здесь уже как бы государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государств, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда как бы работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем. Само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
1: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
2: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли, понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет, приблизительно с 1730-х годов, были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлична. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
1: Спасибо, Алмаз Абиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?
2: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
1: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
2: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
0: Насчет собак-поводырей, да, Алмаз Абиджан сказал, да, у нас она не прижилась. Этот. Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко как бы свое не пожелание, а вот как бы бывало сама в ОСИ, я знаю вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств, мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации. Это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные — это ноутбуки. В одно время у нас Вообще даже ноутбуки наши, лица с инвалидностью по зрению, даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программами, специализированными программами получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различной модификации. Потому что смартфоны сегодня, с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлен, может, вы что-то добавите насчет?
3: Где-то среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации. И в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональностью более удобная. Они быстрее как бы адаптируют Apple свои ПОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому большинству незрячих поэтому нравится.
1: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
0: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. Очень сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже у нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже сегодня это не является для нас, лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и вот передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
2: Все это есть, даже мешает настолько много.
1: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогам, по городам?
2: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены уже. Старые тоже потихоньку приводится в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане, нам еще до Европы далековато, а вот Китай, арабский мир, Турция, США, там поменьше.
1: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
2: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все пара виды спорта развиты. Ну, по крайней мере, какие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара карате, и пара дзюдо, шоу-даун, голбол, вело-тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего заместителя председателя УКО, супруга, работает как раз в комитете по спорту, Практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатские, на европейские. Казахстан же является, же вы знаете, и там, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем мы, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
1: 2026 год в России объявлен Годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
0: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает. В этом направлении, например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русские народные песни. Есть хор у нас и других народностей, уйгурский, казахский. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигания каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
1: Дружба народов.
0: Да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процентность книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя, да, тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти все интересы, моменты лиц с инвалидностью разных национальностей.
1: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
2: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже, в принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занять, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятий культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн. Уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 пятиэтажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот в наших домах отдыха.
1: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
2: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев, вот, инвалиды всех видов, не только по зрению, инвалиды всех первой, второй, третьей категории, они выбирают сами. Вот на сейчас, я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых, на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
1: Полностью с вами согласна, Алмаз Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности Казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам Казахского общества слепых?
2: Надо стремиться жить в согласии. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть наша национальная чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. Мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
0: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились, старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское общество, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед. Реализовывались.
1: Спасибо большое, Алмаз Сабиджанович, Гульбашим. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурзбаевым Алмазом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Волгожиной Гульбашим Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Старые знакомые.

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому, в Вятской губернии, в маленьком городке при Камско-Воткинском заводе, начальником которого был его отец. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье. Детство его прошло в атмосфере любви и сердечности. Его родители, Илья Петрович, выдающийся русский инженер, и Александра Андреевна, дочь обрусевшего француза, действительно статского советника, давшего ей блестящее женское образование. Отец был на 18 лет старше матери, но, несмотря на это, родителей связывали исключительные по глубине и искренности чувства. Петр был вторым ребенком, а всего их было шестеро. Отношения между детьми были очень теплыми. С восторгом 10-летний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. А позже писал: «Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов. Воображаю, какие они ангелочки». Родители будущего композитора были музыкальны, мать прекрасно пела, и в доме нередко проходили любительские концерты. Как писал позднее сам Чайковский, он вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что позднее нашло отражение в его творчестве.

Маленького Петеньку отличали понятливость и впечатлительность. По собственному настоянию начал учиться, когда ему было чуть больше 4 лет, а с 7 лет он уже сам записывал свои детские впечатления. Музыкальный слух и музыкальная память проявились у Петруши тоже очень рано. Домашний орган с валами был первым музыкальным инструментом, с которым ему довелось познакомиться, а первой услышанной им оперой стал «Дон Жуан» Моцарта. Всю жизнь Чайковский хранил особое благоговение перед этим великим композитором. В возрасте 5 лет он начал учиться игре на фортепиано, а через 3 года читал ноты не хуже своей учительницы. В 9 лет Петруша играл на фортепиано как взрослый. Когда Пете было 14 лет, а его младшим братьям-близнецам чуть больше 4, от холеры в одночасье умерла мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Смерть матери обнаружила в Пете все самые замечательные его душевные качества. Один из младших братьев-близнецов, Модест, вспоминал об этом периоде своей жизни так. «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы нам заменить Петю. Влияние его на нас было безгранично, его слово – закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник, все на свете». И словно в награду за это, Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либреттистом, автором «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он же стал хранителем памяти великого композитора, основал в Клину его музей, создал в нем архив, стал организатором многочисленных концертов из произведений Чайковского. 10 лет от роду Петю отдали учиться в училище правоведения в Петербурге, куда переехали родители. А музыке он продолжал учиться в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинениями будущего композитора были «Анастасия вальс» для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на стихи Афанасия Фета.

После окончания училища Чайковский стал чиновником Министерства юстиции и продолжил заниматься как любитель в музыкальных классах, которые открылись при Русском музыкальном обществе Петербурга. Классы эти были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда он и поступил учиться, приняв окончательное решение стать профессиональным композитором. За годы учебы Чайковский написал великое множество учебных работ, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата на текст оды Шиллера «К радости». Известность пришла к Чайковскому неожиданно. В 1865 году он написал характерные танцы для симфонического оркестра, и его друзья тайком отнесли их партитуру Иоганну Штраусу, который в то время служил дирижером постоянных концертов в Павловске, под Петербургом. Музыка привела его в восторг, и Штраус продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте из произведений выдающихся русских композиторов. Через год после окончания учебы Петр Ильич уезжает в Москву преподавать в только что открытой Второй русской консерватории, Московской. Через много лет она будет названа его именем. Чайковский появился в Москве лишь автором очень талантливых ученических работ, но благодаря своему раскрывшемуся в полной мере дару и немыслимой работоспособности в течение очень короткого времени он становится одним из самых значительных композиторов России. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, названная им «Зимние грезы». А была ведь и преподавательская работа, которой Чайковский уделял не меньше времени, чем сочинительству. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и гениального творческого наследника и продолжателя Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию «Франческо да Римини».

Чайковский же стоял и у истоков создания первых в России музыкальных учебников. В обиход русских консерваторий он ввел также переведенные им на русский язык пособия европейских теоретиков музыки. Сам Чайковский через много лет так оценил этот период своей жизни. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. Он начал сочинять практически во всех жанрах. Писал оперы, симфонии, сочинял квартеты, концертные пьесы для различных инструментов, музыку для фортепиано, романсы. Чайковский обращается к музыкальному фольклору разных народов. Так он использует сербские напевы в сочинениях, посвященных событиям войны на Балканах и в славянском марше.

Вершинными сочинениями московского периода явились опера «Евгений Онегин», первая опера Чайковского на пушкинский сюжет,

и «Четвертая симфония», которую он посвятил своему другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек. Их переписка продолжалась долгих 14 лет и служила опорой в жизни для каждого. Чайковский писал с благодарностью: «Вы вместе с братьями воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». Отношения были столь высоки и духовны, что ни один из них не посмел из чувства деликатности предложить другому познакомиться очно. Они так ни разу в жизни и не увиделись. Надежда Филаретовна пережила своего кумира только на год.

Композитор вполне сознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». В Москве Чайковский вошел в круг творческой интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. В свою очередь, Толстой был потрясен его музыкой. С драматургом Александром Николаевичем Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Он стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Тяжелый душевный кризис, который он пережил после неудачной женитьбы, заставил его уйти со службы в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах. Наступили годы странствований и творческих поисков. Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887-го, начале 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в США. О своем дирижерском поприще он писал: «Если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли у меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель Ромен Ролан оставил нам литературный портрет Чайковского дирижера, пребывавшего в те годы в зените славы. «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой

и в то же время как бы внутрь себя. Высокий, худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке, когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм. Чайковский, первым из русских композиторов, еще при жизни добился всемирной славы. Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в оперном творчестве к исторической тематике «Орлеанская дева» и «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама».

В последний год своей жизни Чайковский создает свое величайшее трагическое полотно – Шестую симфонию. Вообще, какого бы рода музыки Чайковский ни касался, всюду он привносил обаятельный, чрезвычайной красоты мелодический элемент. Все его творчество проникнуто преимущественно русским складом –

Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души это сделать.

Жизнь Чайковского оборвалась неожиданно. Он приехал в Петербург, где дирижировал своей 6-й симфонией, а через несколько дней заболел холерой и скончался. Ему было только 53 года. Похоронен Чайковский в Петербурге в Александро-Невской лавре. Для России это была невосполнимая потеря. В дворянском собрании Петербурга устраивается грандиозный траурный концерт его памяти. Потрясенный, молодой Сергей Рахманинов, любимый ученик Танеева, пишет элегическое трио памяти великого художника.

0: Старые знакомые.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и в общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Завершился концерт песней «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
0: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
4: От всей души приветствуем сердечно неравнодушных к подвигу страны. В веках России слава бесконечна. Героям нашим благодарны мы.
5: Мы помним всех, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу, кто страх забыл и воевал, служа любимому народу.
6: Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в наших душах, в нашем сердце. Вас не забудем никогда.
4: В сопровождении знаменной группы и военно-духового оркестра под управлением Евгения Тарасова в зале осуществляется церемония вноса флага Российской Федерации. Уважаемый зал, приготовиться флаг Российской Федерации внести.

0: Сегодня наше... Спасибо большое. Сегодня наше мероприятие – военно-патриотическая ежегодная акция ВОС «Честь имею» посвящена празднику, который отмечает вся наша страна уже 81 год.
1: Это праздник, живущий в сердце каждого, для кого слова «Россия», «Родина», «Русская земля» сливаются в единое понятие «Родной дом».
2: Просим всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.

Спасибо. Первую торжественную часть для вас провели Геннадий Карцев и Лариса Овцинова. Замечательные наши артисты, которые скоро выйдут на эту сцену уже в творческой части. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А для официального приветствия и торжественного открытия нашей ежегодной акции «Честь имею, весна победы» на эту сцену приглашается президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Владимир Васильевич Сипкин.

0: Уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия, посвященного акции Всероссийского общества слепых, «Честь имею». Эта акция посвящена прежде всего тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашистской Германией. Вечная память павшим. И, конечно, это вечная слава героям Великой Отечественной войны. Мы сегодня с вами возложили цветы на Поклонной горе. Мы прошли по экскурсии «Подвиг народа». Это очень сильное и очень хорошее впечатление. Но сегодня и сейчас, мы сегодня в этом прекрасном зале, в зале, в котором всегда звучало народные мелодии, песни, русская песня и, конечно, то, что всегда славило нашу прекрасную родину Россию. Дорогие друзья, разрешите мне от себя лично, от имени Центрального правления Всероссийского общества слепых, поздравить вас с наступающим праздником весны и труда, 1 мая, ну и с главным праздником России, 9 мая, днем Великой Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, те, наверное, усилия и затраты всех нас, именно тех, кто сегодня в этом зале, нашей энергии, наших сил, наших возможностей, которые мы отдаем нашему Всероссийскому обществу слепых. И, конечно, сегодня великая благодарность героям, которые присутствуют здесь. Они не пощадили своего здоровья. Они пошли защищать Россию снова. Это участники СВО. Они в зале, они с нами. Они все должны быть, наверное, приветствие получить от нас всех, от наших сердец, тепло и благодарность вам. И огромное спасибо за ваше служение России, нашей великолепной и прекрасной родине. И я знаю, что мы победим. С праздником Победы всех нас, друзья! Браво! Ура! Ура! Ура!
1: Владимир Васильевич Сипкин, президент Всероссийского общества слепых. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Вам сил, терпения, здоровья. Спасибо за настоящую поддержку. Внимание! К торжественному выносу флага Российской Федерации приготовиться. Флаг Российской Федерации со сцены унести.
2: Девушки,

0: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горящих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась, потомки, земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтоб из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах, мы косые дожди и ручьи во рвах, наших писем обрывки, как те скворцы. Мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й настырный пасхальный май. Вася, Паша, Сережа, Егор, Рашид! Среднерусской равнины пейзаж расшит нами, в землю упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней наша битва с врагами была честней. Мы закрасили кровью колосья ржи, а на вас проливаются реки лжи. Мы умели в атаке и песни петь. Вас, как рыбу, теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кисет. Вам же умники в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак, и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам трудней. Произносим молитву мы нараспев. Пусть приедет последний из нас во Ржев. Пусть с полей вспорхнут журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, смотрящим вверх, в 43-м, оставшимся здесь навек, чем-то красным, закрашенный, как снегирь, написавшим невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: Актриса театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Лариса Овцинова. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Есть слова, которые в будни звучат, наверное, достаточно официально, но в решающие моменты они становятся личностными. И слово «служить» — одно из таких слов. Служить можно делу, служить можно искусству, своей семье. Но, наверное, по-настоящему служить — это когда после тебя становится чуть больше правды, порядка и света. Наверное, это и есть служить нашей стране. И каждый это может сделать. На этой сцене солист Геннадий Карцев, ансамбль «Юные патриоты», преемник традиций и мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, первые юноармейцы страны под руководством Нины Путилиной и военно-духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазов. Произведение «Служить России».

Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Солдат и рядовой, единою судьбой мы связаны с тобой.

0: Актер театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты» и военно-духовой оркестр, дирижер Сергей Камазов.
1: Браво!
0: Начали с марша, а после марша – вальс. И, по-моему, это правильно. Потому что победа нужна не для того, чтобы мы круглосуточно жили в строю. Победа нужна для того, чтобы возвращались те самые вальсы, возвращались улыбки, вечерние разговоры, письма, мирная, хорошая жизнь. Вальс «Амурские волны», который вы сейчас услышите, по-моему, как раз про это, про широту души. Мне кажется, про уникальную особенность русского человека – грустить светло. Вальс «Амурские волны» исполняет военный духовой оркестр и ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель ансамбля Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Вальс «Амурские волны».

Ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Браво! На сцене военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова. Спасибо, уважаемые наши дорогие коллеги. А в фойе понравилось, как играли они? Спасибо, уважаемые коллеги, браво! А сейчас на сцене появится инструмент, который, знаете, многие, особенно дети, считают достаточно простым, а мне кажется, ошибочно. Балалайка. Гениальный инструмент. В нем настоящий русский характер всего в трех струнах проявляется. Когда надо, он говорит иронично и даже с юмором, а когда надо, объединяет вокруг себя целую страну. Ну, а в руках профессионалов мы понимаем, что народная музыка — это не просто музейный экспонат, это настоящий живой язык. На этой сцене секстет балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Сегодня на нашем торжественном мероприятии «Честь имею, весна победы» мы не раз восхитимся и увлечемся уникальной атмосферой этого потрясающего секстета. Но начнем мы с наших русских напевов.

Сикстет Балалайк, оркестр имени Осипова. Браво! Знаете, так интересно, когда многие произведения не нуждаются в словах, потому что у нас с вами самих рождается какой-то образный ряд. В театральной профессии, я закончил театраль, кстати, меня зовут Андрей Лобачевский. Здравствуйте, актер и ведущий сегодняшнего концерта. В конце вечера спрошу, кто запомнил, как меня зовут. Андрей Лобачевский, запомнили. Итак, интересно, называется у нас профессиональное «Кинолентовидение». То есть запускается какая-то... Главное вам разрешить быть настоящими зрителями. То есть зрить. Не быть просто публикой, которая пришла развлечься. А когда вы начинаете разрешать себе видеть, слышать, чувствовать, то тогда то, что наработали музыканты, с вашей открытой душой перемножается и получается произведение искусства. И мы получаем тот самый замечательный творческий порыв и творческий эффект. Ну а, конечно, если мы говорим о песнях, то песня — это прежде всего история, особенно на русском языке. Так если мы говорим сегодня о победе, она шла к нам в страну не просто по парадным площадям, хотя парады были, конечно, она шла по обычной дороге. Они прошли 1000 верст. Сначала в центр Европы, чтобы победить фашизм, а потом с победой по простым дорогам возвращались домой. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова и солист академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Сергей Эминкин. «Ехал я из Берлина».

0: Солист Сергей Минькин и секстет балалайк оркестра имени Осипа под руководством Игоря Сенина. Браво! Чего, вам все нравится, что ли? Так, какие песни мы поем? Значит, внимание, значит, расцветали яблони и груши. Первый куплет поем. И...
1: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег над крутом.
0: Понятно, поем все вместе. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистско-калужской государственной филармонии и наши замечательные солисты София Серегина и Есения Чернова и ансамбль «Юные патриоты». А звучит «Катюша». Поем всей страной!

София Серегина, Есения Чернова, ансамбль «Юные патриоты» и Лариса Волжанина. А также сводный хор ансамбля «Русская песня». Молодцы!

Знаете, все-таки каждое произведение, какое бы оно тяжелое ни было, должно, наверное, звучать со светом, светло, со светлой интонацией. И, наверное, тогда мы очень легко преодолеваем различные сложности. И чтобы в любом самом непростой, в любой самой непростой ситуации мы как будто бы с вами оказывались в какой-то солнечном месте. Может быть, в солнечной опушке, а может быть, на солнечной полянки. Давайте тогда вместе окажемся этим светом, озарим все самое нехорошее. Пускай все уходит и озаряется новыми красками. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских международных конкурсов Лариса Волжанина и заслуженный артист Российской Федерации Алексей Волжанин на солнечной полянке.

наш потрясающий творческий дуэт и замечательная семья Алексея и Ларисы Волжанины! Браво! Спасибо большое! Спасибо за этот свет! Вообще, каждая песня уникальная, знает ее и любит многие поколения. Следующая не исключение. Вообще, она удивительная. Она может быть и фронтовая, и лирическая, и даже кинематографичная. Вы знаете, когда только начинаются первые аккорды этого произведения, сразу появляется легкая полуулыбка, потому что мы знаем, что это такое. Слушайте, коллеги, а можно попросить один инструмент, вот первые несколько ноток сыграть? Посмотрим, угадает ли зал, что это за произведение. Внимание! А? Раскудрявый? Узнали? Конечно, это «Смуглянка». Итак, на этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, а также Сергей Минькин, солист академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова и солистка Калужской государственной филармонии Лариса Волжанина. Очередной потрясающий яркий дуэт.

Сергей Минкин и Лариса Волжанина. Браво! Секстет балалайк оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! Какие замечательные истории, какие прекрасные слова. Но сейчас вновь наша с вами работа. Музыка без слов прозвучит. И мне кажется, есть произведения, которые поднимают силу духа изнутри. Вот музыка Сергея Прокофьева к кинофильму «Александр Невский» — это разговор истории с сегодняшним днем. Я уверен, вы услышите и увидите не только древний щит, ледовое поле, побоище, но вы и услышите, наверное, там главный вопрос, который во все века задают России. Кто вы? Почему вас не победить? Что вы защищаете? Почему вы готовы не отдать и пяди земли? Что за люди, которые не гнут спину, которые действительно честь имеют, совесть имеют, какие-то иные непобедимые люди с другим русским духом? Вы услышите авторский взгляд на замечательную музыкальную тему Сергея Прокофьева. За роялем Алексей Панов, выпускник Московской консерватории как пианист и как руководитель оперно-симфонического оркестра, лауреат множества международных конкурсов, доцент Российского государственного специализированного академии искусств, радиоведущий, автор книг и статей. Алексей Панов, парафраз на музыку Прокофьева из кинофильма «Александр Невский».

Пианист и композитор Алексей Панов. Браво! Интересно, что музыка, понятно, без слов, всем поколениям, всем народам абсолютно. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас на встречу в город Истру 20 июля. Ведь в год единства народов России у нас есть уникальная для вас возможность еще раз встретиться в творческой атмосфере. 20 июля в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в год единства народов России совместно с Ассамблеей народов России, Фондом «Защитники Отечества», сторонником общественного движения «Единой России» мы проводим масштабную патриотическую презентацию акции концерта «Честь имею». То есть часть вы видите сегодня, 20 июля. Это будет потрясающее масштабное предложение и на улице, и с техникой, и с уникальными коллективами. Администрация города Истра, Всероссийское общество слепых, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых вас приглашает, и я тоже. Запомнили? 20 июля. Ну, все придут, да? Договорились. Спасибо. В городе Истра мы встречаемся с вами. И очень важно, чтобы в год единства народов России песни и музыка звучали на разных языках. Мы едины, и именно творчество всех нас объединяет. Приготовьтесь к полету, к масштабу, к голосу, душе и атмосфере. Без музыки, акапелла, добро пожаловать в полет. Молодой голос Татарстана, певица Лилия Ханипова. Песня «Сахралар». Татарская народная песня, как переводится «Сахралар» – «Просторы». Итак, взбираемся повыше и летим над просторами.

Браво. Обладатель первой премии международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татарская мелодия», лауреат первой степени международного детско-юношеского конкурса «Брависсимо» города Барселона, Лилия Ханипова. Браво, Лилия. Спасибо вам большое за вашу душу, за вашу прекрасную атмосферу, за эту красоту и изящество замечательной народной татарской музыки и песни. Спасибо. С праздником. Мы с коллегами посовещались, и вот что решили. 20 июля далеко. Перенесем на 20 июня. Тогда вы точно в Истру приедете. Давайте. Сейчас поговорим еще и 20 мая приведем потом. Нет, но 20 июня. А 20 июля можем просто встретиться, если хотите. Давайте где-нибудь на площади в Истре погуляем там. Итак, 20 июня наша масштабная патриотическая акция «Честь имею» в городе Истра. Ну а сейчас, после замечательной акапельной тонкой мелодии, я думаю, что пора вернуться в нашу замечательную народную инструментальную музыку. Песня называется «Валенки Победы». Вообще, валенки — вещь удивительная, достаточно простая. В ней нет какой-то вычурности, на красную ковровую дорожку не пройдешь, но дойдешь куда следует. И это прекрасный русский характер. В валенках пройти, выдержать мороз, любые обстоятельства и еще уметь пошутить над собой и над другими. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина звучит инструментальная композиция «Валенки Победы».

0: Секстет балалайк Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, уважаемые зрители, отгадались вы ли вы, где Игорь Сенин сидит среди этих бравых шести музыкантов? Скажите, пожалуйста. Слева с краю? Посередине. Какие еще варианты? Справа с большой балалайкой. Профессор должен сидеть с большой балалайкой. Скажите, пожалуйста, вы профессор?
1: Нет.
0: Пока нет. Спросим у центральной части нашего инструмента. Так, так, пожалуйста, ваши аплодисменты. Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, почему-то вас никто не считает профессором. Вы не переживайте, вы молоды и прекрасны. Так, кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, ну что значит нет? Ну хоть кто-нибудь поаплодируйте-то как-то. А кто? Да, это ученик профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, не вы ли Игорь Сенин?
2: Похоже, что я.
0: Похоже, что он заслуженный артист Российской Федерации. Профессор Игорь Сенин. Ну, а когда на сцене настоящие профессионалы, остается только одно – радоваться, удивляться и приглашать звездных, потрясающих гостей. Без этого человека не обходится ни один настоящий замечательный концерт, потому что это потрясающий профессионал, в руках которых этот инструмент оживает совершенно по-новому. Гитарист-виртуоз на нашей сцене Вадим Чебанов. Встречайте! Уникальный артист, потрясающий друг-товарищ КСРК ВОС. На многих концертах выступает во всей нашей замечательной стране. Ну а прозвучит произведение совместно с секстетом «Балалайк», которое называется «Вальс Победы».

Вадим Чебанов и Sixtet Балалайка оркестра имени Осипова. Спасибо, уважаемые коллеги. Как прекрасно, когда объединяются таланты. Вадим, вам аплодируют. Вы гитарист-виртуоз. Это прекрасно.

Вадим Чебанов. Ну что, а давайте оставим Вадима на сцене для следующего номера. Понравился же? Ну, конечно, Вадим, оставайтесь. Осталось только одно – усилить потрясающими солистами нашим коллективом. Тогда к Вадиму и к нашему секстету «Балалайк» я приглашаю на эту сцену солиста Артема Кулиева, замечательного профессионала, для кого творчество – это не просто хобби, а настоящий смысл жизни, а также солистов уникального проекта КСРК ВОС под руководством и продюсерством Алексея Долинина. Яркие созвездия, солисты Юлия Михайлова, Ольга Попова и Женис Искаков. Вместе они поговорят с нами стихами Евгения Евтушенко, который говорил только об одном – если просите что-то у Бога, просите одного – оставаться человеком, не гнуть спину, держать свою совесть в порядке и служить чести. Дай Бог! Так называется наша следующая песня.

0: Солист Артем Кулиев.
1: Спасибо.
0: Ансамбль «Яркие созвездия» Вадим Чебанов и Сикстет Балалайк. Браво!
2: Добрый вечер, мы музыкальная группа «Яркие созвездия». Мы благодарим Артема и продолжаем. И следующая песня стала уже музыкальной классикой. Вы, конечно же, все ее хорошо знаете, помните. И сейчас она звучит для вас в исполнении нашего солиста Жениса Искакова.

Спасибо большое. Спасибо, друзья. А следующую песню мы хотели бы посвятить всем защитникам нашего Отечества, тем, кто на протяжении всей истории защищал, защищает и будет защищать нашу с вами родную землю.

0: Солистка Ольга Попова. Ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам. Потрясающая композиция. Браво. Молодцы.
2: Отлично.
0: Спасибо вам, уважаемые зрители. Спасибо. У нас прекрасная сегодня встреча. Вас так много. Нам так радостно петь и открывать для вас душу. Вы знаете, встречаешься с тем, что у человека может быть прекрасное зрение, но он ничего не видит вокруг. Ни чужой боли, ни чужого таланта, ни собственной ответственности за все происходящее. А бывает наоборот. Мир вокруг такой сложный, а внутри его горит такой свет, такой огонь, который освещает вокруг него сотни и сотни людей. Вот следующая песня как раз про тот самый огонь, про костер, который должен гореть в душе каждого человека и не гаснуть, потому что за ним он сам, его семья, его род, его народ и вся страна. На этой сцене ансамбль «Яркие созвездия» и солист гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества, уникальный человек, творческая, сильная личность. В исполнении Владислава и музыкальной группы «Яркие созвездия» песня «Мой костер не погас».

Друзья, мы желаем вам здоровья, счастья, любви, радости, тепла в ваших сердцах. И, конечно же, чистого и мирного неба над головой.

0: гнем в бою за Донбасс, за Донбасс.
1: Спасибо.
2: Владислав Кирьянов и музыкальная группа «Яркие созвездия».
1: Честь и

Друзья, уникальное время. Живем в преддверии майских праздников, в преддверии Великой Победы. И вообще апрель уникален. 12 апреля, 65 лет полета, первого полета человека в космос. Совсем недавно, неделю назад, мы отмечали торжественное мероприятие, трагическое, но торжественное, победу духа. Ведь было 40-летие аварии на Чернобыле, и наши уважаемые ветераны Чернобыля живы, они в строю, они передают опыт поколениям. Сегодня официальный праздник в нашей стране. 30 апреля – это день пожарной службы. Да, поэтому поздравляем всех ребят, которые жертвуют собой. Каждый вызов, каждую сложную ситуацию жертвуют собой ради нас с вами. Это и наши военнослужащие, это солдаты и офицеры специальной военной операции. Все, кто стоит на страже нашей замечательной Родины. Спасибо, низкий поклон им всем, кто берет в руки и микрофоны, и творчеством своим доказывает настоящую патриотичность. Браво! Я не зря сказал об офицерах, потому что на офицерах лежит огромная школа ответственности, умение держать слово. А именно умение держать слово отвечает человек, отвечает за это, который может сказать, что он честь имеет. Поэтому давайте держать слово и быть с честью идти вперед. Я к этому замечательному ансамблю и Владиславу приглашаю наш юный творческий потенциал. Ансамбль «Юные патриоты», потому что именно вместе мы исполним произведение «Товарищ полковник».

Тишина, тишина, только ночь холодна. Расцветает весна.

0: Тишина, тишина, только ночь холодна.
1: Владислав Кирьянов.
0: Спасибо.
1: Юные патриоты, ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
2: Слава России!
1: За нашу страну два коротких, один протяжный. 3-4.
2: Ура! Ура! Ура!
1: Дорогие наши зрители, уважаемые наши участники, мы пришли к финальной части нашего концерта. Осталась одна композиция. Сегодня мы говорили о чести, о доблести, о внутреннем свете, о тепле, о мире. Все это сводится к одному понятию – земля, своя земля, на которой мы росли, которая нас родила, которую мы защищали и защищаем. Остается только одно – пожелать ей, а значит и нам, доброго пути, мирного неба над головой, чтобы мы всегда могли сказать – я сделал все, что мог. Это никому не нужно. Это мне прежде всего нужно. Спасибо, что вы были с нами. Осталось только пожелать нашей земле всего самого доброго. На этой сцене солистка Анастасия Суркова, солист «Юных патриотов» Павел Дорощук, наш уважаемый ансамбль «Юные патриоты», музыкальная группа «Яркие созвездия», Владислав Кирьянов, и все мы желаем нашей земле самого лучшего.

0: Спасибо.
1: Павел Дорощук, Анастасия Суркова, солисты. На сцене все участники уникальной акции «Честь имею! Весна Победы!» С нами сегодня ансамбль «Юные патриоты», преемники традиции мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, художественный руководитель Нина Путилина, военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазин. Браво! С нами сегодня музыкальная группа «Яркие созвездия», пианист и композитор Алексей Панов, Владислав Кирьянов, Вадим Чебанов. Все наши замечательные солисты, проститесь, кого не назвал, с нами сегодня «Секстет балалайка» оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Браво! Я хочу поблагодарить всех вас и поприветствовать режиссера проекта Леонида Колосова и продюсера проекта Алексея Долинина. Всех, кто создает эту мощную энергию чести и справедливости. Все, что вы сегодня видели. Мира, добра. Спасибо Всероссийскому обществу слепых, культурно-спортивно-революционному комплексу Всероссийского общества слепых. Спасибо всем сотрудникам этого замечательного места, где мы с вами были. Всем техническим службам, звукооператорам, звукорежиссерам, осветителям. Вам, дорогие зрители, поздравляем вас с наступающей 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Мира, добра, света! Звучит марш прощания славянки! С добрыми надеждами мы двигаемся вперед! Все у нас получится! Программа для вас вел актер и режиссер Андрей Лобачевский! Спасибо! Увидимся 20 июня в Истре! На этом «Честь имею! Весна Победы!» Наша патриотическая акция окончена! Спасибо!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
3: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и в общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей. Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалье состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чудесство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В Якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Завершился концерт песней «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Чик, уткнувшись лицом в горячую гальку, лежал на берегу моря. Хотя море было теплое и ласковое, он сильно промерз. Дело в том, что сегодня он доучивал Лесика плавать, и это было нелегко. Чик дней 10 трудился, и, наконец, Лесик поплыл. Не так уж далеко он проплыл, всего 5 метров, но это не имело значения. Главное, поплыл, а еще главнее то, что он перестал бояться глубины. Он уже мог плавать в таком месте, где не доставал ногами дно. Конечно, Лесик со своей неуклюжей рукой и хромающей ногой хорошо никогда не будет плавать, он и ходит-то неважно, а бегать совсем не может. Зато теперь он не будет как маленький барахтаться на мелководье, а отплывет от берега, пусть и недалеко. Главное, теперь он не боится глубины и не тонет от испуга. Этого Чик и добивался в последние дни, и, наконец, добился. И теперь он отдыхал в полузабытии, прижимаясь промерзшим телом к горячей гальке. Когда учишь кого-нибудь плавать, сильно мерзнешь, потому что стоишь по пояс в воде и все время что-то показываешь и говоришь, вместо того, чтобы окунуться в воду и самому поплыть. Но зато дело сделано. Лесик плавает. Сверху пекло солнце, снизу горячая галька, и Чик быстро согревался. Чик любил праздник летнего моря. И сейчас он слышал голоса и смех людей, что были в воде. В море люди говорили и смеялись совсем по-другому, чем в обычной жизни. Они говорили и смеялись так, как будто сидят за большим веселым столом.
1: «Суксу! Холодная вода!» —
0: кричал мальчишка, проходя по берегу с кувшинчиком, горлышко которого было перевязано марлей, и с кружкой в руке.
1: «Вареный кукуруза!» —
0: предлагали женщины и, похрустывая галькой, проходили мимо.
1: «Инжир! Свежий инжир!»
0: — взвизгивали другие продавцы, пронося в плетеных корзинах, прикрытых инжировыми листьями, свои сочные, сладкие плоды. Чик знал забавную привычку продавцов, проходящих со своим товаром по пляжу. Каждый раз, встречаясь друг с другом, они обидчиво поглядывали на соперника и спешили скорее отдалиться от него. И что было особенно смешно, продавец инжира, скажем, встретившись с продавцом инжира, нисколько не смущаясь, проходил по пространству пляжа, уже пройденному другим продавцом. Казалось бы, чего туда идти? Там только что прошел продавец инжира, и если кто хотел купить инжир, он уж купил. Но что еще забавнее, и в самом деле вдруг находились новые покупатели, хотя за несколько минут до этого они не хотели покупать инжир. Чик еще ничего не знал о силе назойливости рекламы, но уже задумывался о ее успешных результатах. Чик вспомнил, как он вчера обедал в доме Славика, мальчика из их класса. Он много раз бывал у Славика, но обедал впервые. Это была очень интеллигентная семья. Отец Славика был профессором, и мать его была какой-то научной шишкой. Но до профессора, кажется, еще не дотягивала. И отец, и мать оба работали в обезьяньем питомнике. Чик заметил, что самые интеллигентные люди города занимались обезьянами. Чик слышал, что люди произошли от обезьян, и от этого испытывал легкую обиду за человечество. Но почему самые интеллигентные люди города возятся с обезьянами? Может, они хотят вывести из обезьян новую, более удачную породу людей? Ха? Кто его знает? Войдя в столовую, Чик так и ахнул. Обедать собиралось всего 4 человека, а Чику показалось, что на столе с 500 тарелок. Борщ почему-то был не в кастрюле, а в какой-то белой вазе. Вилки, ножи и ложки не просто лежали на скатерти, а были разложены возле каждого под какими-то таинственными углами и напоминали римские цифры. Рядом с ложками и вилками лежали какие-то куски белой, туго накрахмаленной материи, величиной чуть ли не с наволочку. Служанка, что-то туповато вычислив, взяла Чика за плечи и усадила его рядом со Славиком с тайной, как показалось Чику, настойчивостью, как если бы Чик рвался сесть во главу стола. Когда все уселись за стол, Чик старался из-под тишка следить за тем, что будут делать другие, чтобы делать так же самому. Он сразу же углядел в хлебнице аппетитную горбушку, но сдержал себя, не зная, в каком порядке в интеллигентных домах берут хлеб из хлебницы. Вдруг все схватились за куски материи, лежавшие на столе, и, с треском раздергивая их, стали укладывать на коленях. Оказалось, что это салфетки. Чик видел в кино, как люди затыкают их за ворот рубахи, словно в парикмахерской. Но он никак не мог представить, что взрослые, вроде детей, раскладывают салфетки на коленях. Чик разодрал хрустящую, сопротивляющуюся салфетку и положил ее на свои голые колени. Он был в коротких штанах. И сразу же от этой салфетки у него ноги зачесались. Но чесаться было стыдно, и Чик терпел, и, главное, боялся, что эта белоснежная тугая салфетка свалится на пол, и от этого произойдет скандал. Проще было бы положить кусок фанеры на колени и обедать. Боясь, что салфетка свалится, Чик старался не шевелить ногами. Ох, оказывается, когда стараешься не шевелить ногами, ужасно хочется ими пошевелить. Ноги у него быстро одеревенели от того, что хотелось ими пошевелить. Чик несколько завозился с салфеткой, то и дело уточняя симметричность расположения ее на коленях, и упустил очередность, с которой в интеллигентных домах берут хлеб из хлебницы. Все получилось в один миг. Когда он поднял глаза, каждый взял себе кусок хлеба, а Славик, конечно, цапнул облюбованную Чиком горбушку. Чик потянулся за хлебом, стараясь не беспокоить салфетку, как капризную кошку, готовую в любой момент спрыгнуть на пол. Потом служанка стала разливать борщ по тарелкам, а сидевший рядом с вазой профессор передавал их дальше. Так как Чик сидел последним, он получил первую тарелку. Этот обычай передавать друг другу тарелки Чику понравился. Ничего не скажешь, хороший обычай. Чик был не такой дурак, чтобы, получив тарелку, сразу же наброситься на борщ. Он выждал, когда все получили свои тарелки, дождался, чтобы все взялись за ложки, и принялся есть. Но при этом он ни на мгновение не забывал о проклятой салфетке. Мало того, что ноги у него одеревенели, и он все еще боялся ими шевельнуть, он к тому же сидел на цыпочках для полной горизонтальности салфетки на коленях. Колени его все еще чесались в тех местах, где салфетка прикасалась к ним, словно салфетка была блохастой. Хотя умом Чик понимал, что такая салфетка никак не может быть блохастой. Потом стало еще хуже. Ноги стали чесаться и в тех местах, где салфетка не притрагивалась к ним, как если бы блохи перепрыгивали с одного места на другое. Чик уж не знал, что и подумать. Тем не менее, с первым он неплохо справился и успел заметить, что хлеб из хлебницы, во всяком случае со второго захода, берут не по старшинству, а кто как захочет. И теперь он с некоторым сожалением сообразил, что не было бы большой ошибки, если бы он ту горбушку сразу же потянул к себе. В том же порядке раздали и второе — золотисто-поджаренную картошку с сочными котлетами. Потом каждый взял себе в отдельную тарелку салат из помидоров, огурцов и всякой зелени. Все приступили ко второму. И тут, оказывается, Чик совершил крупную ошибку. «Чик, запомни, пожалуйста», — сказала мама Славика, — «вилку надо всегда держать в левой руке». Чик был поражен, как громом. Салфетка упала на пол. Чик от смущения сначала наступил на нее, словно боясь, что она двинется куда-нибудь дальше, а потом поднял ее и опять положил на колени. Делая все это, он отчасти выигрывал время, чтобы оправдать свою ошибку. «А я левша», — неожиданно для себя сказал Чик. «У меня правая рука вместо левой, а левая вместо правой».
2: «Ты левша?» — глупо удивился Славик. «Вот уж не замечал».
0: Мог бы промолчать этот Славик. Чик же не говорит его родителям, что они тут разводят китайские церемонии, а их сын, когда они на работе, в носках бегает по двору и даже в футбол иногда играет в носках. А может быть, Славик любит бегать по двору в носках, потому что ему надоедают эти церемонии? «Да, левша», — подтвердил Чик, «но я никому об этом не говорю и стараюсь жить как правша. Я уже так натренировал свои ноги, что мне все равно, где правая, где левая, а руки еще не дотренировал». Чик в самом деле во время игры в футбол одинаково бил что правой, что левой ногой, но получилось это как-то само собой, без всякой тренировки. Вообще-то Чик несколько навязчиво преувеличивал значение того, что обе его ноги бьют по мячу с одинаковой силой.
3: «Левше тем более удобнее держать вилку левой рукой», — сказала мама Славика. «Так что запомни, Чик».
0: Чик взял вилку в левую руку и почувствовал адское неудобство есть левой рукой. Особенно, когда приходится думать о салфетке, которая лежит на коленях. Когда за долгие годы твоей 11-летней жизни все, что попадало в рот, попадало при помощи правой руки, оказывается невероятно неудобно переходить на левую руку. Кажется, легче было бы зажать вилку пальцами ноги и есть. Тем более, там ему было все равно, что правая, что левая нога. Профессор, видно, все это понял и решил помочь Чику.
2: «Сделаем для левши исключение», — сказал он и подмигнул Чику. «Можешь есть правой рукой».
0: Чик сразу понял, до чего этот человек добрый и скрытно веселый. Не успел он досказать свои слова, как вилка сама перелетела с левой руки Чика в правую. Чик сразу стало легко-легко, и даже ноги под салфеткой вдруг перестали чесаться. Вообще Чик терпеть не мог всякие там китайские церемонии. Он считал, что за едой нельзя сморкаться, чавкать и рыгать. Почему? Потому что другому это может быть противно, и от этого у него может испортиться аппетит. Но почему у другого человека испортится аппетит, если ты вилку держишь в правой руке? Глупо, глупо. Но Чик на этом не останавливался. Он шел дальше. Он даже считал, что за едой можно и чихнуть, но при одном условии, что твой чих строго направлен в твою собственную тарелку, а не в чужую. Так размышлял Чик, лежа на берегу моря на горячей гальке. Вдруг он почувствовал, что к его голой спине прикоснулось то ли перышко, то ли еще что-то, и скользнуло по ней. Ощущение было необыкновенно приятное. Приятность была такая сладостная, что Чику захотелось, чтобы она длилась, длилась и длилась. По тихой усмешке, которая сопровождала это прикосновение, Чик понял, что это Ника так шутит. Она сидела рядом. Такой сладкой шутки Чик никогда в жизни не испытывал. «Но ведь она вечно так не может проводить перышком по моей спине», — подумал Чик. «Скоро ей это надоест, и сладость исчезнет. Что бы такое сделать, чтобы она долго-долго проводила перышком по моей спине?» — подумал Чик. Только он так подумал, как Ника сама подсказала ему, что надо делать.
4: «Он спит, а у него мурашки ходят по спине», — шепнула Ника Соньке, и они обе тихо захихикали.
0: «Ах, они думают, что я заснул. А пусть думают. Но если я никак не буду давать о себе знать, ей это быстро надоест, и она перестанет проводить перышком по моей спине. Надо как-то поощрить ее».
2: «Мухи проклятые!» Сонным голосом пробурчал Чик и, продолжая лежать ничком, вывернул руку и шлепнул ею по спине.
0: Девочки снова хихикнули, а Чик сделал вид, что снова заснул. Теперь и Сонька какой-то палочкой стала водить по его спине, и две волны сладости растекались по ней. Чик внимательно прислушался к своей спине, чтобы определить, какая из сладостей слаще. Но оказалось, обе одинаково сладостны. Чик очень удивился. Ему нравилась Ника, а не Сонька, хотя он и ценил ее преданность. А спине, оказывается, все равно. Она с одинаковой благодарностью принимала обе сладости.
2: «Мухи проклятые!» — бубнил Чик время от времени и шлепал, якобы сонной рукой, по спине.
0: Девочки тихо хихикали и снова брались за дело. Такая игра обеспечивала длительность блаженства. Девочки все ждали, когда же Чик догадается, что это не мухи его беспокоят. Да никогда не догадается. Блаженство... Чик уносился мечтами в будущее. Сейчас он хозяйственно думал, кого бы приспособить почесывать ему спину.
3: Хотелось регулярности в этом сладостном деле.
0: А как быть, когда станет взрослым?
3: Раньше Чик чаще всего мечтал стать великим революционером. Но иногда он мечтал стать великим разбойником. Чику и в голову не приходило, что обе эти мечты недалеко ушли друг от друга. Иногда некоторые пацаны и взрослые здорово надоедали Чику своей подлостью, бесчестностью и нахальством.
0: «А, вы не можете жить честно», — яростно думал Чик в такие минуты. «Тогда дрожите от страха перед великим разбойником».
3: Но сейчас Чик как-то отодвинул мечту о великом разбойнике или великом революционере. Сейчас Чик захотел стать тихим, скромным царем. Он был уверен, что для царя всегда найдется человек, который время от времени будет почесывать ему спину. Скорее всего, пером от жар-птицы. Чик чувствовал, что разбойнику или революционеру не подходят такого рода удовольствия. Разбойнику подавай бутылку рому, а для революционера самое сладкое удовольствие — втайне от полиции расклеивать прокламации. А тихому, скромному царю подходит такое блаженство. И Чик решил стать царем. Вопрос о мировой революции он как-то легко отодвинул на неопределенное будущее. Все зависело от того, как долго царь может блаженствовать, подставляя спину под перо жар-птицы. Если к старости он перестанет чувствовать сладость прикосновения пера к спине, тогда можно вернуться и к вопросу о мировой революции. Раньше Чику иногда хотелось не очень скоро, а так лет в 15, погибнуть на баррикадах в борьбе за мировую революцию. И уложили их вдвоем, вдвоем у баррикады. Так говорилось в сладостно-горьких стихах, которые Чик любил. Там какая-то мама и ее сын погибают на баррикадах. Чика и раньше смущало, что его мама никогда не пойдет умирать на баррикады, да и его не пустит. Легче было бы ее заставить облить керосином и поджечь собственный дом, чем пойти на баррикады. И раньше в мечтах он надеялся без разрешения сбежать на баррикады. Но сейчас ему полностью расхотелось умирать на баррикадах. К черту баррикады! Ведь Чик раньше никогда не знал, что в мире существует такая сладость, как почесывание спины перышком или там щепочкой. Это было даже намного слаще, чем арбуз в жаркий летний день. Так думал Чик, прислушиваясь к своей спине и стараясь определить время, когда надо будет делать вид, что отгоняешь мух, чтобы подзадорить девочек на новые почесывания. И вдруг все изменилось.

0: «Этот Чик тут валяется!» — раздался над Чиком дерзкий мальчишеский голос.
1: «Да», — ответила Ника.
0: «Эй ты, Чик!» — крикнул мальчишка.
2: Чик почувствовал какую-то тревогу, но так не хотелось прерывать блаженство, что он, сонно приподняв голову, присел, всем своим видом показывая, что проснулся ненадолго и сейчас снова завалится спать.
3: «Чего тебе?» — спросил Чик.
0: «Чего тебе?» — передразнил его мальчишка. «Тебя отлупцевал рыжик с горы! Отлупцевал! А ты тут нюни распустил с девчонками!»
2: Опять эта дурацкая сплетня о рыжике. Чик оглядел мальчишку, который стоял перед ним в сатиновых трусах. Вид у него был воинственный и угрожающий. Он был из компании мальчиков, которые купались недалеко от них. Сейчас они все сидели на берегу и поглядывали в сторону Чика. Там было 5 человек. Чик еще раньше заметил среди них мальчика из своей школы. Легко было догадаться, что это он рассказал дурацкую сплетню о том, что рыжик якобы победил его в драке. Чем глупее слух, тем дольше он живет. Но Чик никак не мог понять, за что злится на него этот совсем незнакомый ему пацан. А дело было в том, что мальчику из его школы, который сидел в этой компании, нравилась Ника. Ему неприятно было видеть ее в команде Чика. А когда он увидел, что Ника шутливо поглаживает перышком спину Чика, он окончательно рассвирепел. И он, конечно, рассказал про рыжика и представил Чика этому сорванцу как очень легкую добычу. Вот в чем было дело.
0: «Все это глупость», — миролюбиво сказал Чик. Он все еще надеялся поблаженствовать после ухода этого мальчишки. «Никакой рыжик меня никогда не лупцевал». «Да какая там глупость!» — раздраженно воскликнул мальчишка. «Да я сам тебя сейчас отлупцую!»
2: С этими словами он вдруг наклонился и 2 раза подергал Чика за чуб. Это была неслыханная дерзость. Надо было вскочить и дать ему по морде. Но, расслабленный блаженством, Чик растерялся. Боевитость куда-то улетучилась. Он был уверен, что если начнется драка, на него налетят и все остальные. Ну, может быть, кроме мальчика, который учился в его школе. Хотя именно он, конечно, рассказал про рыжика. Да-да, Чик сдрейфил. Но все это было так неожиданно, так странно, особенно после этой обволакивающей сладости, которая его размагнитила. А ведь недаром и в школе говорили, и в газетах писали, что кругом враги, и надо быть всегда бдительным. Если бы Чик сразу вскочил и врезал бы мальчишке, может быть, и драки не было бы, может быть, их растащили бы, но сейчас уже было поздно. Мальчишка этот решительными шагами пошел к своим, и даже по затылку его было видно, что он, унизив Чика, победно улыбается, а все остальные из их компании глядели на Чика и издевательски похохатывали.
4: «Чик, не связывайся с ними, это хулиганы!» — крикнула Сонька.
2: Тяжесть унижения сковала Чика. Он тоскливо оглядел пляж в поисках какого-нибудь знакомого, более взрослого мальчика, который отсек бы остальных из этой компании, и Чик вступил бы в честную драку со своим обидчиком. Но ни одного знакомого на пляже не было. Пляж был заполнен отдыхающими из других городов или незнакомыми земляками, которые только и делали, что поглаживали усы и заигрывали с приезжими девушками. Вот ж кому было не до Чика, так этим горделивым усачам. Мир померк. Чик сидел ни жив, ни мертв. Теперь его не радовало ласковое солнце, не радовало любимое море. И он с каким-то особенным стыдом и омерзением вспоминал, как он беспечно блаженствовал, когда ему почесывали спину. Тогда у него мелькнула мысль, что это награда свыше за его нелегкие труды по обучению Лесика плаванию. Ведь награда совпала именно с тем днем, когда Чик наконец научил Лесика плавать. Кто-то сверху присматривался к нему. «Интересно, хватит ли у Чика терпения научить беднягу Лесика плаванию?» «Хм, ты смотри, хватил терпения. Научил? Надо его наградить за это». И наградил. Сладостным почесыванием.

0: Фазиль Искандер. Детство Чика. Что же случилось потом? Чик не мог понять. Может, он на слишком многие годы вперед рассчитал эту сладость? Хотя пока ничем не заслужил ее на многие годы вперед. Получилось, как в сказке о золотой рыбке. Чик оказался у разбитого корыта своей чести. Чик так помрачнел, что вся его команда это заметила.
1: «Чик, не горюй», — сказала Ника. «Они все просто дураки».
2: «Чик», — попытался утешить его Оник, — «того, кто из нашей школы, ты всегда поймаешь. Это он рассказал про Рыжика».
0: Хм, конечно, этого дурачка Чик всегда мог поймать и дать ему по морде. Чик удивлялся, что тот осмелился рассказать про него такое. По всем расчетам Чика, он не должен был осмелиться рассказать это. Тут что-то не состыковывалось. Но Чик также знал, что не отомстив главному обидчику, он не имеет права притрагиваться к этому дурачку. Это было бы подло и даже трусливо.
3: «Но я ведь и так струсил», — пронзила Чика брезгливая боль.
0: «Пошли домой», — сказал Чик и стал одеваться. Вся его команда стала одеваться. Когда они покидали пляж, тот, что учился в их школе, вдруг запел дразнилку, которую иногда напевали глупые пацаны при виде Лёсика.
4: «Лёсик, осторожно, упадёшь!»
0: Вся компания расхохоталась. Лёсик, как всегда в таких случаях, глупо заулыбался. И теперь вдруг Чик понял, что Лёсик своей улыбкой скрывает боль, которую он испытывает от оскорбления. «Надо будет ему обязательно дать по морде», — подумал Чик про мальчика из их школы. «Но только после того, как я отомщу главному обидчику». Чик обернулся на компанию, поймал глазами того, кто два раза трепанул его за чуб, и громко сказал: «Встретимся один на один!» Но сам почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно, даже фальшиво.
4: «Да хоть со всей твоей хромоногой командой!» — крикнул тот в ответ, и вся компания загоготала.
0: Чик покидал поле битвы с поникшей головой. Вернее, поле несостоявшейся битвы. Никогда ему не было так плохо. Почему? Почему все это случилось? Почему он испугался? Ну, конечно, они могли напасть всей сворой. Но ведь могли и не напасть. Неужели, думал Чик, ему сейчас стало необыкновенно плохо, потому что до этого было необыкновенно хорошо? Он сейчас осознал свою первую ошибку, которая, может быть, оказалась главной. Когда его окликнул этот пацан и оскорбительно стал говорить о том, что Рыжик его отлупцевал, надо было резко его оборвать. А Чик слишком добродушно ему ответил, надеясь снова лечь и продолжить блаженство. Может, тот, кто сверху, наградив его этой сладостью за то, что он научил Лёсика плавать, сказал: «Хватит, научил одного мальчика плавать и уже захотел, чтобы всю жизнь тебе почесывали спину. Ха, размечтался. Получай».
3: Стыд. Стыд, стыд.
0: Несколько дней после этого случая Чик ходил по городу, надеясь встретиться с этим пацаном один на один. Но тот как сквозь землю провалился. Чик его так нигде и не встретил. Через некоторое время боль обиды притупилась, и днем почти не чувствовалось. Но по ночам, иногда и через несколько месяцев, всплывало. И Чик от боли и стыда извивался на скомканной простыне. Иногда в такие минуты ему хотелось стать сообщником какой-нибудь бандитской шайки и, поймав этого мальчика, напугать его до смерти. Да, Чик иногда чувствовал блатную романтику. И он думал: или всеобщая честность, или, если это невозможно, пусть все дрожат от страха при виде тебя.

Прошел год. Чик со своей взрослой двоюродной сестрой, которую звали Лена, возвращался из Чигема, где гостил у дедушки. У тети Лены было красивое лицо и могучие голые руки. Платье у нее было с короткими рукавами. По дороге в Анастасовку и на пароме через Кодор, и в ожидании парома они встречали немало молодых людей. Взглянув на лицо тети Лены, молодые люди сами светлели лицом и выражали желание поближе с ней познакомиться. Но потом, разглядев ее могучие руки, они как бы съеживались и увидали. Тетя Лена, замечая все это, презрительно улыбалась, как бы говоря: «Да не бойтесь вы, приблизьтесь, может, и не ударю». В селе Анастасовка Чик и тетя Лена подоспели к отходящему на Муху с автобусу. Тетя Лена держала корзину со всякой деревенской снедью, а Чик держал в одной руке живого петуха, а в другой — живую курицу. Чик держал их за связанные лапки. Курица вела себя смиренно, но петух снизу вверх злобно поглядывал на Чика и время от времени норовил клюнуть Чика в ногу. Было похоже, что он не мог простить ему своего унижения от того, что его держат вниз головой, да еще на глазах у курицы. Чик устал от этого петуха не потому, что он был довольно тяжелый, а потому, что он все время требовал внимания, и надо было держать его достаточно далеко от голых ног. Петух вдруг, ни с того ни с сего, как взорвется, как захлопает рыжими крыльями, как потянется разинутым клювом к его ноге. Чику надоело быть бдительным и то петуха отдергивать от ноги, то ногу отдергивать от петуха. И он был рад, когда у входа в автобус тетя Лена обернулась и взяла у него петуха и курицу, и обоих зажала в одной руке. Между прочим, петух даже не пикнул и не попытался укусить ее голую руку. Продолжая держать в другой руке корзину, она вошла в автобус, Чик за ней. «Вот свободное место», — кивнула она ему, — «а я пойду сяду дальше». Чик хлопнулся на свободное место и только тут заметил, что рядом с ним сидит какой-то мальчик. Мальчик, круто повернувшись, смотрел в окно. Автобус запыхтел и пошел в сторону Мухуса, трясясь и подпрыгивая на выбоинах шоссе. Чик был в радостном, возбужденном состоянии. Как нехорошо было в доме дедушки. Чик, в конце концов, был городским мальчиком и через некоторое время начинал скучать по городу. Кроме того, вдали от города, среди могучей горной природы, Чика начинала донимать мысль о Боге, о том, кто создал землю и кто тайно следит за всем тем, что происходит на земле. Научное объяснение появления нашей планеты Чик отвергал как антинаучное. Говорили, вроде наша планета образовалась от осколка какой-то взорвавшейся звезды. Но Земля имеет форму шара, она круглая. А если разбить хоть камень, хоть кирпич, хоть что, осколки никогда не бывают круглыми. Неужели ученые сами не могли допетрить до этого? Это во-первых. А во-вторых, откуда взялась та взорвавшаяся звезда? Конечно, они могли сказать, что та взорвавшаяся звезда образовалась от другой, еще более огромной взорвавшейся звезды. А откуда взялась эта, другая звезда? Так можно было спрашивать до бесконечности. Ответа не было и не могло быть. Чик это понимал. Все уходило в тоскливую бесконечность. Очень тоскливую. Гораздо приятнее было думать, как деревенские. Бог все создал, и все. Чур больше ни о чем не спрашивать. Иногда Чику казалось, что он сверху следит за всем, что происходит на земле, и даже за всеми нашими мыслями. Бывало, лежишь себе на бычьей шкуре под сенью старой яблони, думаешь о чем-нибудь добром, хорошем, и вдруг порыв ветерка, и с яблони шлеп созревшее яблоко, и катится по косогору двора чуть ли не прямо тебе в рот. Ну не чудо ли это? Конечно, это награда за твои хорошие мысли. Иногда вроде и не было хороших мыслей в этот миг, а яблоко шлепнулось и катится в твою сторону. Никакого противоречия.
Чик припоминал что-то хорошее, что он подумал или сделал вчера, или чуть раньше. Всевышний просто немного опоздал, но не забыл вознаградить. А иногда бежишь босой по горной тропе, и вдруг как саданет по пальцам ноги какой-то корень, торчащий над тропой. И ты извиваешься от боли и подпрыгиваешь на одной ноге. За что? Ведь я ничего плохого не думал в это мгновение. И вдруг припоминаешь. А ведь я позавчера снял и съел вкуснейшую пенку с молока, когда все вышли из кухни. Ты смотри, даже такие мелочи замечает и наказывает. Но иногда, и это бывало довольно часто, Чику казалось, что Бог там, наверху, все прозевал. Например, крестьяне проклинают Сталина за то, что он придумал колхозы. И проклинают, как догадывался Чик, правильно. И проклинают достаточно громко, а он там ничего не слышит. Во всяком случае, Сталин смеется себе в усы и живет. «Ты же Бог, ты же всесильный. Превратись на минуту в человека-невидимку. Ну подойди к Сталину на мавзолее и хотя бы дерни его за ус». «Нет, не дергает». «А может, и дергал. Но в киножурналах со Сталином на мавзолее ничего такого не показывали». «Так дергал он его за ус или не дергал?» «Полная неясность». Да, в горах, среди могучей природы, Чик слишком часто думал о началах и концах, и от этого становилось тоскливо. И вот сейчас, когда автобус мчал его к родному городу, Чик был весел, никакая космическая печаль его не задевала, и ему захотелось поболтать с мальчиком, сидящим рядом. Но мальчик упорно продолжал глядеть в окно. «Ты что, первый раз в этих местах?» — спросил Чик. «Нет», — ответил мальчик тусклым голосом после тусклой паузы. «Ты из Мухуса?» — спросил Чик. «Какая разница?» — ответил мальчик таким голосом, как будто Чик его замучил своими вопросами. Он продолжал упорно глядеть в окно. «Как какая?» — удивился Чик. «Я вижу по твоему голосу, что ты из Мухуса». Чик хорошо отличал говор сельчан от говора городских людей. «Может, из Мухуса, а может и нет», — уныло ответил мальчик, продолжая глядеть в окно. «Странный ты какой-то, пацан», — сказал Чик. «А чего ты все время в окно пялишься? Так можно и башку вывернуть». «Куда хочу, туда и смотрю», — ответил мальчик, упорно продолжая глядеть в окно. И тут Чик понял, что этот мальчик почему-то не хочет, чтобы Чик видел его лицо. В окно можно было смотреть, и не так уж выворачивая голову. «Может быть, — мирно предположил Чик, — у тебя родимое пятно на лице, и ты стыдишься его? У нас в школе есть такой. Ничего страшного. Я даже притрагивался к его пятну, и потом этой же рукой ел хлеб с повидлом». «Какое там еще пятно? — пробурчал мальчик, упрямо продолжая смотреть в окно. И тут Чик догадался, что этот мальчик не хочет быть узнанным. Чик попытался по его затылку восстановить в памяти его лицо, но лицо не восстанавливалось.

Так продолжалось довольно долго. Наконец автобус остановился на какой-то промежуточной станции. Чик тихо встал и тихо вышел из автобуса. Он снаружи, с улицы, посмотрел на мальчика и понял, кто это. Это был он, тот самый, который дергал его за чуб. Но какое у него было сейчас бледное, скучное лицо. Он Чик так и не заметил. Уставился в одну точку и застыл. Чик быстро впрыгнул в автобус, боясь, что новые пассажиры займут его место. Тихо уселся. Мальчик, как и прежде, безразличный к жизни автобуса, продолжал смотреть в окно. Бедняга не понимал, что теперь это глупо. Чик почувствовал необыкновенный прилив сил. Он ощутил свое полное превосходство над этим мальчиком. Раз он так упорно отворачивается, значит, он его ужасно боится. Какое нахальное и воинственное было у него лицо там на берегу, и какое жалкое теперь. Автобус пошел дальше. Мальчик все еще с глупым упорством смотрел в окно. «Можешь не отворачиваться», — сказал Чик торжественно. «Я тебя узнал. Вот мы и встретились один на один».

0: После долгого молчания последовали почетные условия перемирия.
1: «Я тебя всего два раза дернул за чуб», — сказал мальчик, все еще глядя в окно. «Можешь и ты меня дернуть за чуб. Три раза».
0: «Сравнил. Дергать его за чуб здесь, в автобусе, где его никто не знает, и дергать Чика за чуб на пляже, на виду у команды Чика и у всех своих подлых друзей». Мальчик упорно продолжал смотреть в окно. У Чика в голове вертелись эпизоды из гангстерских рассказов, которые обильно печатались в журнале «Вокруг света», какие-то случаи из воровской жизни диккенсовских героев и из других книг.
1: «Тут чубом не отделаешься», — сказал Чик. «Ты думаешь, зачем я ездил в горы? Я в шайке. Там бывают нужны такие пацаны, как я. Я пролезаю в форточку, а потом изнутри дома открываю двери».
0: Чик не учел, что в южных домах, в Абхазии, вообще не бывает форточек. Но и мальчик от страха, видимо, об этом не подумал.
1: «Но сейчас мы ездили в дремучий лес», — сказал Чик, «чтобы казнить одного предателя. Наши люди здесь, в автобусе. Они одеты под крестьян».
0: «Как казнить?» — тоскливо спросил мальчик.
1: «Казнить самой страшной казнью», — сказал Чик. «Он предал милиции малину».
0: «Какой казнью?» — почти рыдающим голосом спросил мальчик, все так же упорно продолжая смотреть в окно. Чик хотел сказать, что его разорвали, привязав к двум деревьям. Но потом отказался от этой мысли. Местные деревья были не настолько гибки, чтобы их наклонять друг к другу. Он хотел, чтобы все было правдоподобно. Он вспомнил менее свирепую, но более изысканную казнь.
1: «А привязали его голову к дереву, в дупле которого осиное гнездо», — сказал Чик. «Теперь его осы закусают до смерти. Ты представляешь? Ты висишь, а тебя день и ночь кусают осы. Потом глаза ему выклюют вороны, а тело сожрут медведи и волки».
0: «Шакалы тоже?» — горестно полюбопытствовал мальчик, продолжая смотреть в окно.
1: «Шакалам тоже кое-что перепадет», — сказал Чик. «Они будут догрызать косточки».
0: Потом Чик бодро, со множеством подробностей, рассказал мальчику, как родственник Ясон, забравшись ночью в чужую квартиру, вынужден был убить проснувшегося хозяина. Все было так, как рассказывал Ясон, с той только разницей, что Чик первым влезал в окно, а уж вслед за ним Ясон. Чик долго и вдохновенно рассказывал об этом. На следующей остановке мальчик вдруг встал и, наконец, повернувшись к Чику бледным лицом, попросил его: «Пропусти, пожалуйста, мне сходить».

0: Чику стало жалко мальчика, но он уже не мог остановиться. Изо всех сил, ухватившись за железную перекладину переднего сиденья, он преградил ему путь. «Сиди», — приказал Чик. «Дольше будешь ехать, дольше будешь жить». Мальчик покорно сел. Автобус поехал дальше. Тут Чик выложил ему условия предстоящей драки. «Можно на кулаках, можно и на ножах. У Чика, оказывается, два ножа. И он благородно предоставляет мальчику право выбора оружия. Драка должна произойти у обломков Приморской крепости. Без свидетелей. Кстати, недалеко от того места, где мальчик трепал его за чуб, а Чик вынужден был терпеть, потому что нельзя было рисковать. В ту ночь предстояло дело». На следующей остановке мальчик, побелев как бумага, снова встал и пролепетал, что ему надо сходить. Чик прекрасно знал, что ему не надо сходить. Он снова изо всех сил сжал перекладину переднего сиденья и преградил ему путь. И мальчик покорно сел. Но вот автобус въехал в город, доехал до остановки и затормозил. Люди стали выходить. Чик немного растерялся. Он не знал, как быть дальше. Уже многие люди вышли, а Чик все сидел. И мальчик замер в ожидании своей судьбы. «Чик, ну что ты там завозился?» — крикнула тетя Лена на весь автобус и стала приближаться к нему. Она властно протянула ему своей богатырской рукой петуха и курицу. И Чику ничего не оставалось, как встать и, осторожно взяв сначала в правую руку петуха, левой зажать лапки курицы. Он почувствовал, что для знаменитого, хотя и маленького, разбойника у него сейчас довольно глупый вид. Принимал участие в страшной казни, и на тебе петуха и курицу. Теперь мальчик глядел то на Чика, то на петуха и курицу, и словно просыпался от летаргического сна. Образ, нарисованный Чиком, как-то не вязался с обликом мальчишки, которому женщина, правда, с могучими руками, небрежно сует петуха и курицу с перевязанными лапами. Нет, человеку такой профессии не суют в руки петуха и курицу. А если бы даже и сунули, он должен был со смехом бросить их в лицо тому, кто сунул. И было совсем не похоже, что Чик может бросить этой женщине в лицо петуха и курицу. «Я тебе прощаю все», — сказал Чик, стараясь опередить пробуждение мальчика. «Только не имей привычки дергать за чуб незнакомых пацанов. Можешь не на того нарваться, а это так, для понта». С этими словами Чик слегка развел руками, и тут петух вдруг взорвался, захлопал крыльями, заклокотал и неожиданно укусил Чика возле колена. Было больно так, как будто петух вколотил гвоздь в голень Чика. Было больно так, как будто бы 100 ос ужалили его одновременно в одно и то же место. Но мальчик, все еще просыпаясь от летаргического сна, глядел на Чика, и Чик выдержал боль, он не вскрикнул и даже не взглянул на место укуса. Он только отвел подальше от ноги петуха. «У тебя кровь», — вдруг сказал мальчик и кивнул на ногу Чика. Чик небрежно опустил глаза. В самом деле, струйка крови поползла по голени. Чик поднял глаза и сказал: «Разве это кровь?» Мальчик теперь с разинутым ртом уставился на Чика. Было похоже, что выход из летаргического сна был приостановлен. «Чик, что ты там остолбенел?» — крикнула тетя Лена уже с улицы. Чик спрыгнул с подножки и легко догнал ее. Он шел быстро и плавно, стараясь не расплескать гнев петуха. Он больше не чувствовал себя оскорбленным этим мальчиком. Он даже удивлялся, почему ему так больно было вспоминать, как этот мальчик потрепал его за чуб. Каким наглецом тот был на пляже и каким покорным стал в автобусе. Конечно, Чик его довел, но ведь еще ничего не зная о разбойничьих подвигах Чика, он уже отвернулся к окну, чтобы Чик его не заметил. Значит, уже боялся. Чик посмотрел на ногу. Боль все еще слегка пульсировала. Полоска крови начала подсыхать. И вдруг Чика поразило неожиданное открытие. Это он, Всевидящий, наслал на Чика укус петуха, потому что Чик переусердствовал, пугая этого мальчика. А год назад наслал на Чика этого же мальчика, потому что тогда Чик переусердствовал, размечтавшись о блаженном почесывании своей спины. Как все связано! Вот мудрость того, кто все видит и слышит. Да не сразу раскумекаешь, что к чему. Для этого надо иметь хорошую черепушку. «Что-что», — подумал Чик, «а кумпёшка у меня работает». Но тут Чик вдруг осекся, догадавшись, что может грянуть наказание за хвостовство. Да и петух подозрительно встрепенулся и клокотнул.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных
11: Вы слушаете «Радио ВОС».
12: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст. Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
14: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
13: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
14: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
13: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
14: Честно сказать, нет.
13: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
14: Это будет песня «Аюшка».
13: «Аюшка», да? Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор — народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала. И первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление всегда волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, да, растерялась.
1: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. Да, расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас. Я хочу сказать, как она красиво ответила. Потому что песни, слышите, берут за душу на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области. Заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся уже второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот как, какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до
1: Сердце за душу. Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно, абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В прошлом году, да, изучили.
1: Вообще, ты легко разучиваешь песни? Или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что «Сибирью прорастет земля русская». Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет, хорошо, да. А есть человек, как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
1: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
0: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
1: Да.
0: Ясно. И аккомпанирует, наверное, да?
2: Нет.
1: Нет.

0: Концерт месяца другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
1: Да.
0: А где вы их берете? Елена, сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет, где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии, обязательно мы везде разместим.
2: Нет, честно сказать, шить я не умею, иногда очень жалею об этом. А так мы, ну, Wildberries покупаем сами.
0: Ясно, ясно, ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время? Если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать? Кто тебе нравится?
1: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
0: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
1: Да.
0: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
1: Да.
0: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
1: Да.
0: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги? Вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
1: Последняя книга, это была «Алиса в стране чудес».
0: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия? Или ничего, нормально?
1: Да вроде ничего.
0: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать... Наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
1: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена Оли Лукойла.
0: Про Оли Лукойла понравилась тебе книга?
1: Да.
0: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
1: Мы иногда с мамой выбираем.
0: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
2: Ну, она читает иногда, но в основном читает ее про себя, ну, и да, очень быстро их прочитывает.
0: Скорость большая, да?
2: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
0: Обсуждаете, поэтому... да?
2: Да.
0: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
1: Следующая песня — это «Встреча друзей».
0: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
2: Маша забыла, да?
0: Ну, ничего страшного.
2: По-моему, Роберт Розенский.
0: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах радио ВОС в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот ты не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну, что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, Маш, можешь. Пой, что хочешь.
3: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Угу. Давай отрывок слушаем. Слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прям растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь? Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе. Угу. Но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто
0: бывает затихает.
1: Да, и все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне, это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках вообще.
1: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну, просто...
1: Да.
0: Да. А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Абаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже сделает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, я так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Угу, молодец, молодец, Данил. Это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, да, у них было, когда... Он сейчас просто уехал учиться в другой город. И когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
2: Да, да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
2: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадок размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно? Мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
3: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
3: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да, друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим, уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. если чего-то захотеть, обязательно добьетесь. Таким, тем более, с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Такие дела. Совместные будут номера. И хочу спросить, о чем? Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода. Бывает, приболеем, бывает, что тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
3: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И печь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
2: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит. Потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники, всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами не еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю. И мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
2: Песня будет «Пивунья России».
1: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
2: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
1: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
1: Вы слушаете радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Антон Павлович Чехов. Человек в футляре.
3: Читает Сергей Гармаш.
2: На самом краю села Мирносецкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная двойная фамилия Чимша Гималайской, которая совсем не шла ему. И его во всей губернии звали просто по имени и отчеству. Он жил около города, на Конском заводе, и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. И в этой местности давно уже был своим человеком.

не спали. Иван Иванович, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку. Его освещала луна. Боркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках. Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты Мавра, женщина здоровая, не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села. Никогда не видела ни города, ни железной дороги. А в последние 10 лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. «Что ж тут удивительного?» – сказал Буркин. «Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге. А может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера. Кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов. Я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление нередкое. Да вот, недалеко искать. Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком, и непременно в теплом пальто, на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши. И когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой. И когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге. И, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было. И древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни. «О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» — говорил он со сладким выражением. И как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: «Антропос!» И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера, или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно. Запрещено и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный. Что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло». Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил: «Как бы чего не вышло».
А на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот где в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно. Очень шумит в классах, ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло. И что, если бы из второго класса исключить Петрова, а из четвертого Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице. Знаете, маленьком лице, как у хорька. Он давил нас всех. И мы уступали. Сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, как будто что-то высматривает. Посидит и так молча час-другой и уйдет. Это называлось у него поддерживать добрые отношения с товарищами. И, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело. И ходил он к нам только потому, что считал своей товарищескую обязанностью. Мы, учителя, боялись его, и даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя – народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный, на Тургеневе и Щедрине. Однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназию? Весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал. И духовенство стеснялось при нем кушать скоромно и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте. Иван Иванович, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на Луну и потом уже сказал с расстановкой. Да, мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Бокли и прочее, а вот подчинились же, терпели. То-то вот оно и есть. Беликов жил в том же доме, где и я, продолжал Буркин. В том же этаже, дверь против двери. Мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история. Халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и ах, как бы чего не вышло. Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле. Пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет 60, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом. «Много уж их нынче развелось». Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик. Кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой. Было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер. В печке гудело, слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие. И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло. Как бы его не зарезал Афанасий. Как бы не забрались воры. И потом всю ночь видел тревожные сны.

А утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его, и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко. «Очень уж шумят у нас в классах», — говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. «Ни на что не похоже». И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился. Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал: «Шутите?» «Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко Михаила Савича из Хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокой, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом. И в самом деле голос, как из бочки, бу-бу-бу. Она уже не молодая, лет 30, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая. Одним словом, не девица, а мармелад. И такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом. Так, а-а-а!

0: Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно-скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены. Ходит под боченись, хохочет, поет, пляшет. Она спела с чувством «Виют витры». Потом еще романс, и еще. И всех нас очаровало, всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь, «Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий». Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадичском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыквы называют кабаками, а кабаки – шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими. Такой вкусный, что просто ужас! Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль. А хорошо бы их поженить. Тихо сказала мне директорша. Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине? Как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе. Быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить. Ему давно уже за 40, а ей 30, пояснила свою мысль директорша. Мне кажется, она бы за него пошла. Чего только не делается у нас в провинции от скуки. Сколько ненужного, вздорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели. Точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу. И смотрим, в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая. И рядом с ней Беликов. Маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова, и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена. Идет Коваленко по улице. Высокий, здоровый, верзила в вышитой сорочке. Чуб из-под фуражки падает на лоб. В одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами. «Да ты же, Михайлик, этого не читал!» – спорит она громко. «Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!»
1: «А я тебе говорю, что читал!» – кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.
2: «Ах, боже ж мой, боже, Минчик, что же ты сердишься? Ведь у нас же разговор принципиальный!»
1: «А я тебе говорю, что я читал!» – кричит еще громче Коваленко.
0: А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила. Хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание. Тут уж перебирать некогда. Выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень, за кого не выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность. А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры» или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все, и товарищи, и дамы, стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться. Все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того, что брак есть шаг серьезный. К тому же Варенька была не дурна собой. Интересно, она была дочь статского советника, имела хутор. А главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно. Голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться. «Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик», – проговорил Иван Иванович. «Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно. Он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр». «Варвара Савишна мне нравится», — говорил он мне со слабой кривой улыбочкой. «Я знаю, жениться необходимо каждому человеку. Но все это, знаете ли, произошло как-то вдруг. Надо подумать». «Что ж тут думать?» — говорю ему. «Женитесь вот и все». «Нет, женитьба — шаг серьезный. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность, чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит. Я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь, у нее с братом какой-то странный образ мыслей. Рассуждают они как-то, знаете ли, странно. И характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю».

0: и он не делал предложения. Все откладывал. К великой досаде директорши и всех наших дам все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность. И между тем почти каждый день гулял с Варенькой. Быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И по всей вероятности, в конце концов, он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершается тысячи, если бы вдруг не произошел колоссальный шкандаль. Нужно сказать, что брат Вареньки Коваленко возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог. «Не понимаю», — говорил он нам, пожимая плечами.
1: «Не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить? Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы. У вас не храм науки, а управа благочиния. И кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой. Нехай він лопне».
0: Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками: «Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидит и смотрит!» Он даже название дал Беликову: «Глытай, обож паук!» И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за обож паука. Когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:
1: «Не мое это дело, пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться».
0: Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру. Идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька. Внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, поработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназии, учителя семинарии, чиновники и все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

0: Выходим мы вместе из дому. Это было как раз 1 мая, воскресенье. И мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу. Выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи. «Какие есть нехорошие, злые люди», — проговорил он, и губы у него задрожали. Мне даже жалко его стало. «Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, замаренная, но веселая, радостная. А мы, — кричит она, — вперед едем, уж такая хорошая погода». Такая хорошая, что просто ужас! И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым. И точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня. «Позвольте, что же это такое?» — спросил он. Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде? «Ну что ж тут неприличного», — сказал я. «И пусть катаются себе на здоровье». «Да как же можно?» — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. «Что вы говорите?» И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой. И на другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал. И было видно по лицу, что ему нехорошо. Из занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни, и не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленко. Вареньки не было дома. Застал он только брата.
1: «Садитесь, покорнейше прошу», — проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови.
0: Лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе. Беликов посидел, молча, 10 минут, и начал. «Я к вам пришел, чтобы облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем. Я не подавал никакого повода к такой насмешке. Напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек».
1: Коваленко сидел надувшись и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом.
0: «И еще. Я имею кое-что сказать вам. Я давно служу. Вы же только еще начинаете службу. И я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде. А эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества».
1: «Почему же?» – спросил Коваленко басом.
0: «Да разве тут надо еще объяснять? Михаил Савич, разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах. И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся, когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!»
1: Что ж, собственно, вам угодно?
0: Мне угодно только одно. Предостеречь вас, Михаил Савич. Вы человек молодой. У вас впереди будущее. Надо вести себя очень, очень осторожно. Вы же так манкируете. Ох, как манкируете. Вы ходите в вышитой сорочке. Постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор. Потом дойдет до попечителя. Что же хорошего?
1: Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела, сказал Коваленко и побагровел. А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.
0: Беликов побледнел и встал. Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, сказал он. И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.
1: А разве я говорил, что дурное про властей? Спросил Коваленко, глядя на него со злобой. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек, и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.
0: Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости. «Можете говорить, что вам угодно», сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. «Я должен только предупредить вас. Быть может, нас слышал кто-нибудь. И чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора в главных чертах. Я обязан это сделать».
1: «Доложи! Ступай! Докладывай!»
0: Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул. И Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос, целы ли очки. Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с ней две дамы. Они стояли внизу и глядели, и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем. Ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя. Ах, как бы чего ни вышло. Нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку. Когда он поднялся, Варенька узнала его, и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам, нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом. Этим раскатистым, заливчатым ха-ха-ха-ха-ха завершилось все, и сватовство, и земное существование Беликова. Он уже не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел.

Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал. Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как где с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал. Спросишь его, а он только «да» или «нет», и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко. От него водкой, как из кабака. Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала. И как бы в честь его во время похорон была пасмурная дождливая погода. И все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах. И когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут. Среднего же настроения у них не бывает. Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия. Чувство, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья. Не правда ли?

0: Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему. Такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне. Не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили. А сколько еще таких человеков в футляре осталось? Сколько их еще будет? То-то вот оно и есть, сказал Иван Иванович и закурил трубку. Сколько их еще будет? Повторил Буркин. Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой, чуть не по пояс. И с ним вышли две собаки.
1: «Луна-то! Луна!» — сказал он, глядя вверх. Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. И в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кратка, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле. И все благополучно. Налево с края села начиналось поле. Оно было видно далеко до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука. «То-то вот оно и есть», — повторил Иван Иванович. «А разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю». «Нет уж, пора спать», — сказал Буркин. «До завтра». Оба пошли в сарай и легли на сени. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги. Туп-туп. Кто-то ходил недалеко от сарая, пройдет немного и остановится. А через минуту опять туп-туп. Собаки заворчали. «Это Мавра ходит», — сказал Буркин. Шаги затихли.
2: «Видите, слышите, как лгут», — проговорил Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок. «И тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь. Сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена. Нет, больше жить так невозможно».
0: «Ну уж, это вы из другой оперы, Иван Иванович», — сказал учитель. «Давайте спать». И минут через 10 Буркин уже спал, а Иван Иванович все ворочался сбоку на бок и вздыхал, а потом встал. Опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
1: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь

0: Не с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
3: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
4: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну, даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть же и другие регионы, кому недалеко. Но они не приезжают, поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну, вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новые традиции для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что в целом мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
3: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
4: Я в течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, в Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно, понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала

0: терминала, мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система ПОГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
2: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой, Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал-финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году, это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены, и в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением. Было приятно очень посмотреть. Да, был недоезд с Гродно. Не приехала Галиневская Ирина и не смогла участвовать по состоянию здоровья и исключению Алены. Две девочки, которые сильнейшие в Беларуси. А так мужчины, вся элита присутствовала и участвовала на этих соревнованиях. Места распределились следующим образом. Третье место Паша Янушкевич, Гродно. Второе место Владимир Литвинов, Витебск. И первое место Сергей Шкибель, Гродно.
0: А среди женщин?
1: А вот у женщин каждый год непредсказуем. Лидеры меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла третье место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест, Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. Второе место и первое место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
0: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
1: Трудно сказать, потому что у нас три стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, ее же объявили. Результаты. Третье место неожиданно заняла Гродненская область, а по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам второе место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и первое место заняла команда города Гомель.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот третий кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
1: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло, и впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь памятью Оксаны Ивановой три профессиональных стола. В прошлом году центральное правление предприятию «Элект» подарило стол согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол, и третий стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть, а когда один или два стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов, а здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
0: Кто судил этот кубок?
1: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
0: Олег Константинович, уже в третий раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
1: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны, они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации, все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
0: Но количество участников не падает, правда?
1: Вот, да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция квалификации сдала команда Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли две команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
0: Первые места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата первого места?
1: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Юсиченко не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
0: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
1: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
0: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
1: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
0: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
1: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала, не бояла трудностей, самое главное. И самое главное, что она всегда была примером для всех, как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она осталась примером для нас.
0: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание? Узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальные с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Инушкевичем Пашей нашим. Тоже первый сет я проиграл, 11-14, длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два, но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложные, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня, и в конце концов сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками, тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл Инушкевича, с Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал, и если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
0: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях не забыть можно. Потому что другие-то растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят. У нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть. И очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться. А вот выходной — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить. И стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается. И надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет, и просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить. Делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться, и будет игра в одни ворота.
0: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл, там действительно один сет стоил всей игры.
0: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет, гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни там, расслабься, счет посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем, Станиславовна, убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь, и поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает иногда переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, вот, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл. После тайм-аута именно.
0: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самая приятная, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришло ехать с пересадкой в Оршу, и мы в 3 часа ночи приехали в Оршу, к 4 ближе там пересели на другой поезд, там уже, естественно, сна никакого, час до Витебска, потом игры, открытие игры, уже вечером, конечно, так совсем сложновато это. На футбол едем, там без разницы, как ехать. И ночь ехали на бусе, я не спал. На поле выходишь, там, ну, бегаешь, особо мне это не мешает, если я ночь не посплю. А вот теннисе другое дело. Но, тем не менее, все было хорошо, соревнования хорошие, сейчас уже столов было 3, а не 1, как в прошлом году. Поэтому интереснее было играть. Вот. Ну, у меня, правда, так получилось, что почти все игры на одном только столе были. Ну, там пара игр только на другом. Мне нравится Витебский. Вообще, часто же там бываю по футболу и все. Вот. Ну, условия проживания в этом году очень хорошие у нас такие были. И там, где играли на предприятии самом, тоже так достаточно хорошо, и тепло было, и удобно, в общем, все отлично.
0: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
2: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас московские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что вот купил такой чешский стол Брест. И вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но на все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешься. Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на втором этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок. Там по-другому надо по борту кидать, там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на четвертом этаже, более мягкие борта, он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что бок по-другому мяч будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
0: Вот этот кубок по шоу-дауну в памяти Оксаны Ивановой. Лично для вас это мероприятие, это сочетание чего?
2: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир. Он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что много у нас приходило, много уходило. Да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
0: Зинаида Дубицкая, спортсменка Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в этот раз стала первой среди женщин в открытом кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой. За счет чего получилось вырвать победу у соперниц и какие чувства она испытала, став лучшей, спросили у нее после турнира.
3: Конечно, очень приятно, очень радостно, когда ты все-таки понимаешь, что ты готовишься, и все твои планы, твои надежды, они реализуются. Ну и, конечно, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
0: Как проходила ваша финальная игра?
3: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:04, а второй 11:06.
0: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке.
3: Ну, это третий год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Ясучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут девчонки, и это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка, совсем еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
0: в гомельской команде, да? От гомельчан, да, тоже, да, с вами, да, она приехала.
3: Да, 2 года тренируется, да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 7-ку, 7-я, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть, но молодец, поднимается, и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский, и Валентин тоже поднимаются, они на тренировках у нас гораздо лучше играют, ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение, это вот, опять же, уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать, мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да, но все равно волнительно играть. Волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую, все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах. Вот как-то это моя такая самая постоянная соперница. Вот. И тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры. Согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это вот карта ляжет, как пойдет. кто кого все-таки возьмет, кто кого обгонит. Вот командные игры для меня более такие интересные. И подхожу я к ним так, наверное, более серьезно, чем даже к личкам. Ну, личка как получится, так уж получится. Ладно, я тут сама перед собой только виновата, там команда. Хотя в команде проще играть. Я накосячу, за мной стоят еще. Я знаю, друзья.
0: В гомельской команде кто в основном составе был?
3: Я, Валентин Ромашевский и Алексей Демидовец. Хотя были две игры, когда мы вот Янину Шифаренко, да, это вот тоже наша чемпионка Белоруссии и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Посмотрим, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, а вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их победить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
0: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
3: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
0: А уже с профессионалами не всегда, насколько я понимаю.
3: С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар, я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировок, ударчиков и себе в лузу так сильно. Ну, не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот два случая.
0: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
3: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером не маловажно. Мы общаемся, и тоже мы у него, Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот, берите вот мою руку, возьмите ракетку. Но он уже и понимает, тоже привык к тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячая. То он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку, и как бы чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все организовано было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
0: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые
3: нет,
0: тренировали?
3: Нет, не позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот для моего диагноза это более так уже опасно, и мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это, ну, нужно уметь делать.
0: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
3: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государство как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы, и, конечно, хочется достойно отдохнуть, поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем во время перерывов своего матча следующего.
0: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
4: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили, поборолись. Минск представляло 6 спортсменов. Мужчин их было 3. Стула Юрий, Барнацкий Артем и Заремба Дмитрий. Женщины приехали на турнир в следующем составе. Цай Елена, Татьяна Попова и Жуковская Марина. Команда формируется, конечно, из самых сильнейших. У нас те, кто участвовал на чемпионате Республики Беларусь, те люди поехали. Одна была замена в связи с болезнью человека. Это Бабко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5-е место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в четверку. Но я думаю, это все в будущем мы исправим.
5: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
4: По массовости шоудаун первое место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собираются порядка 10 мужчин и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоудаун.
5: Какие условия для тренировок по шоудауну на светоприборе?
4: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная. В комнате здоровья есть. Для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
5: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
4: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко

0: ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
1: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
0: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное, то есть судили честно. Условия проживания были тоже хорошие. Но один минус, который не то что не понравился. Деваться некуда, месяц февраль. И, конечно же, гололед. И вот добираться до места соревнования было, конечно, тяжеловато. Там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело. Страшно, что люди там покалечатся. Витебск – холодный город, северная столица, поэтому. А в принципе, все было отлично. Я доволен, что команда поучаствовала. И я все-таки надеюсь, что нас будут приглашать, и мы будем ездить, участвовать в разных соревнованиях, мероприятиях. И надеюсь, наше руководство нам не откажет.
2: А какие эмоции остались у самих игроков, которые впервые отправились на кубок по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой? Об этом поговорили с минчанкой Еленой Цай.
3: Я в шоу-даун недавно, даже полгода нету, но для меня очень значима была эта поездка. И я хочу выразить огромную благодарность Павлу Павловичу за то, что он нам создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми, потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло, нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифыренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для
1: уроки,
3: себя
1: наверное,
3: уроки.
1: Какие-то.
3: Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
1: Ну, вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоу-даун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифаренко, с кем еще удалось поиграть?
3: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
1: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
3: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразиться на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. Все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
1: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
3: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила. У нас одна цель, одна задача. И вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот тебя оценивают, там все хотят против, что-то тебя нет. Наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай. Старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу, в домашних условиях. А вот там можно добиться каких-то успехов, развиваться в этом деле. Это и реакция отрабатывается, внимание. И все равно ты наблюдаешь свой рост. И надо сказать, что наши ребята, наши спортсмены тоже выросли, все стали лучше.
1: Этот кубок памяти Оксаны Ивановой. Знаете ли вы что-нибудь об этой спортсменке?
3: Я, да, спрашивала у Инны Новик.
1: Играла она в шоу-даун, да?
3: Да, Инна Новик, да, она играла, и ей посчастливилось тоже играть с Оксаной Ивановой. И она отзывалась о ней только очень хорошими словами, что она позитивная, целеустремленная, хорошая девушка. Это вообще настолько тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко, Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», –

0: Это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.